и делит с тобой ее. Оттого одиночество, сила и песнь его. Кому войну объявили вы, безумцы? Тому ли, кто одной мыслью возжигает солнце и стада светил небесных погоняет своим посохом? Воистину, не так смешна война грому, вербами объявленная, или воробьями, кондором хищным. Выковали вы мечи, которыми друг друга истребляете, и поднялись с ними же на Господа? Смотрите же, ходит он по мечам вашим, как по мху лесному. Крепостей же ваших боится не более, чем ваших могил. Выдумали вы слова жалкие, которыми поносите и один другого унижаете. Неужели думаете, что ими того унизите, который один знает, что есть слово и откуда оно? Сотворил он связки в горле у вас, расширил легкие, отверз уста, с ними связал язык. Воистину не так смешно восстание свирелей в мастерской против мастера своего и струн на арфе против руки на них играющей. Не Богу, себе войну объявили вы, и с жалостью взирает он на самоубийство ваше. Листва сухая объявляет войну колесам стальным. Чем дольше с ним воюете, тем неудержимее исходит он из вас. Изымает из вас Господь силу свою, свою красоту, свое здравие, свою мудрость и свое блаженство. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Что останется от вас, воины смертоносные, когда Господь изымет из вас то, что Его? Не останется ли немощь и уродство, и болезнь, и безумие, и скорбь? Ничего не заберет Господь того, что ваше, а ваше бессилие. И когда возьмет от вас силу свою, которую вы употребили во зло, останется вам немощь ваша смертная, которую ни на добро, ни на зло не употребить. Исторгнет из вас Господь красоту свою, и жабы стремглав разбегутся от уродства вашего. Исторгнет от вас Господь свое здравие, и кровь ваша притворится в гной, и запах ваш станет привлекать червей, и города будут затворять ворота свои от смрада вашего. Вернет себе Господь мудрость свою, и в безумии будете носиться по лесам и браниться с пещерами. Отзовет Господь к себе блаженство свое и свой мир, и неистовство вашего испугаются источники и убегут, и от бед ваших засохнут лозы виноградные, и нива возвратит земле плоды свои. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Как дитя бессилен он творить зло и не отвечает злом на зло, ибо нищ на зло. Он просто забирает добрые дары свои и уходит с ними от того, кто скрежещет зубами на него, и оставляет Господь неверных самим себе. И распадаются они, словно дерево истлевшее, сердцевина истлевшей, и черви по ней ползают, как по дому заброшенному в поисках пищи. Так бывает и с народом, объявившим войну жизнодавцу. И сказал я народу своему: запомни, такова победа жизнодавца, и таково поражение безбожника».

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «Мороз». Читает Юрий Куклачев.
1: Мы ехали берегом на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху по течению реки. Река как будто отяжелела. Почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль и искрящиеся почти призрачные. Это был первый привет мороза в начале длинного пути. Привет веселый, задорный, почти шутливый. По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного, девственного чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный и все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Фторовой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Соловецкий лагерь. Остров Анзер. Стук в дверь поднял меня с постели. И, торопливо натянув шубу поверх рубашки, я с удивлением впустила незнакомого посетителя. Он сразу расположил меня к себе, и мы разговорились, как старые знакомые. Петербуржец, как и я, он был историк. А здесь, в лагере, заведовал питомником пушных зверей. И в связи с этим вел такой кочевой образ жизни. Мы делились опытом и впечатлениями лагерной жизни, которые во многом у нас были схожи. Соловки.

0: оскорбителен для каждого, в ком еще живо религиозное чувство или хотя бы уважение к нашему историческому прошлому. А мне этот контраст представляется порой не случайным, а преисполненным какого-то глубокого значения. Он словно символизирует наше всеобщее современное моральное и духовное падение, вопиет об искуплении, о спасении не этих только жалких и случайных жертв нашего беспринципного времени, а всего многострадального русского народа, который когда-то было принято называть народом-богоносцем и который сейчас так глубоко пал, замученный и поруганный. Не в этом ли горниле греха и страданий искупление, путь к очищению, на котором, может быть, мы снова обретем своего Бога?
1: Голоса

Радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.
1: У ворот Успенского монастыря, расположенного близ города Волоколамска, с самого утра собралась огромная толпа народа. Шел неурожайный, голодный 1512 год. Жители окрестных деревень и сел, гонимые голодом, покидали свои дома и расходились по другим городам в поисках лучшей доли. Те же, кому идти оказалось некуда, собрались под стенами обители. Было их около 7000 человек. «Хлеба! Хлеба!» — молили они. Монахи-привратники поспешили доложить о случившемся настоятелю обители, игумену Иосифу. Он распорядился немедленно накормить людей из монастырских запасов. Но вскоре к игумену прибежал взволнованный келарь, монах, ответственный за продовольствие. Он сообщил, что обительские припасы подходят к концу, тогда как и половина пришедших в монастырь за помощью еще не накормлена. «Со дня основания монастыря нашего было положено так, чтобы ни один посетитель не покидал стен обители голодным», — проговорил отец Иосиф. «Продолжайте кормить людей». Монахи, ставшие свидетелями этой сцены, стали возмущенно переговариваться. «Как пропитать столько народа? Такое милосердие безрассудно. Игумен и нас уморит голодом, и их не накормит». Эти разговоры дошли до отца Иосифа. Собрав монахов, он сказал им: «Братья, не мы ли обещали Богу терпеть всякую скорбь ради Царствия Небесного? Молю вас, потерпим немного, и Господь не оставит нас». Кроткие, вразумляющие слова игумена произвели сильное впечатление на монахов. Раскаиваясь в своем малодушии, они разошлись по кельям и стали молиться. Через некоторое время к Иосифу вновь прибежали привратники. Вид у них был изумленный. «Великий князь московский Василий Иоаннович пожаловали», — сообщили они. Великий князь узнал, что монастырь кормит голодных, рискуя остаться без запасов. И тотчас повелел со всех своих вотчин привезти ржи и овса. «Если этого не хватит, в любое время бери из моих запасов столько, сколько тебе нужно», — сказал он Иосифу. К примеру князя последовали и просто зажиточные люди. Они стали присылать милостыню в монастырь. Так весь год обитель кормила голодных. Следующее же лето случилось плодородное, и люди запасли много зерна. «Всякого, кто радуется с радующимися и плачет с плачущими, Господь не оставит своим воздаянием», — говорил Иосиф Волоколамский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Волоколамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: В сборнике творений святителя Феофана Затворника «Простые истины сердца» мы можем найти ответы на многие интересующие нас духовные вопросы. Например, в труде «Три слова о несении креста» святитель объясняет значение для человека креста Господня и несение собственного нашего креста. Хочу поделиться с вами его поучениями. «Свой собственный каждого крест, когда соединяется с крестом Христовым, силу и действие всего последнего переносит на нас, становится как бы каналом, через который из креста Христова приливается на нас всякое даяние блага и всяк дар совершен». Из этого видно, что собственные каждого кресты в деле спасения столько же необходимы, сколько необходим крест Христов. И вы не найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем. Можно сказать так: «Осмотрись около себя и в себе, усмотри крест свой, понеси его как следует, соединенно с крестом Христовым, и будешь спасен».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. 20-30-е годы 20 века. Москва. Высокопетровский монастырь. Тот факт, что Петровский монастырь находился в центре города, делал его сравнительно легко досягаемым для тех, кто в те годы служил и работал, и поэтому значительная часть молящихся могла после работы и посвящать свои часы досуга церковной службе и Богу. Число богомольцев Петровского монастыря постоянно увеличивалось. Этому способствовало и то, что молящиеся обретали в Петровском монастыре духовных отцов и руководителей из числа старцев Зосимовой пустыни, укрепившихся здесь. Будничные вечерние богослужения были довольно продолжительными, но не слишком протяженными и утомительными. Они кротко и вразумительно воспитывали душу молящегося. Состав молящихся монастыря главным образом состоял из людей интеллигентных, которые в необычном для них строгом уставном богослужении находили поддержку в скорбях трудной их жизни, их профессии.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1830 году в Москве разразилась эпидемия холеры. Окруженный карантинами, город словно перешел на осадное положение. Улицы опустели, редкие прохожие испуганно сторонились зловещих черных повозок с жертвами эпидемии. Сам император Николай I прибыл в Первопрестольную, чтобы утихомирить начинающуюся панику, принять противохолерные меры и поддержать москвичей. По его распоряжению для помощи нуждающимся был создан комитет из почетных жителей Москвы, богатых купцов и помещиков. За их счет были организованы 20 больниц в разных частях города, чьи пациенты снабжались всем необходимым. Также была устроена раздача продуктов и денег обездоленным. Неустанным и щедрым жертвователем на дела комитета стал богатый помещик Дмитрий Петрович Горехвостов. Очень переживал Дмитрий Петрович за бедных вдов и сирот, потерявших кормильцев и оставшихся без средств к существованию. Закупал для них продукты, теплые вещи, одеяло и белье. Эпидемия не унималась. Страшная болезнь уносила все больше жизней. Однажды Горехвостова осенила идея. Он вспомнил совет своего духовного наставника, митрополита московского Филарета Дроздова. «Нищих и бескровных введи в дом твой, к сердцу твоему прими воздыхание сирот безродных». Так и следовало поступить. Горехвостов купил у родителей поэта Тютчева трехэтажную усадьбу близ улицы Покровки, решив открыть в ней богадельню для вдов и сирот. Приют состоял из двух отделений. В первом жили на полном содержании 62 одинокие вдовы и сироты, во втором – 75 вдов с детьми. Проживающие размещались в светлых просторных залах старинного дома с высокими потолками, мраморными колоннами и подоконниками. Богадельня считалась лучшей в Москве, поскольку Горехвостов пожертвовал для нее не только дом, но и крупный капитал для содержания презреваемых. С помощью этих средств вдовы и сироты обеспечивались всем необходимым для пропитания. К тому же каждая получала ежемесячное пособие в 2 рубля на личные расходы. Дмитрий Петрович не оставлял своими заботами Горехвостовскую богадельню, именно так называли ее москвичи, а в праздничные и воскресные дни молился вместе с насельницами приюта в домовом храме во имя великомученика Дмитрия Солунского. Храм располагался на втором этаже в северном крыле и был соединен теплыми коридорами со всеми этажами здания. Церковь украсили росписью «Спас с предстоящими» на потолке, а по стенам ее разместили фрески с изображением евангельских сюжетов и ликов ветхозаветных пророков. Но не только приюту помогал Дмитрий Петрович. Щедрый благотворитель пожертвовал 460 тысяч рублей на организацию Измайловской военной богадельни, а в устройство первой детской больницы в Москве вложил 200 тысяч рублей. Не забывал Дмитрий Петрович и о церкви. Возродил храм святых бессребреников Космы и Дамиана в своей усадьбе Космодемьянской около Москвы. Благодаря его пожертвованиям рядом с Космодемьянской церковью был построен дом для священнослужителей. Причем Горехвостов оставил еще 12 тысяч рублей для обеспечения причта. Дмитрий Петрович всю жизнь с радостью и готовностью помогал страждущим, сиротам и беднякам. И они не забыли его доброты. На похороны Горехвостова в 1846 году пришло великое множество облагодетельствованных им людей. Архимандрит Богоявленского монастыря Митрофан говорил перед отпеванием Дмитрия Петровича: «Дела веры, благочестия и любви к Богу и ближним не подлежат тлению и разрушению. Они нетленными переходят туда, где обитает бессмертный дух человека, где царствует во славе Иисус Христос.
0: Имена, имена милосердия.

глаза гаснут на проспектах фонари.

Радио «Вера». В часы забав или праздной скуки бывало лире я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя – Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле – это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеви, яко в век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко в век милость Его, аллилуйя». Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так «Исповедайтеся Господеви, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Праздные разговоры ведут люди, отпавшие от тебя, мудрость моя. Безверие о делах рассуждает, о вере бездельники. И всякий высмеивает то, чего не имеет, а то, что имеет, до небес превозносит. Пока ты, Господи, наполняешь мой дом дыханием своим животворящим, забываю спросить тебя, что важнее, дела или вера? Если же оскорбляю тебя и отпадаю от тебя, присоединяюсь к разговорам праздным и жарко то одну, то другую сторону поддерживаю, ибо без тебя я флюгер на печной трубе, каждому ветру вторящий. Когда поднимется ветер веры в душе моей, вторю тем, кто оставил дела и стоит за веру. Когда колыхнется во мне ветер делания, тем, кто веру оставил и стоит за дела. Но в присутствии твоем, всесмиряющем, не бывает ветров, колебаний и разделения вещей. Не чувствую тогда веры и дел не вижу, тебя лишь одного вижу и чувствую. Поистине, ты не вера моя, ты видение мое. И ты не мое деланье, но я твое деланье. И вновь говорю, не ты моя вера, а я вера твоя и твое доверие. И говорю празднословящим, имеющий веру правую в Бога живого, тот возлюбил молчание, и делающий правое дело Божие, тот охотнее молчит. Создавший веру себе из своего вымысла, тот спорит о вере, и делающий от себя восхваляет дела свои. У человека веры на душе тишина глубокая, глубже дна морского, ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божия глубокое молчание на языке, глубже молчания металла в недрах горы, ибо делатель дела Божия прислушивается к приказам и исполняет их, и снова прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю в дела верующим, разве молитва моя не деланье и переделывание себя самого? Не во мне ли весь мир от сотворения и до конца времен, вся нищета и нечистота его? Воистину, несмь без дела, когда обливаюсь потом и слезами в молитве, несу я тяжкий крест милостыни нищим души моей и врачевание больных ее и изгнание духов нечистых. Говорю в веру верующим, разве не пробуждаю я веру в соседях своих добрыми делами, которые творю? Разве дело мое в мире не дело песни моей, псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песнь мою в гортани души преисполненной? Кто остановит биение воды в источнике? Воистину, не будь источника, и реки бы не было. Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии твоем взращивает душу мою. Празднословие в разлуке с тобой раздирает и истощает ее в лен истрепанный. Прислушался я в последний раз к перебранкам человеческим и махнул рукой и удалился. Се не спор истинно верующих с истинными делателями дела твоего. Нет, перебранка рабов маловерных и зловольных. То маловольные припираются с пустословами светскими, то иссякший источник бронится с ручьем пересохшим. Пока были полны, оба пели одну песнь радости и в радости окликали друг друга. Сие же перебранка праздноверующего с праздноделающим. Какой союз у меня с ними? Что привязывает меня к ним, кроме жалости, что отпали они от твоего сияния? Преисполни храм души моей, животворящий дух, да ослепну к виденью гневных лиц, бронящихся, и оглохну кричам их безумным. Отошли они от тебя, радость моя, потому и ведут разговоры безумные. Поклоняюсь и молюсь тебе. Привяжи душу мою к себе тысячами лучей солнечных, да не отойдет от тебя и не сорвется в пропасть холодную.

0: Радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны, 1903 год. Изобретательность принца Александра Альденбургского прекрасно иллюстрирует его достижения. Так, курорт Гагры на Черном море своим существованием обязан именно ему. По дороге из Новороссийска в Сухуми он остановился, чтобы набрать воды и заправиться в местечке, которое называлось Гагры. Тогда там не было ничего, кроме остатков древней крепости и развалин старой больницы. Но местность была так прекрасна, что произвела огромное впечатление на принца. Он задумал устроить на этом месте курорт, где россияне могли бы поправлять свое здоровье вместо того, чтобы ехать на лечение за границу. И в итоге сделал все, чтобы император позволил воплотить в жизнь его план. В 1900 году я отправилась в Гагры, где принц Альденбургский лично руководил работами по созданию курорта. Одну деревянную хижину занимал принц, а другую – электрик с семьей. Принц вел очень энергичный образ жизни, вставал в 4 утра. Повсюду он организовал систему оповещения звонками и таким образом был в курсе всех передвижений рабочих и вообще всего происходящего.
0: Голоса.

Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Осенью 1878 года в Вологодской духовной семинарии начался новый учебный год. Первокурсники ждали прихода преподавателя и, заговорщически переглядываясь, хихикали. Они приготовили учителю сюрприз. Наконец, дверь класса открылась, и вошел семинарский законоучитель Александр Николаевич Баданин. Сын дьякона, в городе он пользовался большим уважением. Его любили за доброту и смирение. Но ученики первого курса семинарии об этих качествах характера своего учителя еще не знали. Александр Николаевич поздоровался и подошел к учительскому столу, чтобы положить на него классный журнал. Но не тут-то было. Стол оказался завален грязными тряпками, какими-то палками, а венчала всю эту пирамиду мышеловка. Ученики, затаив дыхание, ждали бури. Однако преподаватель, не выразив ни удивления, ни гнева, просто переложил мусор со стола на пол и приветливым голосом пригласил семинаристов к молитве перед началом занятий. Урок прошел, как ни в чем не бывало. Ученики были озадачены. «Уж начальство-то теперь точно на нас нажалуется», — строили они предположения. Но ни на другой день, ни спустя время никого из них не вызвали для разбирательства. Александр Николаевич был по-прежнему с ними приветлив. В 1883 году Александр Николаевич Баданин оставил преподавательскую деятельность. Он принял священный сан и стал служить в Вологодском кафедральном соборе. Семинаристы с грустью провожали своего доброго и мудрого учителя. К раскаянию и осознанию вины прощение приводит скорее, чем наказание, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Иногда приходится слышать от людей, что они так устают на работе, что не могут читать перед сном Евангелие и молитвы. Зато с удовольствием читают что-нибудь легкое, якобы чтобы скорее уснуть, или смотрят сериалы. В выходные у них тоже не находится времени и сил для духовного чтения. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Паисия Святогорца. Если кто-то устал или расстроен и хочет почитать что-то легкое, разве нет никакой духовной книги для такого случая? Цель не в том, чтобы человек забыл свое расстройство, а в том, чтобы он от него избавился. Художественная литература избавления не дает. Ни романы, ни газеты, ни телевизор не помогают в духовной жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Мы идем в новую для меня школу. Мама подвела меня к парадному входу. Тут толпились ученики, которые начали меня с любопытством рассматривать. Школьная дверь отворилась, и из нее вышел учитель, Леонид Алексеевич. Он поздоровался с мамой и бегло взглянул на меня. Я поклонился ему. Он ласково улыбнулся, спросил, как меня звать, положил руку на мое плечо и сказал маме: «Оставляйте его нам. Мы сейчас идем к обедне». «Это наш новенький», — сказал он ребятам. «Помогайте ему». Мы чинно пошли в монастырь. За монастырской службой я был впервые. Монахи пели очень стройно и умилительно, и это настроение умиленности скоро овладело мною. Я не знаю, что чувствовали мои товарищи, но по их благоговейному виду угадывалось высокое настроение. В продолжении всей службы никто не проронил ни одного слова, никто не сделал праздного движения. Но вот обедня окончилась. Служивший ее иеромонах стал давать молящимся крест для целования. Леонид Алексеевич по очереди пропускал нас ко кресту. «А это у вас новенький?» — спросил иеромонах Леонида Алексеевича, давая мне крест. Леонид Алексеевич ответил утвердительно. Иеромонах задержал меня, широко благословил и положил свою руку мне на голову. Я почувствовал ласковую, добрую теплоту. Я возвращался домой, полный новых впечатлений. Главное впечатление — умилительная монастырская служба и доброта, которой мы были окружены. Мне хотелось скорее опять в школу.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: «Я стольким обязана этой истинной христианке», — так вспоминала дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Федоровна, о графине Елизавете Николаевне Гейден. Семья писателя находилась в большой дружбе с этой женщиной, на весь Петербург прославившейся своими делами милосердия. Графиня Гейден была частым гостем в доме Достоевских. По свидетельству жены писателя, Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и возвышенные мысли и находил большое утешение в беседах на духовные темы с образованной, глубоко верующей и благочестивой дамой. А Елизавета Николаевна всегда была рада по-дружески поддержать писателя и его семью. Не только Достоевским посчастливилось ощутить душевное тепло и сердечную заботу графини Гейден. Графиню знали как неутомимую труженицу в крестовоздвиженской общине сестер милосердия. Это по ее инициативе на базе общины появились курсы по подготовке военных сестер, где женщины обучались специальным навыкам оказания медицинской помощи раненым не только в условиях госпиталя, но и на поле боя. Впоследствии именно на основе крестовоздвиженской общины возникнет Российское общество Красного Креста. В 1868 году Елизавета Гейден обратилась к принцессе Евгении Альденбургской с предложением о создании еще одной общины, сестры которой могли бы не только ухаживать за ранеными, но и оказывать бесплатную медицинскую помощь всякому нуждающемуся, в особенности бедным. Общину было решено назвать Георгиевской в честь святого Георгия Победоносца. Ее устав разрабатывался при активном участии графини Гейден. В нем подчеркивалось, что община призвана служить обездоленным и нуждающимся, тем, для кого доброе слово, указание, сочувствие, поддержка весьма важны. Старушку ли определить в богадельню, ребенка ли поместить в детскую больницу, найти работу нуждающемуся в ней, снабдить пищей истощенного, говорилось в тексте устава. Покровительницей Георгиевской общины сестер милосердия стала сама будущая императрица, великая княгиня Мария Федоровна. 24 года неустанного труда посвятила Елизавета Гейден Георгиевской общине. Она была ее вице-председательницей и фактически руководительницей до последнего дня своей жизни. В 1894 году, незадолго до смерти, Елизавета Николаевна Гейден инициировала устройство в петербургском районе Дудергов приюта для престарелых и больных сестер Георгиевской общины. Кроме того, в приюте был устроен бесплатный летний лагерь, куда приезжали отдохнуть и поправить здоровье дети из неимущих семей. Впоследствии приюту было присвоено имя его создательницы, графини Елизаветы Гейден. О необыкновенной чуткости графини ярко свидетельствует и одно из ее писем к Достоевскому. Узнав, что Федор Михайлович тяжело болен, Елизавета Николаевна немедля предложила свою помощь. «Бога ради, не нужно ли вам чего-нибудь? Хорошего врача, сестру для ухода», — писала она Анне Григорьевне, жене писателя. За щедрые дела милосердия Елизавета Николаевна Гейден была удостоена ордена святой великомученицы Екатерины. Скончалась графиня Гейден 6 мая 1894 года в возрасте 60 лет.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это панихида или богослужение родительской субботы? Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность и сгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждый 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть, это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство, овдовевшее, не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех, влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облегся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облегся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровища несметные заключил ты в скудельный сосуд? Воистину, моя вина, если нищим себя почувствую. Моя вина, если смертным почувствую себя. Стану самоубийцей, если почувствую себя рабом земли и самообмана земного. Где ты, там царство небесное. Где царство небесное, там ты. Если царство не войдет в меня воистину, и мне не войти в царство. Царю бессмертный, вонми глаз умоления моего, услышь песнь мою, жертву единственную языка моего.
0: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, три солнечной жизни и блаженства. Аминь.

0: Светлое радио. Надежда Лухманова. Отрывок из жизни. Читает Нона Гришаева.
1: Как я любила отца. Его рука была широкая, большая и мягкая. Я шла и изредка целовала ее, прижималась к ней щекою, и когда поднимала при этом голову, то встречала большие, серые, всегда веселые и ясные глаза. В этих глазах было столько доброты, и в то же время там, в глубине, будто скрывался смех. Потом, когда прошло много-много лет, когда отец, разбитый параличом, сидел в своем кресле и писал левой рукой письма и счета, я с моими детьми, его внуками, любила сидеть у его ног и, как прежде, держала в руках его руку, бессильную, парализованную, но все-таки старавшуюся легким пожатием выразить мне свою ласку. Я поднимала голову и видела те же ясные серые глаза, полные, необыкновенные,

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний историка и писателя Натальи Шаховской-Шик. 1911 год. Мы ехали на пароходе из Ярославля в Нижний. Выпускной класс Ярославской женской гимназии. Было нас человек 15 в форменных коричневых платьях с черными фартуками. С нами ехала наша молоденькая добрая классная дама и двое-трое самых любимых учителей. В тихий предвечерний час сгрудились все на носу парохода, смотрели, как резал он ласковую гладь широкой Волги, пели в полголоса русские песни. Потом молодой учитель математики предсказал каждой из нас судьбу. Когда очередь дошла до меня, он сказал: «Шаховская будет профессором истории в Московском университете». В то время такая будущность для женщины казалась необычайной, но я подумала: «Только-то? Чего же я хотела? Я еще не знала сама. Я хотела великого подвига и великой жертвы. Я мечтала о новых путях, которые еще никому не ведомы. Я искала новую истину, которая еще не открыта». В нашем поколении очень живо было сознание жестокости, несправедливости тогдашнего социального строя. Но еще более остро было искание цели и смысла жизни. Вера была у нас подорвана, авторитетов для нас не было, а сердце вмещало все человечество. Понял меня мой отец. Он тогда написал мне обо мне: «Мир перевернуть надо непременно. Без этого не жить. А как к тому приступить, пока неведомо.

О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучила страсть.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Зимним утром 1878 года законоучитель Вологодской духовной семинарии Александр Николаевич Баданин спешил на урок. Из-за двери класса доносились крики и шум. Видимо, в ожидании преподавателя ученики вели нешуточные бои. Александр Николаевич вошел, и семинаристы тут же бросились за парты. Учитель прошел к своему столу, достал из портфеля классный журнал и уже собрался начать урок, как вдруг заметил что-то у себя под ногами. На полу лежал шарик, скатанный из хлебного мякиша. Рядом еще несколько. Видимо, они служили оружием, затихнувшей с приходом учителя баталии. «Нехорошо, детки, так обращаться с хлебом», – тихо сказал Александр Николаевич. «Ведь это дар Божий, о котором мы Отца Небесного в молитве просим. Даже крошки не бросайте, а лучше собирайте для птичек». И, наклонившись, учитель поднял и положил в карман своего пиджака лежащие на полу куски. На следующий день, когда Александр Николаевич пришел в класс, со всех сторон к нему потянулись руки учеников с кусочками хлеба, оставшегося у них от обеда. А после урока все вместе пошли на семинарский двор кормить голубей. С тех пор хлебом в классе больше никогда не играли. В 1881 году Александр Николаевич Баданин был рукоположен в сан священника. Он оставил преподавание в семинарии и стал служить в Вологодском кафедральном соборе. А семинаристы продолжали общаться со своим бывшим учителем. Вместе с ним они кормили птиц хлебными крошками. «Милосердие с малых крох начинается», — говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Было время в истории нашей страны, когда о вере говорить было запрещено. Не было православных книжных магазинов, не было воскресных школ. Сейчас все это есть, и Библию можно купить в любой церковной лавке. Но, к сожалению, мало кто пользуется этими благами. В суете и заботах люди не находят времени для изучения православия, не хотят углубляться в его смыслы и тайны, поэтому становятся легкой добычей сектантов и воинствующих атеистов, смущаясь и не зная, как защитить себя и свою веру. Хочу поделиться с вами словами иеромонаха Василия Рослякова. Изучение христианства доказывает со всею определенностью и решительностью истину его. Убеждение, доставляемое правильным изучением христианства. Убеждение существования всего невидимого, преподаваемое христианству. Гораздо сильнее, нежели убеждение в существовании видимого, доставляемого чувствами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Я переехал в Старую Богдановку. Решил попробовать новое поприще в жизни – сельское хозяйство. Мы купили дом 1905 года на берегу Лимана. В деревне был храм. Это было буквально место ссылки священников, потому что приход мизерный и никакого дохода. Настоятель приезжал на несколько месяцев и уезжал. Потом следующий. В храм приезжали две женщины из города, вроде как хор, и две прихожанки. То есть всего было 3-4-5 человек. И я там помогал, что называется, псаломщиком. Однажды я уехал по какой-то своей нужде, вернулся, прихожу на службу, а мне хороший такой дедок, Степан Игнатьевич, говорит: «Миш, тебя попросил отец Борис Мартынюк позвонить». А в 90-м году здесь нигде не было телефонов. Как-то я до него дозвонился, и этот отец Борис мне говорит: «А ты подрясник и крест уже купил?» «В каком смысле?» «Ты что, не знаешь, что это нужно с собой привозить?» «Куда привозить?» «А ты что, ничего не знаешь?» «Не знаю». «Ну ты даешь», — говорит. «У тебя через 10 дней рукоположение в Кировограде. Я же приезжал с комиссией неделю назад, и местные прихожанки попросили, чтоб тебя им в священники рукоположили». Я говорю: «А мне чего не сказали?» «Я не знаю, я думал, с тобой это согласовано». «А что делать?» «Езжай к епископу». Я полетел тогда в Псково-Печерский монастырь к своему духовнику. Он говорит: «Ну что, уже не ты решил. Это воля Божья. А раз за тебя решили, давай, езжай к епископу. Да и древние правила требуют, чтобы священников выбирал приход».
0: Голоса

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: В августе 1880 года в поселке Стрельно, в настоящее время он входит в состав Санкт-Петербурга, начался сильный пожар. 16-летний князь Александр Дмитриевич Львов взволнованно наблюдал за происходящим. Ветер с моря еще сильнее раздувал огонь. Дачные домики загорались один за другим и пылали, как факелы. Когда прибыли пожарные из Санкт-Петербурга, тушить уже было нечего. Выгорело пол Стрельны. Александр хорошо запомнил этот печальный случай. Молодой князь проникся идеей организованной борьбы с пожарами. Для начала он решил создать профессиональную пожарную команду в Стрельне. Для этого выпросил у матушки участок земли, сам составил проект и соорудил пожарное депо с высокой каланчой. На личные средства князь Львов нанял частную пожарную дружину. В июне 1881 года 8 огнеборцев с самым современным пожарным оборудованием заступили на вахту. Мало кто поверил в серьезность намерений юного князя. Многие восприняли эту затею Львова как очередную дворянскую забаву. Но со временем дело Александра Дмитриевича получило широкую известность и глубокую признательность. Ведь пожарная команда Львова тушила пожары не только в Стрельне, но и на всем протяжении дачного побережья Финского залива, до самого Ораниенбаума, современный город Ломоносов. Рослых львовских пожарных в медных касках, вооруженных баграми и топорами, можно было увидеть и в Петергофе, и в Лигове. Иногда огнеборцы Львова, только что потушив один пожар, не отдохнув, торопились на другой. Нередко на тушение выезжал и сам князь. Львов наравне со всеми не только тушил пожары, но и нес караульную службу, занимался строевой подготовкой, уборкой помещений, уходом за лошадьми, чисткой конюшен. На второй год существования Стрельнинской пожарной команды князь Львов установил первую пожарную сигнализацию в России. Используя телеграфную сеть, соединили 12 электросигнальных аппаратов в наиболее населенных пунктах Стрельнинского района. Александр Дмитриевич стремился постичь все нюансы пожаротушения. Все новое и полезное сразу привносил в свою пожарную команду. По инициативе Львова в Петербурге с успехом прошла первая в стране пожарная выставка, на которой были представлены передовые для своего времени средства и способы пожаротушения. За 10 лет пожарная команда Львова выросла до 150 человек. За эти годы стрельнинские огнеборцы ликвидировали примерно 200 крупных пожаров. Но главной целью Александра Дмитриевича было создание хорошо обученных и оснащенных пожарных команд по всей России. Он открыл школу для подготовки брандмейстеров, начальников пожарной части. Также он участвовал в съездах пожарных и страховых деятелей, занимался изданием пожарно-технической литературы и журнала «Пожарное дело», написанием учебных пособий. В 1894 году Львова избрали председателем Российского пожарного общества. И вплоть до революции князь руководил всем пожарным делом в России. Князь Александр Львов всю свою жизнь положил на служение ближнему, на спасение его жизни. И до сих пор создателя первой добровольной пожарной дружины не забыли на родине. В 2010 году Стрельнинскому пожарно-спасательному отряду присвоено имя князя Александра Дмитриевича Львова.
0: Имена, имена милосердия.

слушаете радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать священное писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спиши». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого Поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
2: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени. Все дни и все ночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
7: «В тые дни зело много народу сущу».
8: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
7: «Приедя во страны Салмануфанские».
6: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов? И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа, поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была его святая воля.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей.
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Утренний марафон. Утренний город – это особый организм, который живет по своим неписанным законам. Каждое движение в нем подчинено невидимому ритму, и для меня его ритм – ежедневный тест на самообладание. Несколько лет подряд мой путь в школу с детьми был бесконечным поводом для досады. С той минуты, как я садился за руль и выезжал с парковки, любой автомобиль на нашем пути мог попасть в зону моего раздражения и критики. Один водитель слишком долго трогался на светофоре, другой не соблюдал полосу, третий поздно включал сигналы поворота. Утро превращалось в марафон нервов, где я был главным судьей и обвинителем. Дети чувствовали мое напряжение, и атмосфера в машине становилась удушливо гнетущей. Но однажды я вышел из дома всего лишь на 5 минут раньше. И мир вдруг преобразился. Те же самые машины, те же самые водители. Но мое восприятие изменилось. Я словно снял невидимые очки и увидел город спокойным, цветущим, живым. Машины больше не казались препятствиями. Они были частью общего движения, частью утреннего дыхания города. Каждый водитель – обычным человеком, у которого своя история, свои заботы и свой темп. Я понял. Раздражение – это не о дороге. Это обо мне. Мир не меняется. Меняемся мы. И стоит только немного замедлиться, чуть-чуть отстраниться, как недовольство растворяется, уступая место пониманию и спокойствию. С тех пор каждое утро я стараюсь выходить на несколько минут раньше. Не для точности, а для мира в душе.

0: работая над детским проектом «Вера и Фома», мы вместе с коллегами ищем ответы на сложнейшие вопросы. Как объяснить ребенку, что такое милосердие? Как рассказать о верности, любви или прощении таким образом, чтобы эти понятия не остались для него лишь сухими словами из словаря? В эти праздничные дни, когда звучит так много теплых слов, мы особенно остро чувствуем, что радио для нашей команды – это не просто эфир или студия, это настоящий дом, место, где нас объединило общее трепетное дело – согревать детские сердца, открывать им этот мир через призму добра, веры и искренней дружбы. В нашем огромном, часто суетном мире светлое радио стало удивительным и очень надежным пространством. Пространством, где ни один сложный вопрос не остается без честного, глубокого и доброго ответа. Здесь не пытаются казаться, здесь просто делятся советом и настоящим человеческим теплом. Я хочу от всей души поздравить родное радио с днем рождения. Спасибо всей большой команде. Здесь этим делом действительно живут, они просто занимаются им. Желаю радио «Вера» процветания, новых городов вещания, преданных слушателей и, конечно же, нескончаемой помощи Божией во всех благих начинаниях. Многое и благое лето.
1: Актуальная тема. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. «Вера без дел мертва» – эти слова моя подруга не раз слышала от священника в храме, но особого значения им не придавала. До тех пор, пока с ней не произошел случай, который помог ей по-настоящему проникнуться словами батюшки. Как-то вечером она возвращалась домой, расстроенная и раздраженная. Девушка сильно устала за день, да еще и всякие неприятности навалились. Подруге не хотелось ни с кем разговаривать. Но тут к ней подошла скромно одетая пожилая женщина и тихо спросила, как дойти к метро. Подруга сначала махнула рукой в нужном направлении, но там располагалась стройка, и все было перегорожено, как в лабиринте. Девушка поняла, что женщина сама не сможет найти дорогу, а помогать ей не было ни сил, ни желания. В этот момент, казалось бы, давно забытые слова священника вдруг прозвучали в памяти с удивительной силой. Подруга потом рассказывала мне, что тогда не просто поняла, а всей душой почувствовала, как ей следует поступить. Она решила сама довести женщину до метро, хотя им было совсем не по пути. По дороге девушка узнала, что у новой знакомой парализован сын, от которого она почти не отходит. А сейчас ее путь лежит на ярмарку, где мама хочет купить для своего сыночка подарок на день рождения, чтобы его порадовать. Женщина не знала точно, где искать ярмарку, о которой узнала по телевизору. Она давно не выбиралась в центр и совершенно терялась в метро. Когда моя подруга все это услышала, у нее уже не было сомнений в том, что надо делать. И они поехали

0: искать подарок вместе. Прошли по центральным улицам, и тетя Люда, так звали новую знакомую, рассказала много интересного о своей жизни и о том, какой была Москва раньше. Во время рассказа она ожила. Ее глаза засияли, улыбка не сходила с лица. Подруга слушала женщину с интересом. Ярмарку они нашли и вдоволь по ней погуляли. Вся эта поездка, общение и внимательное отношение со стороны девушки стали для тети Люды чудесным событием и возможностью развеяться. От раздражения и усталости у моей подруги не осталось и следа. Напротив, на душе у нее было светло от того, что хотя бы ненадолго она смогла подарить радость и заботу тому, кто в ней так нуждается. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Сегодня, 18 сентября, церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги долго не имели детей. В те времена это считалось наказанием Божиим, знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их: святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас.

1964 году писатели-сатирики Григорий Горин и Аркадий Арканов отправились в командировку в Тбилиси, чтобы поучаствовать в работе над концертной программой для государственного эстрадного оркестра Грузии «РЭРО». Руководил этим коллективом композитор и дирижер Константин Певзнер. Все оркестранты «РЭРО» отличались высоким уровнем мастерства. Но особое внимание зрителей и музыковедов привлекала новая солистка. Ее взяли на смену покинувший коллектив Нани Бригвадзе. Держать планку мастерства на той высоте, которую задала Нани, было бы не просто любому певцу. Однако новенькая, звали ее Ирма Сахадзе, справлялась блестяще. Она виртуозно исполняла джазовые произведения на грузинском, английском, итальянском, испанском языках. Ей удавались сложнейшие блюзы из репертуара Эллы Фицджеральд. И самое удивительное, певице было всего 8 лет. Оркестру «РЭРО» предстояли концерты в Москве, и Константин Певзнер попросил Горина и Арканова написать для Ирмы Сахадзе детскую песню на русском языке. Просьбу исполнили в кратчайшие сроки. Буквально через несколько дней руководитель оркестра подобрал мелодию к задорному тексту. Получилась веселая оранжевая песенка, с которой Ирма впервые выступила во время московских гастролей в саду «Эрмитаж» летом 1965 года. Песня стала невероятно популярной. Ее с удовольствием исполняли многие российские певцы. Но все-таки самой яркой оставалась запись с голосом маленькой грузинской солистки. Ирма Сахадзе по-прежнему на эстраде, вот уже больше 50 лет. На родине она известна не только как талантливая певица, но и как создатель тбилисского юношеского театра-студии «Веселые нотки». На всех концертах этого коллектива непременно звучит оранжевая песенка, как гимн самого счастливого времени в жизни каждого из нас. Гимн детства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же има мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О значении преодоления себя для христианина клирик Московского храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Сегодня стало популярным такой девиз или что ли призыв, особенно на тренингах личностного роста, при посещении психолога, фраза «Вам необходимо выйти из зоны комфорта». Но эта фраза, так ли она нова? Мне кажется, что вполне себе это евангельский призыв. И если мы обратим внимание на текст, когда Христос обращается к своим ученикам, он говорит, например, «Пойдите, проповедуйте, не берите с собой ни второй одежды, ни хлеба, ни серебра, ни сандалий, даже посоха, чтобы человек не имел даже возможности на что-либо, не то чтобы на кого-либо, но на что-либо опереться». И мне хочется сказать, что то, что нам может показаться сегодня модным и новым, при внимательном рассмотрении оказывается давним, забытым и фундаментальным, чему учит нас Святая Церковь.
0: Актуальная тема. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
3: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Константин Мацан, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18.00.

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Преподобно-мученик Афанасий, игумен Брестский, жил в 17 веке в городе Бресте, который был тогда частью Речи Посполитой. Афанасий получил духовное образование, служил учителем в дворянских семьях. Однажды его воспитанником стал мальчик, которого польско-литовские политики готовили на российский престол как очередного лжедмитрия. Афанасий отказался участвовать в интриге, он принял монашеский постриг. Делом жизни Афанасия стала защита православия в Бресте. Он боролся против передачи православных храмов иноверцам. Его несколько раз арестовывали, держали в заключении. Игумен Афанасий вел активную публицистическую деятельность. Смело обращался с письмами и к польскому королю, и к московскому царю. В посланиях к польскому Владиславу он призывал отдать православным их храмы. Русскому царю Михаилу Романову игумен Афанасий рассказал об очередной авантюре с самозванцем. В 1648 году началось восстание Богдана Хмельницкого. Это стало поводом к новому аресту игумена. Его обвинили в помощи восставшим и казнили. Святые мощи игумена Афанасия покоятся в Брестском Симеоновом монастыре. В смутные времена случалось, целые приходы и приграничные области меняли веру. Только так подчас можно было выжить самим, спасти детей. Можно ли упрекнуть этих людей? Нет, церковь не судит их. Но чествует и почитает игумена Брестского. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобному ученику с молитвенной просьбой. Святой Афанасий, епископ Брестский, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Двадцатого мая 1773 года в Торбеево, родовом имении дворян Прончищевых, венчался младший представитель этого славного рода – морской офицер Василий Васильевич Прончищев. Его невестой стала дворянка Татьяна Федоровна Кондарева, дочь помещика из соседнего имения Березово. Новобрачные знали друг друга с детских лет, их семьи дружили. И Василий, и Татьяна в ранней юности почти одновременно потеряли отцов. Утрата сблизила молодых людей. С благословения своих матерей они решили, что однажды станут мужем и женой. И этот день пришел. Счастливые молодожены выходили из Успенского храма, где только что обвенчались. Они шли рука об руку. Миниатюрная, хрупкая, темноволосая Татьяна и Василий, белокурый, высокий, мужественный офицер. Какая красивая пара! Восхищенно переговаривались гости. Да, Прончищевы могли бы блистать на балах и светских приемах, однако избрали для себя совсем другую судьбу. Спустя месяц после свадьбы они отправились в Сибирь. Василий Васильевич был назначен командиром одного из отрядов Великой Северной экспедиции, второго этапа знаменитого похода Витуса Беринга. Его целью было исследовать побережье Арктики и проложить Северный морской путь. Команде Василия Прончищева предстояло составить карту земель, расположенных между реками Леной и Енисеем. Татьяна не сомневалась ни минуты. Она сразу же решила следовать за мужем. Экспедиция стартовала из Якутска, города на реке Лене. Путь до него был далеким и трудным. В общей сложности Прончищевы добирались туда полтора года. В конце июня корабль Василия Васильевича должен был сняться с якоря. Татьяне же предстояло остаться в Якутске и там ожидать возвращения мужа. Она была бы рада плыть вместе с ним, но морской устав не позволял женщинам находиться на судне среди матросов. Как же не хотелось с супругом расставаться. До отплытия оставались считанные дни, когда с Прончищевыми приключилась беда. Сбежал их слуга, прихватив с собой все ценное имущество, деньги, драгоценности. Поймать вора не удалось. Оставить жену в Якутске без средств к существованию Василий Васильевич не мог. Выход был только один – взять Татьяну с собой, рискуя службой, ведь это стало бы нарушением устава. Но экипаж поддержал своего командира. 29 июня 1735 года Татьяна Федоровна Прончищева взошла на борт корабля и вместе с мужем отправилась в Великую Северную экспедицию. В августе ударили морозы. Судно обледенело, и у берегов небольшого арктического поселения Усть-Оленек получило пробоину. Было решено встать на ремонт и зимовку. Не теряя времени, Василий Васильевич изучал местность и наносил на карту очертания прибрежной полосы. Татьяна Федоровна помогала мужу. Вела подробные дневники, готовила еду для моряков, оказывала медицинскую помощь членам экипажа и местным жителям, якутам и эвенкам, с которыми благодаря ей сразу же удалось установить дружеские отношения. В суровых условиях Крайнего Севера она не жаловалась на неудобства. Наоборот, своей любовью и преданностью воодушевляла мужа. «Супруга господина лейтенанта, как лучик света», — говорили они, участники похода. Зима кончилась, и экспедиция продолжила путь. Татьяна храбро шла рядом с мужем, когда он высаживался на безлюдных ледяных берегах, по которым бродили непуганные белые медведи. Но неожиданно Василия настигла болезнь. Он слег и 30 августа 1736 года скоропостижно скончался. Командира предали земле на вершине высокой сопки. Татьяна Федоровна, несмотря на холод, дни напролет проводила на могиле супруга. Она пережила его всего на 2 недели. Моряки похоронили Татьяну Федоровну рядом с мужем и, долго сняв шапки на морозе, стояли у могилы женщины, которая не побоялась пойти за любимым человеком в буквальном смысле на край света. Команда Прончищева при активном участии его жены открыла более 500 километров новых, ранее неизвестных арктических территорий. Среди них полуостров и бухта в море Лаптевых, названные в честь Василия Васильевича и Татьяны Федоровны. Две маленькие точки среди льдов, как свидетельство огромной горячей любви.
0: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «В тые дни зело много народу сущу».
3: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
2: «Приедя во страны Фалмануфанские».
1: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит Его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была Его святая воля.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пушкинская осень – это необозримые небесные просторы над сжатыми полями, вдоль которых мчится одинокий всадник. А осень Тютчева узнается по лучезарным вечерам, когда на отдыхающее поле льется чистая и теплая лазурь. Взор тонет в воздушном куполе, откуда снисходят солнечные лучи, заливающие все пространство своим ласковым мягким светом. Но о чем напоминает нам осенний ландшафт? О нашей собственной душе. Приобщившись святых Христовых тайн, мы познаем присутствие в ней Божьей благодати по просвещению и умиротворению на душе, когда и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Сегодня в Ставрополь прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет находиться в краевой столице 2 дня – 18 и 19 сентября. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения, рассказывает благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
3: Вы когда-нибудь чувствовали, что история – это не просто страницы в книге, что она происходит прямо сейчас? В этом маленьком фрагменте дерева

0: Напомним, что 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе краевой столицы. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Студенты подготовительного отделения и первого курса Ставропольской духовной семинарии по благословению ректора духовной школы протоиерея Павла Самойленко посетили Ставропольский государственный музей-заповедник имени Прозрителева и Правы. Группу сопровождали преподаватели Ставропольской духовной семинарии, куратор подготовительного отделения протоиерей Василий Архипов и тьютор Дмитрий Каштанов. Обзорную экскурсию по экспозиционным залам музея-заповедника для студентов провела экскурсовод, научный сотрудник отдела фондов Анна Киреева. Семинаристы познакомились с географическими, этническими и историческими особенностями Ставропольского края, а также с экспонатами, рассказывающими об истории и культуре региона. По завершении экскурсии студенты оставили в книге отзывов слова благодарности сотрудникам музея за познавательную встречу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Вера». «Вера». Добрые истории.
2: Рассказывает Екатерина Шефер, руководитель творческой студии для детей, мастер песочной анимации.
3: История, которую хотелось рассказать, это связанная с очень близким другом моей семьи, Виталием Герасименко. Он был геологом, всю свою жизнь в институте РАН он работал. Он мне очень дорог, как человек, как друг, как отец моих друзей. Случилась история на Дальнем Востоке. Была геологическая экспедиция, в которой участвовал мой папа. И Виталий, он залез на высокий кедр и упал с него. Падая, он, слава богу, так цеплялся за ветки и, в общем, не разбился, хотя была очень большая высота. Он повредил позвоночник. Со сломанным позвоночником его доставили в районную больницу, первую помощь оказали. Ну, естественно, его нужно было перевозить в Москву. И это было очень сложно, ждали самолета. И пока Виталий там лежал, а человек, он очень деятельный и действительно вот настолько добросердечный, что просто так лежать он не мог. Он услышал, что в соседней палате плачет кто-то. И вот этот плач периодически повторялся. И он, при том, что ему строго-настрого сказали лежать и не вставать, он как-то поднялся и посмотрел там, кто же там так плачет. И оказалось, что там лежала девушка молодая, она тоже была геологом, и с какой-то экспедицией она ехала на лошади, и под ноги лошади скатился медвежонок, напугал лошадь, лошадь встала на дыбы, и девушка упала, и, в общем, тоже сломала себе основание позвоночника, тоже лежала, и у нее не было никого из родных, никого не могли никому дозвониться, только где-то далеко младший брат, родители куда-то вот уехали, и она из Иркутска, и она совершенно вот одна. И Виталий взял больной со своим сломанным позвоночником, взял шефство над ней. И в итоге так все организовал, что ее вместе с ним погрузили в самолет и доставили в Иркутск, а потом уже в Москву. И там ее все-таки смог вот этот младший брат встретить. Такого человека с таким большим сердцем и добротой, и много таких у него, конечно, ситуации было в жизни, я, наверное, не знаю больше.
1: Добрые истории. В эфире «Радио Вера».
4: Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобного мученика Афанасия,

игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Мученик Ефимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно задержали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Ефимий жил так, что в центре его мира была церковь и Христос. И даже когда в этом стало опасно открыто признаваться, он не побоялся встать на защиту своей веры. Церковь чествует святого мученика Ефимия Кочева за его верность Господу и мужество. Мы сердечно просим святого. Мученик Ефимий, моли Бога о нас.

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В конце XIX века в итальянской литературе и искусстве возникло направление, получившее название «веризм», то есть в переводе с итальянского языка «правдивое искусство». Веристы брали за сюжетную основу реальные истории из жизни, старались изобразить повседневный быт и простонародную речь. Одним из представителей веризма в музыке был Пьетро Масканьи. В 1890 году никому неизвестный 27-летний музыкант принял участие в конкурсе молодых композиторов с одноактной оперой «Сельская честь». Сочинение Масканьи вошло в число призеров и мгновенно завоевало любовь публики. Небольшая опера Масканьи повествует о драме влюбленных из маленькой сицилийской деревушки. Однако самые светлые страницы произведения связаны вовсе не с драматическими событиями, а с праздником Пасхи, на фоне которого разворачивается действие. Картины расцветающей весенней природы, звенящей пасхальной радости, особенно удались композитору. Так, самым известным номером «Сельской чести» стала оркестровая интермеццо, то есть музыкальная вставка между сценами, в котором Масканьи передает благодатную красоту светлого праздника. Интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Радио Любляны». Дирижер Антон Нанут.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же има мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Люблю получать подарки. И дарить тоже. Самые разные. Главное, чтобы они радовали тех, для кого предназначены. И если раньше нравилось делать сюрпризы, то теперь, накануне предстоящих торжеств, предпочитаю выяснить, о чем же мечтает их виновник. Так и поступила, когда приближалось 16-летие моей крестницы Оли. Поинтересовалась, что ей подарить. Предполагала, что получу большой список соответствующих возрасту желаний, но услышала совершенно неожиданное. «Крестная, мне очень хочется ветеринарную энциклопедию в 2 томах. Я даже знаю уже, где ее купить. Нашла в интернете». Я подумала было, что в необычном подарке Олю интересовали разделы, посвященные кошечкам и собачкам. Но ошиблась. Конечно, эти очаровательные создания тоже относятся к числу ее любимцев. Дома всегда жил кто-нибудь из питомцев, а то и не один. Но в энциклопедии главным персонажем для Оли были коровы. Нет, неправильно. Коровки. Только так, тепло и ласково, называла и до сих пор называет их моя крестница. Оленька, городская жительница, познакомилась с красавицами-буренками в одном из монастырей Ивановской епархии, куда на каникулах вместе с бабушкой не раз ездила помолиться и потрудиться во славу Божию. Послушания, которые паломницы выполняли в свободное от богослужения время, привели Олю на ферму, к коровкам. И она сразу отдала им свое сердце. Добрые животные ответили ей взаимностью. Так что забота о крупнорогатых подругах стала для Оли главным послушанием. Прошло несколько лет. Теперь моя крестница уже не школьница, а взрослая девушка, которая приняла осознанное решение жить в монастыре. Так захотела ее душа, с ранних лет возлюбившая Господа, церковь, храм, молитву. Меня радуют долетающие от нее весточки, потому что чувствую, что она нашла свой путь. В большой монастырской семье на ее долю выпадают самые многообразные дела. И в паломнической гостинице, и в поле, и на кухне. Но все-таки любимым местом послушания остается, конечно, коровник. Поделюсь с вами одной историей. В то раннее утро послушница Ольга на ферму прибежала самой первой. Ведь одна из ее любимых коровок отелилась, а рядом никого не оказалось. Теленочек упал в желоб для стока воды. «Ой, он же захлебнулся! Господи, помоги! Подскажи, что делать!» – воскликнула Оля, подхватывая малыша. Дальше она четко понимала, что делать, какие манипуляции необходимо совершить, как поднять бедное животное, где нажать, похлопать, насколько сильно потрясти. И получилось! Новорожденный был в полном смысле слова реанимирован. Скоро коровка-мама уже вылизывала своим шершавым языком стоящего на дрожащих ногах теленочка. Про то, что это очень важно в первые минуты его жизни, Оля знала и из прочитанной от корки до корки энциклопедии, и из уже приобретенного опыта. «Я люблю делать подарки, но и получать тоже». Вместе с приветами крестница при возможности передает мне гостинцы. Да какие! Разве может быть что-нибудь вкуснее монастырского сыра или сметаны? Особенно, когда знаешь, что в них заключены любовь, забота и, главное, молитва.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги долго не имели детей. В те времена это считалось наказанием Божиим, знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их: святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас. –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1853 году началась Крымская война. Основными участниками военного конфликта стали Россия и Османская империя, но турецкого султана почти сразу же поддержали Англия и Франция, которые боялись усиления позиций России в Европе. Так Российская империя оказалась одна в борьбе против нескольких сильных противников. Свое название война получила из-за того, что основные военные столкновения происходили в Крыму. Однако боевые действия разворачивались на Камчатке, в Закавказье и других приграничных территориях Российской империи. Главным форпостом обороны на севере страны стал Соловецкий монастырь. Древняя обитель была основана в 15 веке на Соловецком архипелаге в Белом море монахами, преподобными Зосимой, Савватием и Германом. Монастырь обладал обширным хозяйством и мощными крепостными стенами, за которыми в XVI-XVII веках могло укрыться целое войско. Столетиями Россия укрепляла свое политическое и военное положение, поэтому к середине XIX века монастырская крепость уже утратила свое оборонительное значение. К началу Крымской войны в оружейном арсенале обители было всего 20 старинных пушек, только две из которых можно было использовать для обороны. Кроме этого, в основном военную службу в крепости несла так называемая «инвалидная команда», члены которой были ограниченно годны к исполнению воинских обязанностей. В таком положении монастырь застигла новость о том, что военные корабли английского флота направляются в Белое море. Настоятель монастыря, архиепископ Александр Павлович, будучи в прошлом полковым священником, начал готовить обитель к обороне. Старое оружие ремонтировали и размещали на стенах. Из Новодвинской крепости рядом с Архангельском в монастырь доставили пушки и запас снарядов. 6 июня британские фрегаты «Миранда» и «Бриск» подошли к Соловкам. Братья монастыря с молитвой обошла крепостные стены крестным ходом и по благословению архимандрита Александра взяла на себя трехдневный пост. На английских судах были подняты сигнальные флаги, но монастырь молчал. Тогда англичане выпустили первые снаряды по стенам обители. В ответ защитники крепости ответили пушечными выстрелами и повредили корпус фрегата «Миранда». На следующий день англичане отправили парламентария, который требовал сдачи монастыря, но обитель ответила отказом. Уже утром следующего дня начался обстрел, который продолжался в течение 9 часов. Все это время в соловецких храмах не прекращалась молитва, а инвалидная команда и монастырские трудники отвечали 120 пушкам врага огнем из своих 10. А братья прямо под обстрелом, с пением молитвы Пресвятой Богородицы, вновь обошла стены крестным ходом. По преданию, последнее вражеское ядро попало в западные ворота и задело икону Божией Матери Знамение. После этого английские судна ушли ни с чем, так и не дождавшись белого флага над стенами обители. Перед образом Пречистой Девы монахи и защитники крепости совершили благодарственный молебен. Чудесным образом никто из жителей монастыря не пострадал, несмотря на разрушения от бомбежек. В память об этих событиях в обители установили обелиск и табличку на западных воротах, где находилась икона «Знамение», принявшая на себя последний вражеский удар. До конца войны английские корабли еще несколько раз подходили к Соловкам. Они разорили Андреевский скит на Заяцком острове, но больше не решались нападать на обитель. Так оборона монастыря монахами и инвалидной командой стала одной из героических страниц в истории Крымской войны.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «В тые дни зело много народу сущу».
3: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
2: «Приедя во страны Фалмануфанские».
1: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была его святая воля.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Случается в жизни так. Видно, что человеку нужна помощь, но когда вы ее предлагаете, он от нее отказывается. Почему? Возможно, боится быть обязанным. Или привык самостоятельно преодолевать трудности. А может, просто стесняется. Однако одной из причин является и то, как мы эту помощь предлагаем. Иногда стоит объяснить человеку, почему мы хотим позаботиться о нем. Например, так. «Я заметил, что тебе трудно и хотел бы помочь. У меня есть для этого время и возможность». То есть желательно показать, что не обяжете человека своей заботой и что вам приятно ее проявить. Важно также понять, действительно ли ваша помощь нужна. Ведь зачастую только кажется, что без нас проблема не решится. Да к тому же необходима и сама готовность человека принять помощь. Давайте откроем книгу, где рассказывается, как Бог помогал человеку. Вы, конечно, сразу поняли, что я говорю о Евангелии. Христос часто спрашивает: «Тебе помочь? Хочешь ли, чтобы я спас тебя?» И если человек говорит «да», то получает помощь и спасение. То есть нужна ответная готовность принять чужую заботу. Поэтому, если вы предлагаете помочь, но в ответ получаете отказ, не настаивайте. Еще один эпизод из Евангелия – случай в купальне, где больной не мог сам опуститься в целебный источник, и никто из людей не захотел о нем позаботиться. Христос сначала поговорил с этим человеком, с участием и любовью выслушал его историю и затем уже исцелил больного. Иногда важно не только дело, но и просто доброе слово. Проявить внимание, посочувствовать – это уже помощь. Однако как быть, если вы сами не умеете принимать помощь? Из гордости, по привычке или не веря, что это возможно? Попробуйте посмотреть на ситуацию так. Тот, кто хочет помочь, скорее всего, предлагает поддержку искренне и бескорыстно. И ему самому приятно. Поэтому самая правильная реакция на помощь – это слова благодарности. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда

0: да, это относится к типу Адигитрия, Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к Адигитрии.
1: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
0: Да, да, Он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена... Есть типы иконографии поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда мой маленький племянник оказался в больнице, его мама постоянно находилась рядом с ним. Но, несмотря на это, ребенок тяжело переносил жизнь в стационаре. Позже, прочитав в интернете о волонтере из Воронежа Анастасии Берлизевой и благотворительном проекте с удивительным названием «Служба доставки радости», я очень вдохновилась. Теперь маленькие пациенты не будут страдать так, как когда-то мой племянник. Проект «Служба доставки радости» создали сотрудники Воронежского благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Добросвет», с которыми студентка Анастасия Берлизева познакомилась, когда переехала из Курска в Воронеж. С тех пор Настя не представляет своей жизни без любимого дела. Несколько раз в неделю она приезжает в детскую областную больницу номер 1. Там ее ждут пациенты онкогематологического отделения, оторванные из-за болезни от привычной жизни. Им запрещено общаться со сверстниками, выходить на улицу, гулять с животными. Анастасия хорошо помнит первый визит в детский стационар. Обычно новички боятся, что не смогут сдержать слез при виде больных детей, но девушка настроилась излучать позитив. С тех пор Анастасия всегда старается нести только положительные эмоции. С малышами играет и читает сказки, а с подростками обсуждает фильмы и музыку, мечтает о будущем. Дети встречают волонтеров с восторгом, смеются и даже аплодируют. Как-то раз, вспоминает Анастасия, одна девочка радостно закричала: «Мамонтеры пришли!» С ее легкой руки волонтеров так и прозвали. Во время пандемии коронавируса, когда добровольцы не навещали пациентов из-за карантина, скучали

0: те и другие. Но Настя поддерживала подопечных дистанционно. Для деток записывала видеоприветы и чтение сказок. С ребятами постарше общалась в соцсетях. Чем больше я узнаю про Воронежскую службу доставки радости, тем больше понимаю, насколько важна для больных детей подобная эмоциональная поддержка. Конечно, есть родители, которые во всем помогают малышам, есть профессиональные врачи и медсестры. Однако важную роль играет и больничный волонтер. В его лице ребенок находит друга, чье присутствие помогает ему выздоравливать. А это, я уверена, самая главная задача маленьких пациентов. А еще подумала, что присутствие больничных волонтеров могло бы очень помочь и сыну моей сестры. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Преподобно-мученик Афанасий, игумен Брестский, жил в 17 веке в городе Бресте, который был тогда частью Речи Посполитой. Афанасий получил духовное образование, служил учителем в дворянских семьях. Однажды его воспитанником стал мальчик, которого польско-литовские политики готовили на российский престол как очередного Лжедмитрия. Афанасий отказался участвовать в интриге, он принял монашеский постриг. Делом жизни Афанасия стала защита православия в Бресте. Он боролся против передачи православных храмов иноверцам. Его несколько раз арестовывали, держали в заключении. Игумен Афанасий вел активную публицистическую деятельность, смело обращался с письмами и к польскому королю, и к московскому царю. В посланиях к польскому Владиславу он призывал отдать православным их храмы. Русскому царю Михаилу Романову игумен Афанасий рассказал об очередной авантюре с самозванцем. В 1648 году началось восстание Богдана Хмельницкого. Это стало поводом к новому аресту игумена. Его обвинили в помощи восставшим и казнили. Святые мощи игумена Афанасия покоятся в Брестском Симеоновом монастыре. В смутные времена случалось, целые приходы и приграничные области меняли веру. Только так подчас можно было выжить самим, спасти детей. Можно ли упрекнуть этих людей? Нет, церковь не судит их. Но чествует и почитает игумена Брестского. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобному ученику с молитвенной просьбой. Святой Афанасий, епископ Брестский, моли Бога о нас. –

60-е и 70-е годы кинодраматург Семен Лунгин сотрудничал с такими режиссерами, как Элем Климов, Атар Иосилиани, Ролан Быков. По его произведениям были сняты фильмы «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Внимание, черепаха», «Жил певчий дрозд». Казалось, сценарии Лунгина должны быть горячо востребованы. Однако один из них под названием «Розыгрыш» долгое время пылился в архиве Мосфильма. Кинематографистам рассказ о школьниках, сыгравших недобрую шутку со своей учительницей, показался скучным и бесперспективным. Взять сценарий в работу рискнул Владимир Меньшов. Он в то время был уже известен как актер, но, закончив аспирантуру при кафедре режиссуры в ВГИКе, решил испытать свои силы в постановке художественных фильмов. И результат превзошел все ожидания. Вместо скучного нравоучения на тему, что такое хорошо и что такое плохо, Меньшов снял яркую, динамичную картину, вызвавшую интерес не только у взрослых, но и у подростков. Юные зрители испытывали искреннюю симпатию героям фильма. Открытому и прямолинейному Игорю Глушко, беззащитной в своей честности Тае Петровой. Эти роли стали дебютными для Дмитрия Харатьяна и Натальи Вавиловой. Но главным секретом успеха критики называли песни, написанные композитором Александром Флерковским на стихи Алексея Дедурова и исполненные вокально-инструментальным ансамблем «Добрые молодцы». Одна из них под названием «Школьный вальс» сразу после выхода фильма стала популярной. Когда же через несколько месяцев после премьеры подошло время выпускных балов, над всеми школами страны закружились в плавном ритме три четверти светлые с горчинкой грусти стихи. «Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса». С тех пор прошло более 40 лет, но школьный вальс по-прежнему повсеместно звучит в конце учебного года, провожая выпускников во взрослую жизнь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же имя мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В эти дни Радио «Вера» отмечает свой день рождения. О проекте «Вопросы Веры и Фомы» режиссер-постановщик Михаил Мамочкин.
2: Каждый день, работая над детским проектом «Вера и Фома», мы вместе с коллегами ищем ответы на сложнейшие вопросы. Как объяснить ребенку, что такое милосердие? Как рассказать о верности, любви или прощении? Таким образом, чтобы эти понятия не остались для него лишь сухими словами словаря. В эти праздничные дни, когда звучит так много теплых слов, мы особенно остро чувствуем, что радио для нашей команды – это не просто эфир или студия, это настоящий дом, место, где нас объединило общее трепетное дело – согревать детские сердца, открывать им этот мир через призму добра, веры и искренней дружбы. В нашем огромном, часто суетном мире светлое радио стало удивительным и очень надежным пространством. Пространством, где ни один сложный вопрос не остается без честного, глубокого и доброго ответа. Здесь не пытаются казаться, здесь просто делятся советом и настоящим человеческим теплом. Я хочу от всей души поздравить родное радио с днем рождения. Спасибо всей большой команде. Здесь этим делом действительно живут, а не просто занимаются им. Желаю радио «Вера» процветания, новых городов вещания, преданных слушателей и, конечно же, нескончаемой помощи Божией во всех благих начинаниях. Многое и благая лето.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук Александр Мраморнов. И разговор пойдет о духовном наследии представителей русской эмиграции в Америке.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Мученик Ефимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно задержали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Ефимий жил так, что в центре его мира была церковь и Христос. И даже когда в этом стало опасно открыто признаваться, он не побоялся встать на защиту своей веры. Церковь чествует святого мученика Ефимия Кочева за его верность Господу и мужество. Мы сердечно просим святого, мученик Ефимий, моли Бога о нас. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Разведчица, бесстрашная партизанка, кандидат медицинских наук, талантливый хирург. Все это одна и та же женщина. Надежда Троян. О ней и ее подвигах снимали фильмы, писали книги. Родилась Надежда Троян в Белоруссии, в Витебской области. Город, где она появилась на свет в 1921-м, тогда носил название Дрисса, а позже был переименован в Верхний Двинск. С детства у Нади перед глазами был пример отца, отважного солдата. Он воевал в годы Первой мировой и вернулся с фронта с орденом Святого Георгия на груди. Служить родине хотела и Надежда. Она мечтала работать врачом. В 1939 году Надя стала студенткой Белорусского государственного медицинского университета в Минске. Там ее и застала Великая Отечественная война. Через 6 дней после ее начала немецкие войска заняли Минск. Надя буквально в первые же часы оккупации организовала студенческую подпольную ячейку сопротивления. Ребята печатали и расклеивали антифашистские листовки, помогали пленным. Тогда стояла сильная жара. Надежда и ее товарищи бросали заключенным через колючую проволоку куски ткани, смоченные водой. Если бы кто-то из студентов попался тогда на глаза немцам, жестокой расправы было бы не миновать. Но Надя и ее соратники шли на риск ради страдающих людей. В том-то и была сила наша, что подвиг стал делом повседневным, естественным, вспоминала Надежда Троян. В 1942 году ее семья переехала в город Смолевичи, Минской области. На новом месте Надя быстро установила связь с местными подпольщиками, которые помогали партизанским отрядам. Надежда стала связной, но вскоре получила известие о том, что за ней охотится гестапо, и ушла в лес к партизанам. В отряде Надя Троян выполняла разведывательные и диверсионные задания, пускала под откос немецкие эшелоны, участвовала в нападениях на вражеские колонны. А в 1943 году ей доверили опасное задание – ликвидацию гитлеровского наместника в Белоруссии – Вильгельма Кубе. Уничтожить Кубе неоднократно пытались спецподразделения Красной Армии. То, что не удалось спецслужбам, сделала хрупкая девушка. Надя вошла в доверие к прислуге Кубе, завербовала его горничную и 22 сентября 1943 года организовала ликвидацию фашистского палача. После победы ей предлагали остаться в разведке, но в мирной жизни Надя выбрала свою давнюю мечту – стать врачом. Завершила прерванную войной учебу, защитила кандидатскую диссертацию. Долгие годы работала доцентом кафедры госпитальной хирургии Первого Московского медицинского института. Стала автором нескольких научных работ по военной хирургии. Провела сотни операций. Профессиональную деятельность совмещала с общественной. Надежда Викторовна вошла в президиум комитета ветеранов. Помогала тем, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны. И делала многое, чтобы увековечить память тех, кто с нее не вернулся. Однажды Надежда Троян провела среди школьников опрос. Знают ли они, кто такая Зоя Космодемьянская? Какой подвиг она совершила? Оказалось, что многие впервые слышали это имя. Тогда, в 2005 году, Надежда Викторовна обратилась в правительство Москвы с предложением переименовать станцию метро «Измайловский парк» в «Партизанскую». Ведь именно на территории Измайловского парка в годы войны проходили профессиональную подготовку партизаны-разведчики. По ее же инициативе в вестибюле станции установили памятник героической партизанке Зои Космодемьянской. Однажды тележурналисты спросили Надежду Троян, много ли в ее жизни трудностей. «Трудностей всегда много», — ответила она. «Но их преодоление и есть жизнь».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Руководитель отдела маркетинга в книжном издательстве Ксения Агеева.
2: Когда мой будущий муж сделал мне предложение, у меня был ступор, я не ожидала. Замуж я не собиралась, и поэтому я пошла в храм, стояла около иконы Божьей Матери и просила у нее помощи, поддержки, совета, потому что не знала, куда идти еще. У меня нет мамы, не у кого спросить совет, как поступить дальше. И я плакала, просила о помощи. Выходя из храма, меня подозвала монахиня и сказала: «Вот тебе мое материнское благословение», и прикрестила меня. У меня были мурашки. Я никогда не встречала таких чудес в жизни, чтобы вот так сразу я просила, и тут же мне дали ответ. Это удивительно. Я позвонила знакомому священнику и рассказала ему эту историю. И он сказал: «Ксения, больше у вас не должно быть вопросов на этот счет». И я вышла замуж. У меня прекрасный муж, который меня любит, и мы правда счастливы. Благодарю Пресвятую Богородицу за ее покров.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «В тые дни зело много народу сущу».
3: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
2: «Приедя во страны Салмануфанские».
1: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит Его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была Его святая воля.

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Телефон. Моя дочь, третьеклассница Ксюша, пришла домой заплаканная. По дороге из школы она потеряла телефон. Выронила и не заметила. То-то я не могла до нее дозвониться. Обрадовавшись, что с ребенком все в порядке, я не стала упрекать ее в невнимательности. Успокоила, вытерла слезы. Хотя покупка нового телефона не входила в ближайшие планы семьи. Ну да что же делать? На следующее утро в 6 часов меня разбудил звонок. «Скажите, ваш ребенок телефон не терял?» — спрашивал меня владелец приятного баритона. И уже через несколько минут я держала в руках дочкину потерю. Оказывается, спаниель нашего соседа Игоря на утренней прогулке заинтересовался чем-то в траве. Хозяин подошел и видит – телефон. Осталось только найти слово «мама» в списке контактов. Обрадованная, я не знала, как благодарить соседа и его собаку. Но Игорь отказался даже от косточек для пса, не говоря уж о деньгах. «Нашлась пропажа, и слава Богу!» – произнес он. А я, закрыв за ним дверь, перекрестилась на икону. «Храни, Господь, доброго человека, раба твоего Игоря».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры.

0: рассказывает инженер Дмитрий Королёв.
1: Когда меня спрашивают про доброго человека, сразу же вспоминаю маму своего одноклассника. Мы жили в маленьком поселке под названием Эдрица. Маму одноклассника звали Ирина. Она работала в маленьком продуктовом ларьке. Ирина часто подкармливала детей из бедных семей и одного мальчика спасла от голодной смерти. Ирина знала, что у мальчика отец сидит в тюрьме, а мама была пьяницей. Денег у семьи не было. Ирина однажды нашла его в мусорном баке. Он был холодный, голодный и очень худой. Она его начала кормить, ухаживать за ним. Так она была с ним около 5 лет. Мальчик вырос только благодаря ей. Сейчас он ветеринар и помогает ей, Ирине. Он считает, что только Ирина спасла его. Ведь даже когда родная мама мальчика умерла, Ирина дала свои деньги, чтобы похоронить ее. А мальчик потом все ей вернул. Для меня это настоящий поступок. У Ирины не было денег, но...

0: но не думала о себе, заботилась о мальчике, как о своем родном сыне. Я всегда уважал Ирину, и сейчас, спустя время, понимаю, что она человек с большой буквы. Для всего нашего городка она гордость. Ее все уважают и любят. Она до сих пор работает в ларьке и всегда старается всем помочь. Она ангел-хранитель нашего города.
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 18 сентября, церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги долго не имели детей. В те времена это считалось наказанием Божиим, знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их: святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас. –

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В конце 70-х годов XIX века Петру Ильичу Чайковскому довелось путешествовать по Европе вместе с братьями Анатолием и Модестом, а также юным воспитанником последнего, глухонемым мальчиком Колей Конради. Петру Ильичу нравилась живая и непосредственная реакция ребенка при виде достопримечательностей и произведений искусства. В письмах к близкому другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек композитор писал: «В сущности же я счастлив совершенно. Я люблю детей. Коля до бесконечности радует меня. Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком». В тот период Чайковский и задумал заняться созданием произведений для юных музыкантов. Так на свет появился фортепианный цикл из 24 пьес под названием «Детский альбом». Композиции из детского альбома изображают природу, родителей, сказки, путешествия и молитву. Все то, что наполняет день ребенка. А еще здесь представлены игровые сюжеты. В своих сочинениях Чайковский рассказал историю о двух куклах, принадлежащих девочке, и продемонстрировал любимые игрушки мальчика, лошадок и солдатиков. Последним посвящена пьеса, написанная в характере марша со строгим чеканным ритмом. Однако, несмотря на внешние признаки строевой музыки, марш звучит камерно, легко и будто доносится из музыкальной шкатулки. Что ж, таким он и должен быть, ведь под него марширует армия крошечных деревянных человечков. Пьеса «Марш деревянных солдатиков» из детского альбома Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же имя мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Ходить на службы, креститься, проходя мимо храмов. Молиться перед едой легко, когда мы в компании единоверцев. Когда же попадаем в светское общество, может стать неловко, стеснительно. Я не сторонник того, чтобы демонстрировать вероисповедание, но и скрывать его не считаю нужным. Недавно получила подтверждение правильности этой позиции. Меня пригласили в качестве гостя на молодежное радио. В студии собралось разношерстное общество парней и девчонок самых разных интересов и профессий. Играла танцевальная музыка, ребята шумно общались, все пытались перекричать друг друга и песню. Обсуждали медитации, йогу, еще какие-то ультрамодные увлечения в вопросах осознанности. На вопрос, занимаюсь ли я духовными практиками, ответила, что я православная христианка, чем немало удивила присутствующих. «Это же не современно», – парировали мне. Я возразила. Но дальше разговор не пошел. И как будто этот момент забылся. Беседовали дальше совсем о другом. Когда все стали расходиться, ко мне обратилась девушка. Попросила помочь ей разобраться в вопросах, связанных с православием, с церковью. Я почувствовала, что ей неловко. Но, видимо, нужно уже было с кем-то поговорить. Назрели вопросы о Боге. А тут я. Вспомнила себя до воцерковления. У меня тоже были волнующие вопросы, которые некому было задать. В храм идти тогда в голову не пришло. Да и что спрашивать? Есть ли Бог? Вроде бы понимала, что есть. Друзей верующих не было. Это сейчас все в доступе в интернете. Но разговор с живым человеком все же приятнее. Мы с той девушкой долго беседовали. Она меня спрашивала о святых и постах, о службах и молитве. В ее жизни был сложный период. Из родного города уехала покорять столицу. Жила в Москве одна. Личная жизнь не складывалась. С работы уволили. Подруга предала. В общем, полный букет из неприятностей. Девчонка была в поиске опоры и никак ее не находила. Выслушав меня, вздохнула и сказала: «Я никогда не стану православной христианкой в полной мере. Вот так, чтобы каждое воскресенье в храм, посты соблюдать и так далее». «Знаешь, скажи мне кто-нибудь лет 10 назад, что я буду так жить, не поверила бы», — ответила я. Девушка подумала и произнесла: «Ну да, пути Господни неисповедимы. Я вот что думаю об этом. Когда мы стесняемся Бога, мы Его предаем. Если бы я не озвучила свою позицию, этого разговора не случилось бы. А когда мы храним верность Господу, Он может давать нам служение, помогать ближним, сердцам, ищущим Бога, например». После нашей беседы та девушка взяла на себя труд молиться о разрешении своей проблемы. Как знать, может, эта самая молитва станет началом большого пути. Господь коснется сердца, и она поймет, что не может жить по-старому. Возможно, ты чья-то дверь в Божий мир, а ты стесняться надумала. Не говори больше, чем тебя спрашивают. Но и не молчи, когда есть что сказать. Уже ночью я получила СМС. «Спасибо, как вовремя Бог устроил нашу встречу. Дорогая, ты даже не представляешь, насколько у Господа все вовремя», — ответила я.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать размышления святого праведного Иоанна Кронштадтского о святом причащении. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Преподобно-мученик Афанасий, игумен Брестский, жил в 17 веке в городе Бресте, который был тогда частью Речи Посполитой. Афанасий получил духовное образование, служил учителем в дворянских семьях. Однажды его воспитанником стал мальчик, которого польско-литовские политики готовили на российский престол как очередного лжедмитрия. Афанасий отказался участвовать в интриге, он принял монашеский постриг. Делом жизни Афанасия стала защита православия в Бресте. Он боролся против передачи православных храмов иноверцам. Его несколько раз арестовывали, держали в заключении. Игумен Афанасий вел активную публицистическую деятельность. Смело обращался с письмами и к польскому королю, и к московскому царю. В посланиях к польскому Владиславу он призывал отдать православным их храмы. Русскому царю Михаилу Романову игумен Афанасий рассказал об очередной авантюре с самозванцем. В 1648 году началось восстание Богдана Хмельницкого. Это стало поводом к новому аресту игумена. Его обвинили в помощи восставшим и казнили. Святые мощи игумена Афанасия покоятся в Брестском Симеоновом монастыре. В смутные времена случалось, целые приходы и приграничные области меняли веру. Только так подчас можно было выжить самим, спасти детей. Можно ли упрекнуть этих людей? Нет, церковь не судит их. Но чествует и почитает игумена Брестского. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобному ученику с молитвенной просьбой. Святой Афанасий, епископ Брестский, моли Бога о нас.

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Мой дорогой друг, если бы я нарисовал тебе свое сердце, то место, которое ты занял там, и та власть, которую ты имеешь над ним, не оставила бы там ни одного свободного местечка. Такие слова написала своему мужу, второму президенту Соединенных Штатов Америки Джону Адамсу и его верная и преданная супруга Эбигейл. Их брак продлился 50 лет и остался в истории как яркий пример трогательной любви, доверия и взаимопонимания между супругами. Молодые люди познакомились в 1762 году в американском городке Уэймут, штат Массачусетс. Отец Эбигейл был священником. В их гостеприимном доме часто собиралась молодежь, которой нравилось общение с образованным, начитанным пастором. Пришел туда однажды молодой адвокат Джон Адамс. За чаем обсуждали творчество Шекспира и Мильтона, но гость мгновенно терял нить разговора, стоило ему посмотреть на 17-летнюю дочь священника. Кореглазая, с гладко причесанными каштановыми волосами, она активно участвовала в беседе. Вернувшись домой, Адамс записал в своем дневнике: «Эбигейл Смит разумна и прекрасна». С тех пор Джон стал частым гостем в доме уэймутского священника. Он стал оказывать Эбигейл знаки внимания, и она отвечала ему благосклонностью. Однажды, набравшись смелости, Джон спросил у девушки, не окажет ли она честь стать его супругой. Эбигейл ответила согласием. Отец девушки благословил молодых людей на брак и сам обвенчал их 25 октября 1764 года. Молодожены поселились в уютном коттедже на ферме Адамса в местечке Брейнтри. Эбигейл с радостью приняла на себя обязанности хозяйки дома. У ее родителей тоже было небольшое хозяйство, поэтому ходить за овцами и курами девушке было не впервой. Муж вел адвокатскую практику в Бостоне и во время особо серьезных и длительных судебных слушаний отлучался из дома порой на несколько дней. Во время разлуки супруги писали друг другу письма. «Ты моя точка опоры. Ты смягчаешь и согреваешь мое сердце», – признавался жене Джон. Вскоре Адамс получил повышение по службе и стал представителем штата в Верховном суде. Работа оказалась непростой и отнимала много сил. В 1771 году Адамс решил на время оставить службу. 2 года он провел, не выезжая со своей фермы, рядом с любимой женой. В это время у супругов родился сын, потом дочь. Позже на свет появятся еще 3. Джон помогал Эбигейл заботиться о малышах, трудился по хозяйству и был счастлив. Но большую семью нужно было кормить, и Адамс вернулся к делам. Его карьера пошла в гору. Адамс был назначен дипломатом от США во Франции, затем послом в Великобритании. Эбигейл с детьми сопровождала мужа в поездках. Женщина стала деятельной помощницей своему супругу. Биографы Адамса отмечают, что во многом благодаря ей дипломат смог успешно выстроить отношения между странами. В 1796 году семья вернулась в Америку, и Джон Адамс принял участие в президентских выборах. Большинством голосов его избрали главой государства. К этому времени завершилось строительство знаменитого Белого дома в Вашингтоне, и Адамсы поселились в нем. Эбигейл была настоящей первой леди. Она прекрасно разбиралась в тонкостях политики и дипломатии, могла дать мужу дельный совет. Супруг всегда прислушивался к любимой жене и в шутку называл ее «миссис президент». Отработав президентский срок, Адамс ушел на покой. И вновь они с женой поселились на своей любимой ферме. Там супруги и провели остаток жизни, окруженные детьми и внуками. Именем Джона Адамса сегодня назван небольшой город в штате Нью-Йорк. А в Бостоне установлен памятник его горячо любимой супруге Эбигейл.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: В те дни зело много народу сущу.
3: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
2: «Приедя во страны Фалмануфанские».
1: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была его святая воля.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Пушкинская осень – это необозримые небесные просторы над сжатыми полями, вдоль которых мчится одинокий всадник. А осень Тютчева узнается по лучезарным вечерам, когда на отдыхающее поле льется чистая и теплая лазурь. Взор тонет в воздушном куполе, откуда снисходят солнечные лучи, заливающие все пространство своим ласковым мягким светом. Но о чем напоминает нам осенний ландшафт? О нашей собственной душе. Приобщившись святых христовых тайн, мы познаем присутствие в ней Божьей благодати по просвещению и умиротворению на душе, когда и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него. Тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей, превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их являются высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту поразительную историю рассказали СМИ по всей России, а произошла она в городе-курорте Анапа, где живет самый известный парадайвер нашей страны. Никита Ванков родился в 1993 году. Рос активным парнем, занимался спортом, был членом сборной Анапы по плаванию. Незадолго до своего 14-го дня рождения он неудачно прыгнул с пирса и ударился головой о морское дно. Врачи в больнице диагностировали перелом шейных позвонков и прогнозировали недолгую жизнь. Но Никита не смирился. Мама читала мне книгу «60 упражнений Валентина Дикуля». А я лежал неподвижно и думал, почему бы мне не освоить эти упражнения? Если один человек смог восстановиться после травмы позвоночника, может, и у меня получится? Парень очень старался. И у него получилось. Он вернул к жизни верхнюю часть туловища, а через полгода сел в инвалидное кресло. Это была настоящая победа. Никита признается, что главным стимулом работы над собой было нежелание становиться обузой для мамы, которая воспитывала сына одна. Он начал помогать ей в изготовлении шкатулок из ракушек на продажу, а заодно развивал мелкую моторику рук. «Мне все время хотелось плавать. Я очень скучал по морю», — вспоминает наш герой. В бассейне местного санатория ему понадобилось 4 дня, чтобы заново научиться управлять своим телом в воде. А потом Никита позвонил в офис сборной паралимпийской команды Анапы, встретился с ее руководителем Натальей Макаровой и начал тренироваться как параатлет. Его первыми видами спорта стали дартс, настольный теннис и волейбол. Затем толкание ядра, метание копья и диска. Ванков добился звания абсолютного чемпиона Анапы. Много раз выигрывал краевые соревнования и стал 5-кратным чемпионом России. Когда тренер предложил юноше совершить погружение с аквалангом в Черное море, он согласился. Раньше в нашей стране никто из инвалидов этого не делал. Так Никита Ванков стал первым парадайвером России. На его счету победы в соревнованиях и рекорд погружения – 43 метра. Сегодня паралимпиец Ванков – президент фонда содействия выполнению государственной программы «Доступная среда». Фонд занимается реабилитацией людей с ограниченными возможностями. «На базе клуба подводного плавания в Анапе я провожу занятия по парадайвингу», – поясняет Никита. «Ребята-инвалиды занимаются у нас вместе со здоровыми людьми. Все общаются, помогают друг другу. Это и есть социальная адаптация». А еще наш герой – спикер или мотивационный оратор. Собственным примером он вдохновляет людей, показывая, что со всеми трудностями можно справиться. «Лучше человека с ограниченными возможностями никто не поймет человека с ограниченными возможностями», – убежден мужчина. По-моему, эти мудрые слова – квинтэссенция всех видов деятельности Никиты Ванкова. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 18 сентября, церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Мученик Ефимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно

Сталина задержали и отправили в Сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Ефимий жил так, что в центре его мира была церковь и Христос. И даже когда в этом стало опасно открыто признаваться, он не побоялся встать на защиту своей веры. Церковь чествует святого мученика Ефимия Кочева за его верность Господу и мужество. Мы сердечно просим святого. Мученик Ефимий, моли Бога о нас.

Песня Вячеслава Добрынина на стихи Леонида Дербенева «Кто тебе сказал?» знакома современным слушателям как саундтрек к телесериалу «Счастливы вместе». И многие даже не догадываются, что это произведение было написано в далеких 70-х годах прошлого столетия. Авторы создали его для вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Руководитель музыкального коллектива Виктор Викштейн, прежде чем собрать в 1971 году свою команду, работал аккомпаниатором у Вадима Мулермана, Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона. Этот опыт помог музыканту постичь секрет популярности. Викштейн делал ставку на качество исполняемых произведений. «Поющие сердца» сотрудничали с маститыми композиторами – Оскаром Фельдсманом, Давидом Тухмановым, Алексеем Рыбниковым, Евгением Крылатовым. Музыканты не боялись работать в таких сложных жанрах, как, например, джаз-рок, с мощным звучанием духовых инструментов. К середине 70-х «Поющие сердца» уже дважды становились лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады. Именно тогда в репертуаре ансамбля появилось произведение Добрынина и Дербенева «Кто тебе сказал?». Динамичная серенада о преданной любви стяжала симпатии слушателей и вошла в первый диск коллектива. Позднее ее пели Нина Бродская, группа «Лейся, песня», Дмитрий Маликов. Но первое исполнение, пожалуй, остается лучшим.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же имя мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 18 сентября, день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей пророка Иоанна Предтечи. О духовном облике святой семьи руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Пророк Захария и праведная Елисавета, как мы с вами знаем, были оба из благочестивого рода. Пророк Захария был первосвященником, а праведная Елисавета была верной ему супругой, и они много лет находились в состоянии духовного испытания. Дело в том, что в времена древних иудеев пара, которая без детей, не почиталась в обществе, и это явление в семейной жизни воспринималось как проклятие или же недостаток нравственной жизни этих супругов. Но, по слову апостола Павла, сила Божия в немощи совершается, и, будучи уже стариками, эти люди уподобились Аврааму и Саре. Они родили святого ребенка, они родили святого человека, последнего из пророков и первого из апостолов, Иоанна Предтечу. И, как мы с вами знаем, и у пророка Захарии, и у праведной Елисаветы были испытания, и даже испытания молчанием. Пророк Захарий, будучи первосвященником, усомнился и поэтому замолчал на какой-то период до рождения собственного сына. Но это испытание тоже было полезным для его духовной жизни, для его облика как святого человека. Пророк Захария разверзает уста, когда пишет на дощечке имя Иоанн. То есть вот само рождение сына в этой супружеской чете является ярким примером промысла Божия и примером того, как Господь способен слышать молитву человека и в тот нужный момент, когда это более необходимо для самого просящего, являть свою милость.
0: Актуальная тема.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги долго не имели детей. В те времена это считалось наказанием Божиим, знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их: святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас. –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: Милосердие, сострадание, стремление помочь – эти качества испокон веков были присущи русскому человеку. Известный историк XIX века Михаил Погодин, специалист по домонгольской Руси, утверждал, что еще у древних славян забота о стариках, больных и нуждающихся считалась добродетелью. Куда больший размах благотворительность приняла после крещения Руси. Люди стремились исполнить евангельскую заповедь о любви к ближнему. Историк Василий Ключевский так писал об этом. «Человеколюбие у наших предков значило прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице». Однако, несмотря на то, что благотворительность действительно широко распространилась в народе, долгое время она существовала лишь в формате частной инициативы. Первым, кто предпринял попытку вывести дела милосердия на государственный уровень, стал креститель Руси, великий князь Владимир Святославич. Летописные источники свидетельствуют, что Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжий двор, брать кушанье и питье и деньги из казны. В 996 году князь издал закон, в котором поручил церкви организацию заботы о бедных, больных и стариках. Появились первые богадельни, общественные больницы и сиротские приюты. Существовали они при монастырях за счет княжеской казны. Примеру Владимира последовали и другие правители Руси. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. В своем знаменитом «Поучении» Мономах оставил потомкам такой наказ. «Милостыню подавайте нескудно, это ведь начало всякого добра». Так и продолжалось вплоть до XIII века, пока на Русь не пришли монголо-татары. Держава долго восстанавливалась после тяжелого 200-летнего ига. Только в XVI столетии стало возможным вновь вернуться к вопросам благотворительности на государственном уровне. Так, например, на Стоглавом соборе 1551 года царь Иван Грозный постановил в каждом городе строить богадельни и больницы. Эту политику продолжил в XVII веке и царь Алексей Михайлович Романов. При нем упоминание о благотворительности появилось в своде официальных государственных законов, известном как «Кормчая книга». Забота о бедных и немощных там называлась «делом ради душевного спасения подданных». В 1670 году Алексей Михайлович учредил государственный приказ, то есть министерство «Строение богадельен». Реформатором в сфере благотворительности была императрица Екатерина II. В ноябре 1775 года она издала документ, в котором постановляла создать приказы общественного презрения, то есть помощи нуждающимся, в каждом из 40 регионов российского государства. Таким образом, все благотворительные, или, как их тогда называли, богоугодные заведения, объединялись в одну централизованную сеть – народные школы, воспитательные сиротские дома, госпитали и больницы, богадельни, приюты для душевнобольных теперь законодательно переходили под государственный контроль и финансирование. В то же время Екатерина поощряла и частную благотворительность. В законодательном акте 1797 года императрица подчеркивает необходимость для сельских и городских общин, а также церковных приходов, прокармливать своих бедных, не допуская их до нищеты. При Екатерине II в Москве открылся первый в истории России государственный детский приют – Московский императорский воспитательный дом. Он принимал под свой кров сирот, подкидышей, малышей, которых родители не могли растить, по причине крайней бедности. Здесь их обеспечивали всем необходимым, давали общее образование и обучали ремеслам. несколько миллионов в год выделяла государственная казна только на содержание императорского воспитательного дома. По мнению историков, именно Екатерина II заложила основы государственной социальной политики, которая просуществовала вплоть до революции 1917 года, а в общих чертах сохранилась и до наших дней. –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «В тые дни зело много народу сущу».
3: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
2: «Приедя во страны Салмануфанские».
1: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит Его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была Его святая воля.

0: Листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. А о том, что лета наши подвигаются преклонные, здоровье тоже ежеминутно прерывается, и один Создатель только ведает, что будет вперед, то и положили мы еще при жизни своей отдать замужество единственную дочь нашу. И в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не остромит нашего капитала и происхождения, а равномерно и перед другими прочими. Данный фрагмент из пьесы Александра Островского «Свои люди сочтемся» кажется непривычным для нас, читателей 21 века. Но и современникам Островского, жившим в 19 веке, этот эпизод указывал на некую необычность, высокопарность, несвойственную обиходной речи. Дело в том, что герой комедии использует здесь книжную лексику. И на фоне остальных грубоватых высказываний данного персонажа это выглядит комично. Но книжная лексика вовсе не смешное явление. Она используется в важных сферах деятельности. От художественной литературы и публицистики до научных статей и деловых бумаг. Вдохновенный и гипотеза. Отчизна и грядущий. Ферментация и менталитет. Эти слова носят оттенок книжности, хотя могут использоваться и в разговорной речи. Еще в античной риторике была разработана теория трех стилей, которая разграничивала, собственно, ораторскую речь и разговорную. Ученый Михаил Ломоносов применил данную теорию для жанров литературы, разделив лексику на три штиля или стиля – высокий, средний и низкий. И хотя давно уже нет жесткого жанрового разграничения, мы все равно чувствуем отличие книжного стиля от разговорного. Наличие слов церковнославянского языка, например, «вдохновенно», «преклонил», «торжество», или использование библейских выражений «суета-сует» и «всяческая суета», употребление терминов «фотосинтез», «драматургия», «синтаксис». Все это определяет нас как представителей той или иной сферы деятельности или может демонстрировать широкий кругозор. Пусть некоторые слова кажутся нам устаревшими и редко используются, но в ряде случаев книжная лексика – неотъемлемая часть языка. Тем более, что произведения наших поэтов и писателей 18 и 19 веков невозможно понять, не зная слов высокого штиля. Как не вспомнить знаменитые строки Александра Сергеевича Пушкина? «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: В эти дни радио «Вера» отмечает свой день рождения. О проекте «Вопросы Веры и Фомы» режиссер-постановщик Михаил Мамочкин.
4: Каждый день, работая над детским проектом «Вера и Фома», мы вместе с коллегами ищем ответы на сложнейшие вопросы. Как объяснить ребенку, что такое милосердие? Как рассказать о верности, любви или прощении таким образом, чтобы эти понятия не остались для него лишь сухими словами из словаря? В эти праздничные дни, когда звучит так много теплых слов, мы особенно остро чувствуем, что радио для нашей команды – это не просто эфир или студия, это настоящий дом, место, где нас объединило общее трепетное дело – согревать детские сердца, открывать им этот мир через призму добра, веры и искренней дружбы. В нашем огромном, часто суетном мире светлое радио стало удивительным и очень надежным пространством. Пространством, где ни один сложный вопрос не остается без честного, глубокого и доброго ответа. Здесь не пытаются казаться, здесь просто делятся советом и настоящим человеческим теплом. Я хочу от всей души поздравить родное радио с днем рождения. Спасибо всей большой команде. Здесь этим делом действительно живут. Они просто занимаются им. Желаю радио «Вера» процветания, новых городов вещания, преданных слушателей и, конечно же, нескончаемой помощи Божией во всех благих начинаниях. Многое и благая лето.
1: Актуальная тема.
0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Учительница-двоечница». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

любил снег и грозу. Я говорил, кто-то пел, он смотрел на луну. Он для нас был Божий сын, Божий друг, Божий брат. А теперь наблюдает, как летаем мы в облаках.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский.
2: Это было в Эдинбурге, в начале событий, которые, можно сказать, перевернули отношение к нам, к нашим приходам на Западе особенно. И в Эдинбурге наш приход имеет место для богослужений в центре города, в большой церкви. Ну и в какой-то момент нас предупредили, что могут быть какие-то инсинуации, направленные против прихода Русской Православной Церкви. Администратор церкви намекнул, что неплохо бы нам как бы освободить помещение. После этого я и позвонил, провел с ним обстоятельный долгий разговор, рассказывая о том, что ну как же у нас здесь люди, семьи приезжают, вынужденным образом покидают дома, им надо где-то встречаться, общаться. И долгий разговор закончился тем, что она согласилась и сказала, ну давайте посмотрим. И следующая служба состоялась, после чего она мне позвонила и сказала, вы знаете, оставайтесь после службы, накрывайте стол и проводите время вместе. Это выходило за рамки обычного времени, которое нам отводилось для богослужений в этой церкви. И это был жест доброй воли, скажем так, со стороны администрации в столь сложное противоречивое время, когда действительно не ожидаешь встречного движения, а хотя бы ожидаешь, чтобы сохранить то, что было. И вот оказалось так, что нашему приходу предоставили вдвое больше времени для того, чтобы после богослужения, после литургии мы вместе могли еще побыть, пообщаться и провести время за обеденным столом, совершая трапезу после литургии. Это поистине добрый поступок.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 18 сентября, церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Преподобно-мученик Афанасий, игумен Брестский, жил в 17 веке в городе Бресте, который был тогда частью Речи Посполитой. Афанасий получил духовное образование, служил учителем в дворянских семьях. Однажды его воспитанником стал мальчик, которого польско-литовские политики готовили на российский престол как очередного лжедмитрия. Афанасий отказался участвовать в интриге, он принял монашеский постриг. Делом жизни Афанасия стала защита православия в Бресте. Он боролся против передачи православных храмов иноверцам. Его несколько раз арестовывали, держали в заключении. Игумен Афанасий вел активную публицистическую деятельность. Смело обращался с письмами и к польскому королю, и к московскому царю. В посланиях к польскому Владиславу он призывал отдать православным их храмы. Русскому царю Михаилу Романову игумен Афанасий рассказал об очередной авантюре с самозванцем. В 1648 году началось восстание Богдана Хмельницкого. Это стало поводом к новому аресту игумена. Его обвинили в помощи восставшим и казнили. Святые мощи игумена Афанасия покоятся в Брестском Симеоновом монастыре. В смутные времена случалось, целые приходы и приграничные области меняли веру. Только так подчас можно было выжить самим, спасти детей. Можно ли упрекнуть этих людей? Нет, церковь не судит их, но чествует и почитает игумена Брестского. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобному мученику с молитвенной просьбой. Святой Афанасий, епископ Брестский, моли Бога о нас.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа

0: Сегодня в Ставрополь прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет находиться в краевой столице 2 дня – 18 и 19 сентября. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения, рассказывает благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что история – это не просто страницы в книге? Что нам происходит прямо сейчас? В этом маленьком фрагменте дерева заключена сила, которая веками меняла судьбы. Тот самый посох святого пророка Моисея, через который Бог проявил свою мощь, раздвинув воды моря. Это не просто реликвия, это святыня, это возможность прикоснуться к вечности, ощутить, что Бог не где-то далеко, а рядом с нами, в каждом мгновении. Приходите, помолимся. Попросим о важном и найдем мир в душе. 18-19 сентября Владимирские и Казанские соборы города Ставрополя. Ждем вас.
0: Напомним, что 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе краевой столицы. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Студенты подготовительного отделения и первого курса Ставропольской духовной семинарии по благословению ректора духовной школы протоиерея Павла Самойленко посетили Ставропольский государственный музей-заповедник имени Прозрителева и Правы. Группу сопровождали преподаватели Ставропольской духовной семинарии, куратор подготовительного отделения протоиерей Василий Архипов и тьютор Дмитрий Каштанов. Обзорную экскурсию по экспозиционным залам музея-заповедника для студентов провела экскурсовод, научный сотрудник отдела фондов Анна Киреева. Семинаристы познакомились с географическими, этническими и историческими особенностями Ставропольского края, а также с экспонатами, рассказывающими об истории и культуре региона. По завершении экскурсии студенты оставили в книге отзывов слова благодарности сотрудникам музея за познавательную встречу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Светлое радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «О нем же има мы избавление кровью Его,
5: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его.
4: Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его.
3: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
2: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Скоро уже 3 года, как моего папы нет на этой земле. Помню, что в день его гибели я пришла из храма. Была панихида на 40-й день со дня кончины отца Дмитрия Смирнова. Сняла черное, легла отдохнуть. Через 2 часа снова надела черное и снова пошла в храм. Молиться о папе. Автокатастрофа. Вся жизнь христианина – это подготовка к смерти. Тяжело звучит, да? Это как посмотреть. Смерть сама по себе тяжела. Факт. Но как мы принимаем его? Одни верят, что там, за пределом жизни, ничего. Тогда бытие становится невыносимо легким. Почему? Потому что можно прожить жизнь, позволяя себе все, что пожелаешь, и закрыть глаза, погрузившись в ничто. Если в это верить, то разлука с близкими фатальна, невыносима. Мы же, православные, верим, что смерть – это переход, встреча и ответ. Переход в вечность и встреча с тем, кто создал все и всех, с Богом. И ответ ему за все, что человек сделал в жизни. Если верить в это, то разлука с близкими тяжела, но фокус внимания с себя и своего горя перемещается на волнение за душу умершего. Страх за нее. Горячее желание помочь преодолеть путь до Господа. Мой папа был священником. Служил в одном южном сельском приходе. За неимением псаломщика часто брал на требы 8-летнюю дочь, меня. Чьи надпевания я помню наизусть до сих пор. Когда мы с сестрой везли гроб с телом папы в церковь, я открыла молитвослов, который он когда-то давал мне на отпеваниях, и подумала, как будто тогда, 20 лет назад, папа знал, что нужно возить с собой на требы маленькую дочь, учить, что надо делать, тем самым приготовил и к своему уходу. Тогда я мысленно сказала ему, «Вот, папа, то, что ты делал тогда для других покойных, я смогу сделать сейчас для тебя. Надеюсь и верю, что Господь будет милостив к папе, что добрые дела, папина любовь к людям и горячее желание им помогать перевесят, что молитвы тех, кто так любит папу, помогут, потому что я знаю, смерти нет, есть переход, встреча, ответ. И нам, оставшимся здесь, надо помочь душе преодолеть путь до Господа, с которым спасение и вечная радость. Вот и все».
0: Частное мнение. Радио

0: Возьмите радио с собой.
1: Радио с собой.
0: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Всегда будут с вами.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Константин Мацан, а также исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Мученик Ефимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно задержали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Ефимий жил так, что в центре его мира была церковь и Христос. И даже когда в этом стало опасно открыто признаваться, он не побоялся встать на защиту своей веры. Церковь чествует святого мученика Ефимия Кочева за его верность Господу и мужество. Мы сердечно просим святого. Мученик Ефимий, моли Бога о нас. –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1905 году на улице Дмитровской города Ростова-на-Дону долго пустовал маленький галантерейный магазинчик. Прохожие уже привыкли к его заколоченной досками двери, но однажды доски исчезли, а на двери появилось объявление о том, что в бывшем магазинчике открывается синематограф. На первый киносеанс народу собралось столько, что для присмотра городские власти прислали полицейских. В огромной очереди у билетной кассы стоял молодой казак Ясаул Александр Ханжонков. Он никогда еще не видел кино. Но брат, побывавший в Париже в иллюзионе самих братьев Люмьер, рассказывал ему, что это удивительное зрелище. Получив заветный билет и кое-как устроившись в переполненном зале, Александр приготовился увидеть чудо. И оно действительно случилось. С экрана прямо на него на всех парах мчался поезд. Казалось, еще секунда, и локомотив ворвется прямо в зрительный зал. Впоследствии Александр Ханжонков так вспоминал об этом первом в своей жизни киносеансе. «Я вышел на улицу потрясенный. То, что я увидел, поразило и пленило меня. Щурясь на солнце после темноты кинозала, молодой донской Ясаул решил связать свою жизнь с кино. Александру Алексеевичу Ханжонкову суждено было стать пионером отечественного кинематографа. Но тогда, в 1905-м, он был простым военным, с весьма небольшим жалованием и слабым здоровьем. Сказывалось недавнее ранение, полученное во время русско-японской войны. Из-за этого ранения, буквально через несколько месяцев после памятного киносеанса, Ханжонков ушел в отставку. Выходное пособие в 5000 рублей оказалось очень кстати. На эти деньги Александр приобрел киноаппарат и несколько копий зарубежных фильмов. Переехал в Москву и в 1906 году открыл собственную кинопрокатную фирму «Торговый дом Ханжонкова». Кинозалы тогда стали появляться как грибы после дождя, и Александр приобретал за границей киноновинки, а в Москве с большим успехом продавал. И все же молодой человек мечтал о другом. В 1907 году Ханжонков сам начинает снимать кино. Все фильмы, которые демонстрировались на тот момент в России, были заграничного производства. В основном французские и американские. Поэтому начинание Ханжонкова стало весьма смелым и новаторским шагом. Одними из первых плодов его труда стали экранизация лермонтовской песни о купце Калашникове и картина по роману Достоевского «Идиот». По сути, Ханжонков первым направил кинематограф из плоскости сугубо развлекательной в более серьезную. В своем киноателье на Тверской улице Ханжонков снял первую в истории отечественного кино полнометражную ленту «Оборона Севастополя». О событиях Крымской войны 1853-1856 годов. Масштабное патриотическое кинополотно потрясло самого императора Николая II, который лично посетил один из киносеансов. За этот труд царь наградил Александра Ханжонкова орденом Святого Станислава II степени, который вручался за деятельность на пользу государства. В 1912 году Ханжонков открыл на улице Житной новый огромный съемочный павильон с монтажной лабораторией, костюмерной, декорационным цехом. Это был настоящий киногородок, во многом превосходящий знаменитый Голливуд, который в то время только зарождался и был маленькой актерской деревней. А на Триумфальной площади открылся кинотеатр «Пегас», самый большой в Москве. Там в годы Первой мировой войны по личному распоряжению Ханжонкова устраивались благотворительные киносеансы в поддержку русской армии. И работала школа сестер милосердия. Вслед за Первой мировой грянула Октябрьская революция. Она, по сути, отобрала у Ханжонкова все. Большевики национализировали его киноателье, студии, мастерские. Александр Алексеевич тяжело переживал вынужденный отход от дела всей своей жизни, хотя был уже совсем не молод и очень болен. Последние годы он провел в нищете и забвении. Но утешался тем, что видел. Его труд не пропал. Бывшие студии Ханжонкова стали сначала фабрикой Госкино, а затем Мосфильмом. Отечественное кино, которому именно он, Александр Ханжонков, положил начало, продолжало жить. И это было для него самым большим счастьем.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель отдела маркетинга в книжном издательстве Ксения Агеева.
4: Когда мой будущий муж сделал мне предложение, у меня был ступор, я не ожидала. Замуж я не собиралась, и поэтому я пошла в храм, стояла около иконы Божьей Матери и просила у нее помощи, поддержки, совета, потому что не знала, куда идти еще. У меня нет мамы, не у кого спросить совет, как поступить дальше. И я плакала, просила о помощи. Выходя из храма, меня подозвала монахиня и сказала: «Вот тебе мое материнское благословение», и прикрестила меня. У меня были мурашки. Я никогда не встречала таких чудес в жизни, чтобы вот так сразу я просила, и тут же мне дали ответ. Это удивительно. Я позвонила знакомому священнику и рассказала ему эту историю. Он сказал: «Ксения, больше у вас не должно быть вопросов на этот счет». И я вышла замуж. У меня прекрасный муж, который меня любит, и мы правда счастливы. Благодарю Пресвятую Богородицу за ее покров.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. Христос собственную божественную жизнь вкладывает в тех, кто следует за Ним. Он воплощается в них. Сами по себе они имеют не больше сил, не больше мудрости, не больше способностей, чем другие люди. Но с благодатью Христовой они могут выполнить то, что было бы невозможно без Его помощи.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Господь подарил мне удивительно счастливую жизнь. Были, конечно, и трудные, и печальные периоды. Но, по большому счету, в жизни очень много радости и света. Семья, уютный дом, любимые родители, друзья, работа, о которой когда-то можно было только мечтать. И однажды я поймала себя на неожиданной и немного тревожной мысли. А не забыл ли меня Господь? Почему в моей жизни так много спокойствия и радости, и так мало тех испытаний, о которых пишут, например, святые отцы? Тех скорбей, через которые люди приходят к особой глубине веры. Я много размышляла об этом, пока однажды в храме, во время богослужения, не услышала по-особому, казалось бы, привычные слова воскресного тропаря седьмого гласа. Мое внимание привлекла такая фраза: «Отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси», то есть прекратил, «и апостолам проповедать и повелел еси». Каждому Господь дает свое. Вот что я поняла, размышляя над текстом воскресного тропаря седьмого гласа. Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, посвященные воскресению Христову. Их 8 по числу гласов, особых мелодий, и они звучат в храме на воскресных службах поочередно, сменяя друг друга каждую неделю. Тропарь седьмого гласа как будто собирает вместе несколько разных историй тех людей, кого коснулись евангельские события. Давайте поразмышляем над текстом тропаря и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. В первой части песнопения говорится о том, что дал Господь благоразумному разбойнику, человеку, распятому на кресте справа от Него, и женам-мироносицам, ученицам Христовым, которые раньше всех пришли ко гробу Учителя оплакивать Его. Текст в переводе на русский язык звучит так: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец прекратил». То есть ученицы Христовы вместо скорби получили радость и утешение. Вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси». Давайте послушаем первый фрагмент воскресного тропаря седьмого гласа.

Во второй части воскресного тропаря седьмого гласа говорится о том, что Господь дал апостолам. Вот как звучит ее русский текст. «Своим апостолам проповедовать повелел, что Ты воскрес, Христос Бог, даруя миру великую милость». По-церковнославянски вторая часть тропаря звучит так. «Апостолам проповедать повелел еси, яко воскресл еси, Христе Боже, даруя мирови велию милость». Тем, кто еще недавно боялся гонений и скрывался после распятия учителя, сомневался в его божественности и не понимал, что будет дальше, дается мужество выйти и нести миру весть о воскресении Христа. Послушаем второй фрагмент тропаря.

0: Есть.
1: Если вслушаться в строки воскресного тропаря седьмого гласа, становится ясно: Господь действует в жизни каждого человека по-разному, и нет одного общего сценария. Есть личный путь, у каждого свой. И первое, что важно сделать, это увидеть и принять все, что дает тебе Бог. Поблагодарить Его за радость, за мир, за близких людей, за каждый прожитый день. И довериться на том пути, который Он дает именно тебе. Давайте послушаем воскресный тропарь седьмого гласа полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава, и предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их, святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
14: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом

0: Потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
1: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
2: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
3: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Вот. Смотри. Юная студентка возвращается с учебы, храбро шагает по темной улице с книгами под мышкой. По семейной легенде, героиня этого полотна похожа на нашу родственницу.
7: Симпатичная какая. Особенно мне нравится ее взгляд. Дядя Андрей, а может, художник с нашей бабушки и писал картину?
6: Нет, Паша. Николай Ярошенко показал свое полотно публике в 1883 году, а Мария Марданова училась на 20 лет позже. Прототипом и моделью для художника послужила писательница Анна Дитерихс.
7: Интересный получился портрет. Динамичный, живой.
6: Ну, не совсем правильно называть картину «Курсистка» портретом. Это скорее жанровое полотно, собирательный образ. Коротко остриженные волосы, мужская шапочка, широкий свитер, подпоясанный кожаным ремнем, клетчатый плед, наброшенный на плечи, узнаваемые черты Бестужевок. Имидж, который шокировал современников.
7: Но почему?
6: Подчеркнуто простой наряд, как у Анны Дитерихс, ассоциировался с эмансипацией и феминизмом.
7: Но ведь курсистки и были феминистками. Курсы для женщин появились благодаря эмансипации?
6: Нет. У высшего женского образования совсем другие истоки.
7: И какие же?
6: После отмены крепостного права большая часть дворян обеднела. Многим благородным дамам пришлось задумываться о том, как прокормить себя. Чтобы найти достойную работу, требовалось образование. И в 1878 году появились высшие женские курсы, названные Бестужевскими по фамилии первого директора, профессора Бестужева-Рюмина.
7: А чему там учили девушек?
6: На курсах действовали два отделения – историко-филологическое и физико-математическое. Образование давали серьезное, наравне с мужским, университетским.
7: А кем выпускницы потом работали?
6: В основном учили детей в земских, то есть в районных сельских школах. Писательница Надежда Тэффи в своем рассказе «Учительница» рассказала, как нелегко приходилось вчерашним курсисткам. Благородные барышни жили в крестьянских избах, получали жалование с опозданием и очень скудно питались.
7: То есть работа для них была своего рода подвигом.
6: Верно, Паш. Первые русские студентки – хрупкие девушки с твердым характером и горячим сердцем. И этот образ правдиво запечатлел Николай Ярошенко в своей картине «Курсистка».
8: Картину Николая Ярошенко «Курсистка» можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
5: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нужно, чтобы полемика с заблудшими велась в духе кротости, с долготерпением и назиданием, как вели ее апостолы.
1: Это цитата из книги Ивана Евгеньевича Айвазова «Миссионерская полемика», вышедшей в 1907 году. Миссионер, проповедник, автор более 250 трудов по сектоведению, он был одним из ведущих диспутантов с представителями религиозных групп, отделившихся от православия. Положительный эффект дискуссии, считал Иван Айвазов, зависит от внутреннего настроя говорящего. «Полемика не должна быть страстью к состязаниям и словопрениям», – писал он.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Когда-то давно в одном из городов, в темном узком переулке, где обыкновенно поселяются люди совсем небогатые, жил мальчик по имени Тим Талер. У Тима не было ни мамы, ни папы. Они умерли. Жил он с мачехой и сводным братом. Жил бедно. К тому же мачеха недолюбливала паренька и едва ли не каждый день устраивала ему взбучку, порой совсем без причины. Поэтому Тим не любил бывать дома. После школы он гулял по городу и мечтал, что однажды станет очень богатым. Во время одной из таких прогулок мальчик забрел на ипподром, где когда-то бывал вместе с отцом. Шли скачки, на ипподроме царила суета. В тот день Тим и познакомился со странным мрачным человеком в клетчатом костюме. Господин Трёч, так его звали, предложил мальчику необычную сделку. Тим сможет выигрывать любое пари. Например, поставить на самую слабую лошадь, и она придет к финишу первой. Взамен же господин Трёч просил у Тима его смех. Звонкий, радостный, чистый. Смех, от которого всем, кто находился рядом, становилось светло на сердце. Наверняка многие узнали сюжет знаменитой сказочно-философской повести немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Талер» или «Проданный смех». Это произведение впервые увидело свет в 1962 году. Историю Тима Талера автор писал для детей. Однако, приветствуя в предисловии тех, кто взял книгу в руки, Джеймс Крюс обращается к ним: «Дорогие маленькие и большие читатели», то есть с самого начала дает понять, что повесть будет совсем не лишним прочесть и взрослым. Тем более, что повествование по-настоящему увлекательное, а кроме того, назидательное, впрочем, без всякого морализаторства. Через необыкновенные приключения Тима Талера автор говорит с читателями об очень серьезных вещах. О том, что не все в жизни измеряется деньгами, что есть вещи намного важнее материального богатства и успеха. Читатель будет искренне переживать за Тима, когда тот одним махом подпишет зловещий договор, когда после череды крупных выигрышей на ипподроме мальчик полностью окажется во власти странного господина Трёча. Кстати, стоит прочитать его имя наоборот, чтобы понять, с кем именно герою пришлось иметь дело. Несмотря на то, что предметом их сделки стал смех, и юным, и взрослым читателям становится понятно, что речь идет в том числе и о душе Тима, которую он вместе со способностью смеяться обменял на возможность выигрывать деньги. Но, приобретая богатство, мальчик понимал, что теряет что-то гораздо более стоящее. Впрочем, потеря смеха не сделала Тима злодеем. В этом смысле очень показателен эпизод из 17 главы, в которой Тим оказывается в замке господина Трёча, и тот учит мальчика общаться со слугами. Не благодарить их, быть невежливым, никогда не говорить добрых слов. Тим, слушая эти наставления, мечтал про себя, что однажды, как только он вернет свой смех, обязательно сердечно поблагодарит всех горничных и слуг. Вот только удастся ли Тиму Талеру вновь обрести проданный смех? Об этом мы узнаем, прочитав замечательную, ставшую классикой, книгу писателя Джеймса Крюса. В коротком предисловии автор предупреждает: пробираясь ее путями сквозь темноту, читатель будет, сколько бы ни кружил, все ближе и ближе подходить к свету. И в конце концов поймет старую, как мир, простую истину. Настоящее богатство – это не деньги, а душевный мир, человечность и любовь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География веры. Мученик Меркурий Смоленский родился в 13 веке в Моравии. Сейчас это территория Чехии. Родина святого в 9 столетии приняла христианство от святых Кирилла и Мефодия. После разделения церкви на западную и восточную в Моравии стало доминировать католичество. Меркурий, воспитанный в православной семье, решил отправиться на Русь, чтобы жить среди единоверцев. Он поступил в войско смоленского князя. Солдат тайно вел подвижническую жизнь, был строгим постником, проводил ночи в молитве. Когда в 1239 году к Смоленску подошли полчища хана Батыя, Меркурий по велению Божьей Матери вступил в единоборство с одним из лидеров вражеского войска. Подвижник убил неприятеля, а сам продолжал сражаться и принял смерть в бою. Жители Смоленска с честью погребли тело воина в соборе Успения Пресвятой Богородицы. В смутное время 17 века, во время польской оккупации, этот храм рухнул, и найти останки святого не смогли. Но в городе оставались воинские доспехи мученика Меркурия – копье, шлем и сандалии. Они стали святынями Успенского собора, заново отстроенного во второй половине 18 столетия. Однако позднее часть реликвий тоже оказалась утрачена. Копье похитили французы, оккупировавшие город в 1812 году. Шлем был украден из действующего храма в 1954. А вот сандалии мученика Меркурия по-прежнему хранятся в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска.
1: Радио «Вера» в Смоленске можно слушать на частоте 88,4 FM.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о духовных плодах вынужденной русской эмиграции начала 20 века. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук Александр Мраморнов. И разговор пойдет о духовном наследии представителей русской эмиграции в Америке.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «О нем же има мы избавление кровью Его,
6: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его.
5: Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его.
4: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
2: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Бориса Зайцева «Воспоминания о людях моего времени». Вторая мировая война. Париж. Моего зятя немцы собирались взять в Германию на работу. Дочь наша пришла. Папа, плохие вести, во вторник уже ехать. Она легла на постель, на спину, крепилась, но в лице что-то вздрагивало. Мать целует ее, я тоже. Наш духовник, отец Киприан, появился скоро. Я сказал ему, что хотелось бы отслужить молебен. Стук в дверь. Усталый зять Андрей, но веселый. Хорошие вести. До часа он сидел на службе. В последнюю минуту известия. Немцы отменили решение. Мать обнимает дочь Наташу. «Помнишь, мы начали хлопотать в канун Дня Николая Чудотворца. Он всегда мне помогал». Архимандрит Киприан тоже взволнован. Сквозь слезы слушаем мы молебен. Да, все пятеро объединены в волнении и любви. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Архимандрит стоял с крестом, высокий, худой, несколько сутулясь. Крепко и пламенно сказал, обращаясь к зятю Андрею, «Все будет хорошо. Все как надо. Полагайтесь на Бога. Чудеса его не в том, что вот пред вами столб какой-нибудь огненный возникает, а в том, что промысел все так устраивает, как надо для вашего же добра».
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Один из самых известных библейских сюжетов – история любви Иакова и Рахили. Молодой Иаков с первого взгляда так горячо полюбил красавицу Рахиль, что согласился 14 лет работать на ее отца Лавана ради того, чтобы получить девушку в жены. Когда же срок службы истек, Иаков с семьей тайно от Лавана отправился домой в Израиль. В Библии говорится, что, покидая дом отца, Рахиль тайком забрала статуэтки домашних идолов. Обнаружив пропажу, Лаван пришел в ярость, решив, что статуэтки забрал Иаков. Он задумал расправиться с похитителем и бросился в погоню за караваном. Вот как об этом говорится в 31 главе книги «Бытие». «И сказал Лаван Иакову: «Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и песнями, с тимпаном и с гуслями. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков не знал, что его жена Рахиль украла статуэтки. Он предложил Лавану обыскать всех и сурово наказать того, кто окажется вором. Лаван обошел шатры, но ничего не нашел. Когда же он вошел к Рахиле, она взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. «И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел», — говорится в Библии. Что же это были за идолы? Почему Лаван называет их богами? Ответить на эти вопросы историкам помогла клинописная табличка, найденная в 30-х годах прошлого века во время раскопок древнего города Нузи на территории современного Ирака.
1: В начале второго тысячелетия до Рождества Христова на территории Ближнего Востока распространились племена хуритов. У хуритов было принято передавать из поколения в поколение домашних идолов, так называемых терафимов. Таблички, найденные в Нузи, удалось прочитать. Одна из них – это завещание отца, передающего сыну домашних башков и вместе с ними главную долю наследства. Другие сыновья имели право только приходить в дом брата и приносить идолам жертвы. На этом основании некоторые ученые делают вывод, что терафимы не просто служили идолами, но и подтверждали право человека на наследство.
0: Возможно, именно поэтому Лаван пришел в ярость. Он решил, что Иаков претендует на имущество его рода, и он был близок к истине. Только кражу совершил не Иаков, а Рахиль. И, вероятно, сделала она это именно для того, чтобы ее муж или ее сын стали главными наследниками Лавана. Но откуда взялись идолы хуритов в доме Лавана? Почему и он, и его дочь Рахиль придавали языческим башкам такое значение? Ведь Авраам, предок Лавана, да и племянник Лавана Иаков поклонялись единому Богу.
1: Дело в том, что не все близкие Авраама были монотеистами. Так, например, его отец Фара был язычником и, скорее всего, поклонялся Богу Луны, культ которого был распространен на территории Месопотамии. Это же касается некоторых других родственников Авраама, в том числе его внучатого племянника Лавана. Поэтому нет ничего странного, что Лаван испытал влияние хуритских религиозных традиций и держал в своем доме статуэтки башков. Они, кстати, были не только символом главенства в роде, но и использовались как обереги, а также для гадания. Это предлагает нам еще одно объяснение, почему Рахиль похищает терафимов. По словам святителя Иоанна Златоустова, как дочь своего отца, она до определенного момента имела большое уважение к идолам и испытывала перед ними мистический трепет. Именно поэтому она и крадет их. Рахиль боится, что при их помощи Лаван узнает, по какому пути они с мужем и детьми пустились от него в бегство. Вероятно, до какого-то момента Яков терпел слабость жены и ее привязанность к языческим обычаям предков. Однако, перед тем, как принять на себя обязанности патриарха, то есть главы богоизбранного еврейского народа, он приказывает всем своим домочадцам отказаться от идолов. Люди слушаются и закапывают башков в землю. Скорее всего, среди различных статуэток и амулетов были и терафимы, которые Рахиль некогда похитила из дома своего отца.
0: Благодаря расшифрованной клинописной табличке историки смогли лучше понять строки Священного Писания. Археология в очередной раз подтвердила библейский рассказ и опровергла сомнения скептиков. Известный американский археолог Уильям Олбрайт как-то сказал: Чрезмерный скептицизм, с которым относились к Библии известные исторические школы XVIII и XIX века, в некоторых своих частях до сих пор иногда дает о себе знать. Однако время опровергает его все больше и больше. Одно за другим делаются открытия, подтверждающие точность бесчисленных подробностей и укрепляющие признание Библии как исторического источника.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Преподобно-мученик Афанасий, игумен Брестский, жил в 17 веке в городе Бресте, который был тогда частью Речи Посполитой. Афанасий получил духовное образование, служил учителем в дворянских семьях. Однажды его воспитанником стал мальчик, которого польско-литовские политики готовили на российский престол как очередного Лжедмитрия. Афанасий отказался участвовать в интриге, он принял монашеский постриг. Делом жизни Афанасия стала защита православия в Бресте. Он боролся против передачи православных храмов

0: Его обвинили в помощи восставшим и казнили. Святые мощи игумена Афанасия покоятся в Брестском Симеоновом монастыре. В смутные времена случалось, целые приходы и приграничные области меняли веру. Только так подчас можно было выжить самим, спасти детей. Можно ли упрекнуть этих людей? Нет, церковь не судит их. Но чествует и почитает игумена Брестского. Он не отрекся от веры даже под угрозой смерти. Мы обращаемся к преподобному ученику с молитвенной просьбой. Святой Афанасий, епископ Брестский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицкая. В 6 главе послания апостола Павла к римлянам с 18 по 23 стихи апостол Павел поднимает такую тему, как смысл и сущность таинства святого крещения. Какова наша жизнь после крещения, если оно совершилось? Будем реалистичны. Крещение, что тут уж греха таить, в наши дни принимает очень многие люди. И порой происходит это так, что, принимая крещение, они не имеют ни малейшего представления о смысле его значения. Оно чаще всего, к сожалению, действительно это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, и уж тем более не собираясь, как пишет апостол Павел, буквально умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто, в принципе, никакого реального членства в церкви не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Да, действительно, так оно и есть. Но благодать Божия становится действенна только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, — пишет он, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и потому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход от состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажа раба и изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя, так сказать, его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. Именно с этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее.

0: имя. Крещение означало таким образом переход к совсем другой жизни под властью другого господина. Но если уж раб и определился, и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться господину. Только сравнение это совсем некорректно. И это признает апостол. Оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством именно метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека вне свободы, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. «Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь», апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни – это дела святые и праведные. Дела, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Священника охватил страх, и тут раздался голос, возвещающий, что бесплодность Елизаветы разрешится рождением сына Иоанна. Но разве у стариков родятся дети? Этого не может быть! Фраза, пульсировавшая в висках у Захарии, сорвалась с языка. Вестник возразил грозно: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом. За то, что не поверил мне, ты будешь молчать до тех пор, пока не исполнится предреченное». Бессловесным вернулся Захария в родной Хеврон. Вскоре Елизавета заметила, что ждет ребенка. В этой беременности, которая сама по себе была чудом, женщина угадывала примету неких великих событий, которые вскоре грядут. Присутствие Бога было столь явственным, что дни протекали торжественно, как храмовая молитва. В это благословенное время Елизавету навестила родственница, юная Мария, обрученная плотнику Иосифу из Назарета. Эта девушка, воспитанная при храме, с детства отличалась боголюбием и той разумностью, которую дарит молитвенный настрой души. Едва жена Захарии увидела Марию, как младенец радостно взыграл у нее во чреве. «Это же мать Мессии, Спасителя!» – осветила сердце мысль. И все происходящее с ней самой, с Елизаветой, исполнилось глубочайшего смысла. Когда родился сын, Захария и Елизавета пригласили гостей, чтобы поделиться радостью. Среди них были почтенные мужи из рода Аарона, мнение которых уважали не только в Хевроне, но и в самом Иерусалиме.
3: «Каким же именем вы наречете младенца?»
2: обратился один из гостей к Елизавете.
4: «Его будут звать Иоанном, что означает «благодатный дар Божий».»
3: «Странный выбор. В нашем роду никто еще не носил этого имени. Не лучше ли назвать мальчика в честь его отца, Захарией, что значит «Бог вспомнил»? Создатель и вправду вспомнил о вас, даровав дитя на склоне лет».
4: «Давайте спросим Захарию. Он не может сказать, но пусть напишет имя, которое хочет дать сыну».
2: Захария взял в руки дощечку для записей и начертал на ней имя младенцу – Иоанн. В тот же момент способность говорить вернулась к нему, и он поведал собравшимся, что сам Господь дал имя ребенку, который станет пророком и предтечей Спасителя людей. Вскоре царь Ирод, напуганный вестями о пришествии в мир Мессии, повелел истребить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Зная о чудесном рождении сына у священника Захарии, он отправил палачей в Хеврон, чтобы убить Иоанна, подозревая в нем грядущего царя. Елизавета успела бежать с ребенком в пустыню, и страшные гонцы вернулись к Ироду ни с чем. Разгневанный правитель повелел допросить Захарию, где тот скрывает сына. Солдаты застали священника в храме и, угрожая убийством, приступили к нему с расспросами. Я не знаю, где находится мой сын, и надо мной вы не властны. Можете убить мое тело, а душу мою воспримет Господь, которому я служу», — спокойно ответил Захария. Священник упал, заколотый мечом, возле жертвенника всесожжения. Теряя сознание, он увидел у входа в святилище светлую фигуру архангела и улыбнулся. Елизавета укрывалась младенцем в пустынной пещере, пока силы ее не угасли. Она ушла из этого мира в надежде, что Бог не оставит мальчика, появление которого на свет было столь чудесным. И не обманулась. Укрепляясь и возрастая, год за годом шел навстречу своему служению ее сын Иоанн, аскет, великий пророк и предтеча Иисуса Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Не может быть исповеди без покаяния и покаяния без исповеди. Старец Лука Филофейский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Каждый поступок имеет ряд последствий, которые, выстраиваясь в цепочку, могут прямо или косвенно влиять на развитие событий, порой весьма значимых. Рассказ американского писателя Синклера Льюиса «Котенок и звезды» посвящен как раз такой цепочке. Все начинается с того, что маленький мальчик, выпрашивая у матери коржиков, с притворной лаской гладит котенка. Залюбовавшись обоями, соседка опаздывает на трамвай. Кондуктор ради нее задерживает рейс. Парикмахер, впустую прождав трамвай на остановке, отправляется в пивную. На следующий день спьяну налысо остригает кандидата на пост управляющего крупнейшей корпорацией. Кандидат теряет уверенность в себе. Корпорация, так и не найдя достойного управляющего, через полгода разваливается, что влечет за собой крушение режима далекого государства. В финале бывший монарх вздыхает. «Меня утешает одно. Мои беды, я уверен, пали на меня под влиянием могучего рока и были предначертаны звездами». Казалось бы, Льюис построил рассказ на противопоставлении рока и котенка. Но что, если приглядеться к сюжету повнимательнее? Цепочку роковых последствий запускает и подпитывает не что иное, как грех. Мальчик гладит котенка лицемерием. Соседка в погоне за трамваем притворно задыхается и хватается за сердце. Парикмахер же вообще рад опозданию трамвая. Его тянет выпить. Ну а пьянство, как известно, вообще паровоз греховного состава. Так незначительный, казалось бы, грех, лицемерие ребенка, ведет к впечатляющим событиям, к крушению политического режима. Святитель Игнатий Брянчанинов, выдающийся духовный писатель 19 столетия, говорит, что душа человека подобна сосуду, в который вливается драгоценная жидкость. Но что будет, если в сосуде окажутся трещины, даже самые незначительные? Жидкость вытечет. Трещинами святитель называет те самые мелочи, повседневные недобрые привычки, грехи, на которые мы привыкли либо закрывать глаза, либо снисходительно отмахиваться. Подумаешь, а мелочей-то, оказывается, и не бывает, грустно улыбается писатель Синклер Льюис.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера», там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
3: «В тые дни зело много народу сущу».
4: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
3: «Приедя во страны Фалмануфанские».
2: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов?» — недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа, поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит его Евангелие. Если это невозможно, значит дело, которое мы затеяли, пустое, оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была Его святая воля.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
1: Настоятель портовой Свято-Николаевской церкви в Одессе, отец Иона, вышел из храма после утреннего богослужения. Во дворе его сразу окружил народ. Шел 1921 год. Советская власть жестоко преследовала церковь и верующих, но многие даже под страхом ареста продолжали посещать храмы. К отцу Ионе люди съезжались со всей России. Его почитали за праведную жизнь и считали, что он обладает даром исцеления. Из толпы, окружившей отца Иону во дворе храма, вперед вышла женщина с маленьким ребенком на руках. «Батюшка», — обратилась она к священнику, — «помолитесь о моем сыночке. Слепой он с рождения. У самого профессора Филатова на осмотре были. Да только он говорит, что вылечить ребенка нельзя. Наука бессильна». Профессор Владимир Петрович Филатов был известным глазным врачом и в диагнозах практически не ошибался. Чем мог помочь ее сыну простой священник, несчастная мать не знала. Но почему-то верила, что помощь обязательно придет, и с надеждой смотрела на отца Иону. «Что ж, давайте молиться», — сказал он. «Господь милостив». Каждый день священник стал просить у Бога исцеления для слепого мальчика. Так прошло 9 дней. А на 10-й крестьянка с сыном снова пришла к отцу Ионе. По его молитвам случилось чудо. Мальчик стал видеть. Новость быстро облетела город. Узнали об этом случае и власти. Священника вызвали в суд и обвинили в подрыве авторитета советской медицины. Однако приглашенный как свидетель профессор Филатов на суде заявил, что прозревший ребенок именно тот, у которого он накануне диагностировал неизлечимую слепоту. «Произошло чудо», — настаивал он. Обвинители не смогли найти причин для ареста отца Ионы. Священника и доктора отпустили. С тех пор профессор Филатов часто навещал отца Иону и стал его другом. «В трудные времена Господь близко», — говорил Иона Одесский, прославленный церковью в чине праведных.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.

Радио «Вера». Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длина, как девичья коса, как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как ни странно, а без этого жизнь пуста. Василий Розанов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из сборника дневников Дмитрия Лихачева я вспоминаю. Звуки Петербурга. Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе медного всадника по потрясенной мостовой. Помню, как с дачи из Куакалы мы возвращались осенью в город, и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим мокрым цоканьем, дождевым, а потом мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый, вкусный топот копыт по ним же, там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу. «Эп!» — кричали газетчики. Выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Выкрики, приглашающие купить пирожки, яблоки, папиросы, появились только в период НЭПа. Одним из самых типичных уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала, ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки. Потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища. Тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый вечер, коллега. Что это вы домой не торопитесь? Неужели дополнительные занятия двоечником назначили так поздно?
2: Да нет, Андрей Борисович. На сегодня я все закончил. Да просто идти совсем никуда не хочется. С женой так поссорились. Походу, жизнь-то наша семейная и закончилась. Родственники, сплетни одни, какие-то пересуды, ненавидят меня, ну, хотят поддержать ее, а меня с грязью смешали. Такая разбитость, будто мне не 27 лет, а 200.
1: Да, Алексей Сергеевич, враги меня в своих поносят домах. Никчемен я, как треснувший сосуд. И страшен даже для людей знакомых. И вопиют они, и прочь бегут, когда меня встречают на дороге. И слышу я во след злоречье многих, а кем-то я, как мертвый, позабыт.
2: Вот вы, Андрей Борисович, иронизируете? А ведь действительно, как будто про меня написано. Что это за стихи, кстати? Удивительно, ни разу их не слышал. Даже стыдно как-то. Тоже мне, литературовед.
1: Это Наум Гребнев, переложение 30-го псалма.
2: Погодите, погодите, это тот самый Гребнев, что переводил на русский «Журавлей» Расула Гамзатова? Он что, и псалмы переводил?
1: Да, и весьма успешно. Я вот только хочу возразить вам. Никакой иронии в том, что я прочитал этот отрывок из псалма, не было. Вы пожаловались. Я вспомнил песнь Давида, написанную им, как сказано в латинском переводе Библии, в состоянии исступления.
2: Интересно, а у псалмопевца в чем была причина такого состояния?
1: По этому вопросу у толкователей нет единого мнения. Одни склоняются к тому, что Давид написал 30-й псалом в то время, когда претерпевал гонения от собственного сына Авессалома, и страдания его усугублялись осознанием своего греха. Он, как вы, наверное, помните, сошелся с красавицей Версавией, отправив на верную погибель ее мужа, доблестного воина Урию. Другие исследователи Ветхого Завета считают, что песня скорби была создана раньше, когда Давида преследовал царь Саул. А в пользу этой версии свидетельствуют такие строчки, как «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». И «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Укрепленный город – это, вероятнее всего, Сикелак, где царь филистимлян Анхус предоставил убежище Давиду, когда тот скрывался от Саула.
2: Так ему-то о чем переживать? У него-то убежище нашлось?
1: Во-первых, псалмопевцу пришлось перенести много бед, прежде чем Анхус предоставил ему укрытие. А во-вторых, жители Сикелага были язычниками, идолопоклонниками. И Давид чрезвычайно страдал от своего двойственного положения. Ненавидимые им почитатели суетных идолов оказались милосерднее к нему, чем единоверцы, для большинства которых он стал никчемным, как треснувший сосуд, а иными забыт, как мертвый.
2: И что, весь псалом – это непрестанный плач?
1: Это скорее обращение преданного сына к любимому отцу. Начинается он так. «Господь, ты защита моя, я не посрамлюсь вовек. Яви справедливость, спаси, склони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне скалой и оплотом, прибежищем и спасением. Ты, утес мой, твердыня моя, веди меня, направляй мой путь ради имени Твоего. Избавь меня от сетей и ловушек. Ты, защита моя, я вручаю Тебе свой дух. О Господь, верный Бог, спаси. Я не с теми, кто чтит тщету и ничто. Я на Господа уповаю. Я ликую, видя Твою доброту. Ты узнал про мою беду, и ты понял, как тяжко мне. Ты не отдал меня врагу. Ты выводишь меня на простор». И только после этой исповеди доверия идут слезные жалобы. «Сжалься, Господь, тяжко мне. Воспалились от горя глаза и душа, и нутро мое. Жизнь моя тает от горя. Годы мои от стонов. За грехи мои сила увяла, и кости мои иссохли». Ну и дальше те слова, что я привел вам в переводе Наума Гребнева.
2: То есть закончил свой псалом царь Давид все-таки за упокой?
1: Да вовсе нет. Выплакавшись, он снова молится славе Творца. «На тебя я надеюсь, Господь, говорю, мой Бог, это ты. В твоей власти вся моя жизнь. Спаси меня от гонителей и врагов. На меня светлым взором взгляни. Спаси раба твоего, ведь ты добр».
2: Угу, ведь ты добр. Слушайте, Андрей Борисович, а что это за перевод такой? Звучит как-то неожиданно современно. Раньше я подобного, пожалуй, и не встречал.
1: Очень меткое замечание, коллега. Это действительно самый свежий перевод псалтыри на современный русский язык. Выполнен он Российским библейским обществом, причем не с греческого перевода Ветхого Завета, так называемой септуагинты, а напрямую с древнееврейского. А что, вас что-то смутило?
2: Да скорее наоборот. Такие живые доверительные интонации. Не ритуальные, а детские, что ли, как будто. Хотел бы и я научиться так открыто говорить с Богом.
1: А в таком случае вы, я думаю, оцените еще вот такое восклицание. «О, какое сокровище ты приготовил для чтущих тебя, для уповающих на тебя приготовил у всех на глазах. Ты скрываешь их под сенью лица своего, укрываешь от злобы людской, даешь убежище от клеветы». Или вот еще. «Я подумал в смятении моем, ты не хочешь смотреть на меня. Но ты услышал мою мольбу, когда я тебя призвал. Любите Господа все, кто предан Ему».
2: Хм, и это написано в выступлении. Да, не всякий человек найдет в себе силы в таком состоянии воспевать Бога.
1: Наверное, это непросто. Недаром же псалом заканчивается словами «Мужайтесь, да будет сердце ваше твердо, все уповающие на Господа».
2: Ну, спасибо вам, Андрей Борисович. Утешили вы меня с псалмом Давидовым. Пойду-ка я попрошу на сегодня убежища у ребят в общаге. А что уж там дальше будет? Буду мужаться, как велено.
1: Не просто мужаться, а на Бога уповать. И все образуется, Алексей Сергеевич. Вот увидите.
3: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи».

0: Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Мученик Ефимий Кочев родился в 1867 году в селе Вельгорд Вологодской губернии. Он происходил из крестьянской семьи Коми, окончил трехлетнюю школу, хорошо владел русским языком и грамотно писал. Ефимий занимался изготовлением туесов, столярным промыслом, был ямщиком. Он активно участвовал в церковной жизни, жертвовал на храм. В 1936 году Ефимия избрали церковным старостой. Через год власти решили закрыть церковь. Ефимий стал ходить по дворам и собирать подписи в защиту храма. Через несколько дней в село прибыли сотрудники НКВД. Кочев отказался передать им ключи от церкви. Он попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества. Ефимия немедленно задержали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. На допросе он подтвердил, что как церковный староста защищал храм. Обвинение в контрреволюционной деятельности Кочев отверг. Особая тройка приговорила его к высшей мере наказания. Мученика похоронили в безвестной могиле. Ефимия Кочева причислили к лику святых в 2001 году. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и пламенные проповедники, но и простые люди. В чем их подвиг и пример для всех христиан? Мученик Ефимий жил так, что в центре его мира была церковь и Христос. И даже когда в этом стало опасно открыто признаваться, он не побоялся встать на защиту своей веры. Церковь чествует святого мученика Ефимия Кочева за его верность Господу и мужество. Мы сердечно просим святого, мученик Ефимий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Сегодня в Ставрополь прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет находиться в краевой столице 2 дня – 18 и 19 сентября. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения, рассказывает благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Вы когда-нибудь чувствовали, что история – это не просто страницы в книге, что она происходит прямо сейчас? В этом маленьком фрагменте дерева заключена сила, которая веками меняла судьбы. Тот самый посох святого пророка Моисея, через который Бог проявил свою мощь, раздвинув воды моря. Это не просто реликвия, это святыня, это возможность прикоснуться к вечности, ощутить, что Бог не где-то

0: Это далеко, а рядом с нами, в каждом мгновении. Приходите, помолимся, попросим о важном и найдем мир в душе. 18-19 сентября Владимирский и Казанский соборы города Ставрополя. Ждем вас.
1: Напомним, что 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе краевой столицы. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Студенты подготовительного отделения и первого курса Ставропольской духовной семинарии по благословению ректора духовной школы протоиерея Павла Самойленко посетили Ставропольский государственный музей-заповедник имени Прозрителева и Правы. Группу сопровождали преподаватели Ставропольской духовной семинарии, куратор подготовительного отделения протоиерей Василий Архипов и тьютор Дмитрий Каштанов. Обзорную экскурсию по экспозиционным залам музея-заповедника для студентов провела экскурсовод, научный сотрудник отдела фондов Анна Киреева. Семинаристы познакомились с географическими, этническими и историческими особенностями Ставропольского края, а также с экспонатами, рассказывающими об истории и культуре региона. По завершении экскурсии студенты оставили в книге отзывов слова благодарности сотрудникам музея за познавательную встречу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: С нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Свидание с шедевром.
4: Маргарита Константиновна, здравствуйте.
5: Добрый день, Ванечка.
4: Нам в школе непростое задание дали. Нужно написать сочинение по картине, в которой затронута проблема отцов и детей. Не по роману Тургенева, а в целом про отношения поколений. Ну и я сразу к вам в Третьяковскую галерею. Вы ведь поможете?
5: Постараюсь, дружочек. Тема очень широкая. Самые очевидные варианты – полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына» или картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван».
4: О них полкласса напишет. А я бы хотел рассказать о каком-нибудь малоизвестном произведении.
5: Тогда обрати внимание вот на эту работу Натальи Гончаровой «Архиерей».
4: Думаете, она подойдет? Здесь всего два персонажа. Старенький епископ и молодой парень, его помощник, совершают богослужение. Ну и где здесь конфликт поколений?
5: Художница показала нам глубинное отличие зрелого человека и юноши, который еще в самом начале жизненного пути.
4: А какое тут отличие? Только внешне. Архиерей в таком преклонном возрасте, что лицо его потемнело и волосы стали белыми. А молодой человек рядом с ним полон сил.
5: Но при этом, обрати внимание, Ваня, цвет глаз у старца ярче, чем у юноши. Кажется, что они светятся.
4: И что это может означать?
5: То, что архиерей сосредоточен на внутренней жизни. Недаром же глаза называют зеркалом души. Взгляд епископа устремлен в книгу, которую держит помощник. Это священное писание, и пастырь погружен в его содержание. Он весь мысль, устремленная к Богу. И голубой цвет епископского облачения здесь подчеркивает, что старец больше принадлежит небу, чем земле.
4: А парень заинтересованно смотрит на зрителя. Ему не интересно то, что читает архиерей?
5: Я так не думаю. Наверняка юноша горячо верит в Бога и хочет послужить ему. Но в этом желании пока слишком много самонадеянности. Он настолько молод, что еще не познал ни себя, ни мира. Ему интересно все. И библейские строки, и люди вокруг. И то, какое впечатление он сам на них производит. Посмотри на широко раскрытые ладони юноши. Он словно приготовился принимать дары этой жизни.
4: Да, похоже. А вот положение руки старца мне совсем непонятно. Почему у него так странно сложены пальцы?
5: Это благословляющий жест. Епископ знает, что только помощь Бога может быть опорой в этом мире и призывает благодать на своих чад.
4: То есть такими деталями, как жесты рук Наталья Гончарова, дает понять, что старец и юноша – антиподы?
5: Несмотря на различия, епископ и его помощник составляют единое целое, как яблочное зернышко и яблоня, покрытое спелыми плодами. Посмотри, герои поровну делят пространство полотна, а название у произведения одно – архиерей. Художница хотела сказать, что и смиренный седой епископ был некогда юношей со смелым взглядом. И юноша может возрасти до мудрости архипастыря. В этом смысл картины.
4: Если бы отцы и сыновья понимали и помнили, что при всей своей непохожести они единое целое. Но как ствол и листья у дерева, насколько было бы меньше конфликтов?
5: Вот и напиши об этом в своем сочинении. И пригласи одноклассников и их родителей к нам в Третьяковскую галерею взглянуть на картину Натальи Гончаровой «Архиерей», подумать над ее глубоким сюжетом.
2: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Часто можно слышать от людей: «Я христианин» или «Я христианка». Но что это означает на практике? Отличаются ли христиане от других людей? Хочу поделиться с вами словами мученика Иустина Философа. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но не простую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть – граждане небесные».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Когда-то писательница Ольга Ларькина работала корреспондентом в заводской многотиражке. Старалась как можно чаще готовить для публикации материалы христианской тематики и мечтала о большой православной газете. Тогда это казалось ей почти невозможным. А сегодня Ольга – заместитель главного редактора и журналист крупной самарской православной газеты «Благовест». «Счастливый случай!» – воскликнет кто-то, но Ольга Ларькина предпочитает думать по-другому. «Господь помог», – говорит писательница. И в своем сборнике рассказов «Желанная пристань» на примерах удивительных историй самых разных людей показывает читателям, как Бог заботится о нас и приходит на помощь в самую трудную минуту. На том, что все описанные в книге случаи не плод писательской фантазии, а реальные происшествия, автор заостряет внимание уже в подзаголовке «Непридуманные истории». Сюжеты для них Ольга Ларькина почерпнула из собственной жизни, из многочисленных рассказов друзей и знакомых. Ей оставалось лишь облечь богатый фактический материал в литературную форму. И это у автора прекрасно получилось. В результате книгу «Желанная пристань» составили тексты увлекательные, не банальные, легкие для восприятия, но дающие богатую пищу для души и ума. А кроме того, у писательницы отлично получается интриговать читателя с первых же строчек произведения. К примеру, сначала совершенно непонятно, почему пожилой мужчина, штурман дальнего плавания по имени Сергей Алексеевич, герой рассказа «Лампадка из жестянки», каждый день бережно зажигает перед иконами самодельный, не очень, мягко говоря, красивый светильник и ни за что не соглашается променять его на новую лампадку, даже из самого лучшего стекла. Но с нетерпением читаем дальше и становимся свидетелями удивительного пути, по которому неверующий поначалу человек однажды пришел к Богу. Маленькая девочка из рассказа «Лизонька», лишившаяся любимой мамы, встречает добрую женщину, которая становится ей по-настоящему родной. Усталые, проголодавшиеся паломники на пустынной тропинке святой горы Афон неожиданно находят мешок лапши. Милиционер, которого решил коварно подставить завистливый коллега, чудом избегает незаслуженного позора. «Счастливый случай», возможно, подумали бы многие из нас еще недавно. «Божья помощь», уверенно говорим мы, прочитав добрую, полную удивительных событий, книгу Ольги Ларькиной «Желанная пристань». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Биография Веры. 3 июня 1991 года Совет ветеранов Макеевки Донецкой области принял важное для города решение. Участники Великой Отечественной войны постановили построить храм-памятник, посвященный победе над фашизмом. Спустя 2 года православным выделили место на улице Московской, и в основание церкви был заложен первый камень. В полную мощь строительство развернулось в 1994-м. В возведении храма принимали участие угольные и металлургические предприятия, городские власти и простые горожане. В 2002 году собор был достроен и освящен во имя великомученика и победоносца Георгия. Здание получилось просторным и светлым. Центральный купол вознесся над землей на 50 метров. Мраморный иконостас для собора изготовили на Урале. Внутреннее пространство храма расписала группа иконописцев из Москвы, а над украшением фасада трудились специалисты по церковной мозаике из Симферополя. Территория вокруг Свято-Георгиевского храма в Макеевке получила название «Соборная площадь».
1: Радио «Вера» в Донецке и Макеевке можно слушать на частоте 102.6 FM.
0: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Учительница-двоечница». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история.
3: Простая история.
4: Обычная совсем история.
5: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Отказываясь от веры, понимают ли люди, что на самом деле теряют? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Ефесянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «О нем же имя мы избавление кровью Его,
3: в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его».
2: «Славы даст вам духа премудрости и откровения в познании Его».
1: Есть в жизни вещи, давно ставшие банальными. Однако, когда с ними сталкиваешься впервые, они приводят в ужас и отталкивают своей явной неправотой. Душа чувствует, что происходит что-то глубоко неправильное. Помню, однажды я ехал в маршрутке и слышал, как женщина разговаривала с кем-то по телефону. По разговору я понял, что это был ее родственник, может быть, брат или кто-то вроде того, и она делила с ним наследство. Сколько самых ужасных и жестоких слов было сказано, невозможно передать. Конечно, кто-нибудь может сказать, что человек с той стороны мог быть неправ, мог поступать беззаконно и несправедливо. Я совершенно не владел фактологией и был в ужасе скорее от того, как сам процесс разделения наследства может рассорить людей. И ведь их родители или какие-то другие родственники, в свое время собиравшие все это с большой заботой и любовью, оставили им свое имущество совсем не для того, чтобы они предавали и проклинали друг друга. Впрочем, со временем я сталкивался с подобными вещами нередко. Они не всегда заканчивались проклятиями, но часто отношения людей портились. Думаю, каждый взрослый человек может вспомнить подобные примеры. В отрывке из послания к Ефесянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о наследстве. Надо сказать прямо, о наследстве несравнимо более значимым и богатым, которое оставляет нам Бог, сотворивший небо и землю. Он стал человеком Иисусом Христом, и, по слову апостола, в нем мы становимся наследниками Божиими. Правда, не в том смысле, что Бог умирает или уходит, но в том, что Он отдает в наше владение сотворенный им мир и, более того, открывает нам свою божественную жизнь. Если посмотреть на все человеческие распри, связанные с имуществом, через призму этого Божьего обетования, насколько абсурдными они нам покажутся. Я не раз был свидетелем споров людей взрослых или даже пожилых, которые, даже отсудив себе все, не обретали счастья, так как оставались одни, с обидой в душе, да и пользоваться своим так называемым богатством им оставалось в среднем не так долго. Но действительно ли стоил какой-нибудь старый разрушающийся дом разрушение человеческих отношений? Конечно, нет. И ведь жизнь этих людей была бы совсем другой, если бы, думая о наследстве земном, они не забывали о наследстве небесном. Тем более, что оно, в отличие от земного, безгранично, и его ни с кем не надо делить. Оно приготовлено не для ограниченного количества людей, которые должны за него бороться, но для любого человека, готового поверить во Христа. И в этой неимоверной щедрости, в этой любви, которую Бог обращает к людям, апостол видит основание той славы, которую мы воздаем Творцу.
0: Апостольские чтения.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-западе Тульской области, на правом берегу реки Снежиди, стоит старинное село Тургенево. Название верно подсказывает, что эти места связаны с именем Ивана Тургенева. Во второй половине XVIII века здесь поселился дед писателя Николай Алексеевич Тургенев. Обедневший дворянин наскоро соорудил на неблагоустроенном участке земли, унаследованном от матери, небольшой домик и приступил к возведению величественной церкви в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Строительство продолжалось 11 лет, с 1795 по 1806 год. Набожный помещик истратил на благое дело все имеющиеся средства. Сохранились исторические свидетельства, что он лично объезжал кирпичные заводы, выбирая материалы для церкви. По замыслу Николая Тургенева, в церкви, кроме центрального, Введенского, устроили два боковых предела. Один освятили во имя Николая Чудотворца, небесного покровителя мецената. Второй посвятили преподобной Параскеве, в память о дочери Николая Алексеевича, умершей в юном возрасте. Помещик до конца жизни заботился о Введенской церкви. Для содержания священников он отдал часть своих земель приходу и пожертвовал в храм фамильную икону введения во храм Пресвятой Богородицы в серебряной ризе, усыпанной жемчугом. Позднее перед этим образом в Введенском храме молился и Иван Сергеевич Тургенев. Писатель часто бывал в родовом имении. После революции 1917 года поместье Тургеневых было разграблено. В храме безбожники устроили клуб. В годы Великой Отечественной войны здание служило госпиталем для раненых, после победы использовалось под зернохранилище и к концу 20 века оказалось в плачевном состоянии. Перемены к лучшему наступили в 2014 году. В селе Тургенево был открыт заповедник Бежин-Луг, посвященный писателю. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы восстановили, отреставрировали. Она стала значимой частью исторической усадьбы, и теперь под сводами храма постоянно совершается богослужение.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей на цивнице моей тебя, Господи, петь.

Радио «Вера». Светлое радио. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. В 1973 году, когда мы познакомились, я жила в Щипковском переулке, недалеко от Большой Серпуховской улицы. Оказалось, на этой улице жила мама отца Александра Меня, Елена Семеновна. В первый же наш разговор он дал мне ее адрес и попросил зайти к ней. Меня всегда поражало, как Елена Семеновна встречала приходящих к ней людей. Открывает дверь, и ее чудесное ясное лицо в полутьме освещается доброй улыбкой. Так нежно, так любяще мне улыбалась только моя бабушка, которая меня вырастила. Раскрывалась не просто дверь в квартиру, раскрывалась навстречу душа. «Мариночка пришла», — говорила Елена Семеновна, «и я чувствовала, что мой приход — подарок, радость». И сама я в радость. Она первыми же словами при встрече, интонацией, улыбкой, обращением утверждала в человеке его значительность.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. То, что русскую церковь возглавляет патриарх, мы воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. Но как может быть иначе? А вот то, что есть другие православные церкви с патриархами во главе, знают не все. Вообще в мире сегодня существует 15 поместных церквей. И 9 из них обладают статусом патриархата, совсем как русская церковь. В России патриарх носит на голове белый куколь, особый головной убор белого цвета. Это знак или символ его служения. Куколь – вещь уникальная. Его носит исключительно патриарх Московский и всея Руси. Еще одним уникальным элементом патриаршего облачения является его зеленая мантия с бело-красными полосами или, как их называют, потоками. У патриархов иных поместных церквей также есть очень интересное облачение. Вот, например, в румынской церкви все одежды патриарха имеют белый цвет. И клобук, головной убор, и ряса, верхняя повседневная одежда. Выглядит все это, надо сказать, очень торжественно и красиво. Меня в свое время заинтересовала традиция ношения румынским патриархом белых одежд. Вот что мне удалось по этому поводу выяснить. Румынская церковь очень древняя, но при этом и очень молодая. Дело в том, что христианство существует на нынешних румынских землях почти с первого века, а вот независимая румынская церковь стала только в 1885 году. В течение своей истории румынские христиане были то частью Римской церкви, когда она еще не отделилась от православия, то частью церкви Константинопольской. Какое-то время население Румынии в церковном плане подчинялось и России. Как я уже сказал, румынская церковь стала независимой в 1885 году. В году 1925 было принято решение, что ее будет возглавлять епископ с титулом патриарха. Первый румынский патриарх Мирон Кристия в знак своего статуса стал носить белые одежды. Как кажется, причина этому кроется в названии государства – Румыния. В оригинале оно звучит так – «Романия», то есть «Римская». Румыны до сих пор ощущают себя наследниками величия Римской империи. Они даже говорят на измененной, но все же латыни. Несмотря на полное господство в Румынии православия, сами румыны чаще смотрят на запад, чем на восток. И священники их, подобно западным, часто бреют бороды. Белые одежды румынского патриарха – это, в каком-то смысле, дань западному прошлому румынской церкви, ее принадлежности к римской церковной традиции. Глава католической церкви, римский папа, традиционно носит белые одежды. Румыны, как я уже сказал, ощущают себя православной частью бывшей Римской империи. Благодаря этому они считают своего патриарха заменой отпавшему от православия римскому папе. Потому румынский патриарх и носит белые одежды, по цвету напоминающие папские. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об особенностях облачения румынского патриарха.

Сегодня, 18 сентября, Церковь вспоминает святого пророка Захарию и святую праведную Елисавету, преподобно-мученика Афанасия, игумена Брестского, мученика Ефимия Кочева. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Захария был священником в Иерусалимском храме, а Елисавета приходилась сестрой святой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги долго не имели детей. В те времена это считалось наказанием Божиим, знаком того, что эти люди неугодны Господу. Однажды во время служения в храме Захария получил весть от ангела, что его уже немолодая жена родит ему сына, которому уготована необыкновенная судьба и великая слава. И предсказанное сбылось. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет. Так он надеялся избавиться и от Спасителя мира. Ирод хорошо знал о необычном рождении Иоанна и опасался, что он и есть царь иудейский. Но Елисавета укрылась вместе с младенцем в горах. По ее молитве скала перед ней расступилась и скрыла женщину с ребенком от погони. Тогда воины стали выпытывать у Захарии, где находится его сын. Тот не отвечал, и солдаты по приказу Ирода убили отца Иоанна Предтечи. Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга. По преданию, маленький Иоанн вырос в пустыне. Ангелы приносили пищу для будущего пророка. В жизни праведных Захарии и Елисаветы осуществился еще не произнесенный апостолом Павлом завет супругам: «Тяготы друг друга носите». В трудные дни своей жизни они нашли опору в любви, согласии, не оставляли упования на Бога. Захария и Елисавета служат для православных христиан примером супружеской взаимопомощи и единомыслия. Мы чествуем святых супругов, пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, и сердечно просим их, святые Захария и Елисавета, молите Бога о нас. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный.

0: продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: В 2016 году победителем престижной литературной премии «Русский букер» стал роман Петра Олешковского «Крепость». Одна из тем этого произведения – встреча современного человека со святостью. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Ефреме Новоторжском и романе Петра Олешковского «Крепость». Место действия – город Торжок. Время действия – 11 век по Рождестве Христовом. События романа Петра Олешковского «Крепость» разворачиваются в городе под названием Деревск. Такого города нет на карте. Под вымышленным именем скрывается Торжок – старинный русский городок в Тверской области. Рассказывая о Деревске, автор сообщает сведения из истории Торжка, известной по древнерусским летописям.
3: Впервые Деревск упоминался в письменных источниках в связи со святым Ефремом, основателем первого на Руси Борисоглебского монастыря в первой трети XI века. Житие святого сохранилось в поздней редакции, что отмечал еще Ключевский, но из него становится ясно, что Ефрем служил конюшем у князя Бориса, убиенного в 1015 году на реке Альте, в первой и одной из самых драматических брутоубийственных междоусобиц.
2: Без малого тысячи лет прошла со времени основания Ефремом монастыря в честь Бориса и Глеба, первых святых, прославленных на Руси. В XVI веке в окрестностях Торжка был выстроен каменный Борисоглебский монастырь, и никто уже не помнил, где находилась древняя пещерная обитель. В романе Петра Олешковского «Крепость» археологу Ивану Сергеевичу Мальцову, нашему современнику, удается обнаружить в пещере древнейший еще до монгольского периода храм. На помощь археологу приходит житие святого Ефрема.
3: Ефрем пришел в верховье Волги сразу после гибели князей Бориса и Глеба. Сам тип пещерного храма, наподобие киевских пещер, а главная подпись «Агиос», что значит «святой», над христианскими именами Глеба и Бориса, все указывало на то, что Мальцов нашел одну из самых ранних борисоглебских церквей, основать которую мог только очевидец кровавой княжеской междоусобицы Ефрем Угрин.
2: Уграми в Древней Руси называли венгров. В конце X века три брата – Ефрем, Георгий и Моисей, венгры по происхождению, пришли на Русь и поступили на службу к ростовскому князю Борису, сыну Владимира Красное Солнышко. После смерти киевского князя Владимира его сыновья Борис и Глеб были убиты их братом Святополком, прозванным в народе Окаянным. Дружинник Георгий Угрин погиб вместе с князем Борисом. Моисей Угрин стал монахом Киево-Печерского монастыря, а Ефрем Угрин покинул Киевское княжество и поселился монахом-отшельником на берегу реки Тверцы. Вскоре вокруг его пещеры стали собираться люди, ищущие святой жизни, и Ефрем основал монастырь в честь святых Бориса и Глеба, где до конца своих дней был настоятелем. Ефрем Угрин дожил до глубокой старости, завещав похоронить себя в основанном им Борисоглебском монастыре. В романе Петра Олешковского «Крепость» археолог Мальцов в пещерном храме XI века находит и каменный саркофаг, в котором был погребен Ефрем Угрин.
3: Столь древних построек в Деревске еще не находили. «Я нашел каменную церковь Ефрема!» – вскричал Мальцов и тут же вздрогнул от неожиданности. Звук его голоса от

0: отскочил от стены, преломился. Включил фонарь, бросился растирать полой куртки плиту и вскоре прочел врезанную в известняк надпись «Раб Божий Ефрем». Поджилки затряслись, ноги заходили ходуном, силы совсем его оставили.
1: Главный герой романа Олешковского «Крепость», археолог Мальцов, сделал важнейшее археологическое открытие, опираясь на житие святого Ефрема Угрина. В истории русской церкви основатель древнейшего Борисоглебского монастыря в Торжке остался как преподобный Ефрем Новоторжский по месту, где святой совершал свои молитвенные подвиги. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Берегите ваши добрые отношения и не нарушайте их ни разрывом, ни недозволенными поступками. Берегите друг друга. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В любой тьме можно нести свет любви. Эта мысль лежит в основе повести современной американской писательницы Кейт Дикамилла «Райми Найтингейл. Девочка с лампой». Главная героиня, Райми, мечтает хоть чем-то быть похожей на знаменитую Флоренс Найтингейл, медсестру, жившую в XIX веке, которую прозвали «Леди с лампой». А Луизиана, подруга Райми, горюет по своему коту Арчи. Бабушка Луизианы отдала Арчи в приют, потому что не могла содержать его. Райми и Беверли пытаются помочь подруге. Девочки приходят в приют за котом, но там сообщают, что Арчи у них нет, что Арчи вообще уже нет. Луизиана отказывается верить этому, а Райми смотрит на единственную лампочку, которая тускло освещает комнату. Для героини лампочка становится символом. Приют наполнен страхом и тоской, но лампочка дает хотя бы малый свет. Ночью девочки возвращаются в приют, потому что Луизиана считает, что Арчи спрятали от нее, и там Райми видит, что лампочка погасла. Девочка сердито думает: что же, лампочка не хочет даже попытаться разогнать тьму? Эта сцена глубоко метафорична. Райми осознает: даже если твоего света мало, нельзя сдаваться, иначе тьма победит. Она принимает решение не опускать рук и светить во что бы то ни стало. Девочка начинает действовать. Она помогает Луизиане спасти маленького одноглазого песика, поддерживает подруг, находит в себе силы не поддаваться отчаянию. Ее поступок перекликается со словами архимандрита Иоанна Крестьянкина, духовника рубежа 20-21 столетия: единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечку во тьме Вселенной, и она станет чуть менее темной. Чем заканчивается повесть? Луизиана случайно падает в озеро, а плавать она не умеет. Райми бросается на выручку и спасает подругу. И в этот момент героиня понимает: нет задачи понятнее и важнее, чем спасать человека. И у нее это получается. А началось все с решимости нести свет, даже когда тьма кажется непреодолимой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке, Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио Вера. Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Наша жизнь так устроена, что мы бываем вынуждены рассчитывать на собственные силы, на свои связи, накопления, планы. И когда всего этого не хватает, чтобы решить проблему, мы приходим в отчаяние. Внутренний голос шепчет: «У тебя нет ничего, чтобы преодолеть эту трудность, ты бессилен». Как же поступать в тех ситуациях, когда наши возможности оказываются объективно исчерпаны? Тот отрывок из 8 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
5: «В тые дни зело много народу сущу».
6: В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились. И набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские.
5: «Приедя во страны Салмануфанские».
4: В только что прозвучавшем отрывке Господь ставит перед своими учениками сложную задачу. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть», — говорит он. Это не просто мысли вслух. Так Спаситель заявляет о своей воле. Он призывает апостолов предпринять какие-то действия, чтобы помочь людям. Ученики обескуражены. Они переводят взгляд с учителя на голодную толпу, с толпы на пустынную местность. Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов? Недоумевают они. Их ход мысли нам хорошо понятен. Если рядом нет продуктового склада, где можно взять столько пищи? Это оценка ситуации по законам и логистике рынка, где все ограничено и требует ресурсов. На первый взгляд, оценка довольно трезвая. Однако в этом-то и проблема апостолов. Они полагаются исключительно на житейский опыт. Они ищут какой-то несуществующий источник ресурса. Но они в упор не видят того, что уже есть. Здесь им и приходит на помощь Господь. Он меняет саму постановку вопроса. Он не спрашивает, где взять. Он спрашивает, сколько у вас хлебов. И это уже не вопрос о новых ресурсах. Это вопрос о данности и о готовности действовать, исходя из нее. И оказывается, что у апостолов действительно что-то есть. 7 хлебов и немного рыбок. Этим немногим количеством продуктов они оказываются способны накормить более 4000 человек. Заметим, что Христос не творит хлеб из ничего. Он берет то, что уже есть, воздает благодарение, преломляет и дает ученикам, чтобы они раздали его сами. Это принципиально важный момент. Умножение происходит не в руках Господа. Чудо совершается в момент раздачи. Хлебы умножаются в руках апостолов, когда они начинают действовать с доверием Спасителю. То есть Господь не отменяет человеческое участие, а делает его необходимым звеном чуда. Число 7 в библейской традиции – число непростое, символическое. Оно означает полноту и завершенность. 7 дней творения, 7 даров Святого Духа. Поэтому и 7 хлебов – это образ того, что даже наше неполное, фрагментарное, малое подношение, отданное Богу с желанием исполнять Его волю, содержит в себе потенциал полноты. На эту же полноту указывает и число корзин, в которые сложили остатки чудесной трапезы. Их также было 7. Итак, идея прозвучавшего евангельского отрывка очевидна. Когда все наши ресурсы объективно заканчиваются, а планы терпят крах, Христос способен умножить то малое, что мы имеем. Для этого от нас требуется подчинить свое начинание желанию Бога, с благодарностью и доверием согласовать свою работу с теми принципами, о которых говорит его Евангелие. Если это невозможно, значит, дело, которое мы затеяли, пустое. Оно принесет лишь вред и страдания. Если же это получается сделать, то Господь с радостью примет наши усилия. Даже если они немощны, Он, вопреки нашей житейской логике, законам и логистике рынка, сделает их достаточными. Так действует благодать Божия. Она не отменяет человеческое действие, а преображает его. Она делает реальным то, что кажется невозможным, и достаточным то, что кажется ничтожным. Главное, чтобы на то была его святая воля.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.
1: Зима на Афоне выдалась суровой. Небывалый снегопад длился уже несколько дней, засыпая горные тропинки и отрезая монахам, живущим в уединении, подступы к большим монастырям. В новом афонском патерике есть история о том, как в это самое время монах Евдоким вместе с помощником, приехавшим погостить на Афон из Салоник, возвращались с далекого пастбища и вели с собой стадо рабочих буйволов. Снегопад застал их в пути, и дойти до монастыря они не успели. О том, чтобы вести буйволов по снежному бездорожью, не могло быть и речи. С собой у пастухов имелись кое-какие продукты, и они решили переждать ненастье в одной из пещер. Снег на Афоне обычно не залеживался и с первыми же лучами яркого солнца таял. Но прошел день, другой, солнца не было, а снегопад все не прекращался. Утром третьего дня у отца Евдокима и его спутника закончились продукты. Нужно было срочно что-то предпринимать. «Отец, я попытаюсь пробраться немного пониже», — предложил помощник монаху. «Может быть, набреду на какую-нибудь келью, хоть кусок хлеба попрошу». Отец Евдоким такой план не одобрил. «Еще чего. У тебя в Салониках жена, дети. А если с тобой что-то случится?» «А я один. Ничего, Господь не оставит». Не слушая возражений, отец Евдоким взял веревку, пустой холщовый мешок и пошел наугад вниз по склону. Его помощник еще долго с тревогой смотрел на маленькую черную фигурку, пробирающуюся среди снегов. Отца Евдокима не было весь день. Стемнело. Помощник от тревоги за монаха не находил себе места. Вдруг ему показалось, что где-то рядом мелькнул свет от фонарика. Он всмотрелся в темноту. Так и есть. Занесенный снегом, с большим мешком за плечами, по крутому склону горы взбирался вверх отец Евдоким. Оказалось, он набрел на скит, и жившие там монахи с радостью поделились с отцом Евдокимом провизией. «Еле-еле мешок дотащил», — грея руки у костра, говорил с улыбкой монах. «Молодцы какие!» — радовался его помощник. «Они и фонарик вам в дорогу дали». Отец Евдоким удивленно посмотрел на спутника. «Нет, фонарика не давали». Тогда помощник отца Евдокима рассказал, что ясно видел его идущим по освещенной дороге. И старец Евдоким Ксенофонский понял, что произошло настоящее чудо. Он попросил спутника никому об этом не рассказывать, но с тех пор часто повторял: «Не бойтесь трудностей, встречайте их с верой, и Господь осветит ваш путь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.

Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

Радио «Вера». Светлое радио. В то, что мы создаем, мы всегда вкладываем память о том, что мы любим. Джон Толкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 18 сентября 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Есть в Оптиной, в числе ее сокровенных святых, один старичок-послушник. В миру он был когда-то крепостным графов, родственников моей жены с материнской стороны. Узнал он как-то об этом, и прониклось старое и верное его сердце к нам особой любовью. Сегодня встретили мы с женою его. Идет он с Амвросиевского колодца от скита и несет кувшин с водою. Поравнялся с нами, остановился и говорит: «Как увижу вас, так и возрадуется во мне сердце мое. Спаси вас, говорю, Господи, за любовь. Чем только мы ее заслужили?» «Ах, мои батюшки», — отвечает старец, — «чем заслужили? Да ведь вы мне моих графов напоминаете. Старых моих господ я в вас вижу. Старцу едва ли не под 80 лет, господ его уже лет 50 никак, как и на свете нет, а он в нас, их вспоминает и любит. Вот она, старинная-то русская верность».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды по дороге на вечернюю службу со мной и моим маленьким сыном Колей, которому тогда было около 6 лет, случилось нечто страшное. Нас обступила стая диких собак. Животные подходили к нам с нескольких сторон и грозно рычали. Я прижала к себе ребенка и обдумывала, что буду делать в случае их нападения. А Коля посмотрел на меня и сказал: «Мама, надо молиться». И мы с сыном начали произносить вслух молитву Богородицы «Взбранной воеводе». Она поется в храмах в конце вечерней службы. Давайте поговорим о ней и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы на русском языке звучит так. «Тебе, высшие военачальницы, избавившись от бед, мы, рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь». По-церковнославянски первая часть песнопения звучит так. «Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем те рабы Твои, Богородицы». Давайте послушаем первый фрагмент –

Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе. Радуйся, невеста в брак не вступившая». Вот как второй фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да завемти. Радуйся, невеста неневестная». Послушаем вторую часть песнопения «Взбранный воеводе».

История появления этого песнопения связана с событиями, происходившими в Константинополе в 626 году от Рождества Христова. Перерезав со всех сторон пути снабжения, город окружили варвары. Тогда константинопольский патриарх Сергий I вместе с жителями обошел крестным ходом город с иконой Богородицы. В тот же день начался сильный шторм, который уничтожил вражеские корабли и заставил бежать тех, кто приготовился напасть с суши. В благодарность за спасение патриарх Сергий написал молитву, которая и вошла в наш церковный обиход под названием «Взбранный воеводе». Эта молитва стала своеобразным гимном, воспевающим Пресвятую Деву и дающим надежду на спасение тех, кто уповает на нее. Об этой молитве вспомнили и мы с сыном в тот момент, когда нас окружили бродячие собаки. Но чем же все закончилось? Мы с Колей молились Богородице и не успели закончить молитву, как к стае подошел мужчина. Он в несколько секунд разогнал всех собак. Поблагодарив человека, который спас нас, мы с Колей пошли в храм на вечернюю службу. Ноги немного подкашивались от волнения, но мы выстояли всю службу, а в конце услышали ту самую молитву «Взбранный воеводе». И для нас, переживших страх и радость спасения, теперь она звучала совсем по-другому. Давайте послушаем ее полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Persona. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Persona». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Славно мы поколесили с тобой по Северному краю, дядя Андрей. И так приятно вспомнить наше путешествие здесь, в Архангельском музее «Художественная культура русского севера». Многие картины передают колорит здешних мест.
2: Да, смотришь на полотно и кажется, будто пейзаж знакомый.
1: И я вот как раз пытаюсь вспомнить. Мы видели деревянную церковь, что изобразил художник Иван Котов на картине «Седая старина», которая как раз перед нами.
2: Нет, Паш, сюда мы пока не добрались. Это в 40 километрах от Каргополя, село Ледины. Древний богоявленский храм, на который ты обратил внимание на картине, главная достопримечательность. Посмотри внимательно. Он словно шишечками украшен небольшими главками, расположенными в два яруса. И всего их 12.
1: А справа на картине, за домами, виднеются еще два островерхих купола.
2: О, это Покровско-Власьевский храм и отдельно стоящая шатровая колокольня. Вернее сказать, стоявшая. Оба здания сгорели в 2013 году от удара молнии. От древнего ансамбля осталась только церковь Богоявления. Пожарным чудом удалось ее спасти.
1: А картину «Седая старина» Иван Котов создал задолго до пожара?
2: Задолго, да. Да, в 1975 году. Иван Семенович на этот момент был уже зрелым мастером, членом Союза художников СССР, и он много лет писал окрестности Архангельска и Каргополя, разбирался в зодчестве русского севера и смог в своей работе показать, насколько ценно древнее наследие и насколько оно хрупко.
1: А как он это показал?
2: А вот смотри, на заднем плане картины «Седая старина» грозовое небо. Дощатые храмы гораздо светлее свинцового фона. Стены отливают благородным серебром. При этом тонкие силуэты выглядят хрупкими, как будто бы вырезанными из бумаги. В работе художника явно прозвучал призыв беречь уникальное достояние.
1: Иван Котов как будто предвидел будущие бедствия. Он в таких подробностях зарисовал церковный комплекс, что, кажется, его можно восстановить по картине.
2: Можно и нужно. Облик архитектурного ансамбля в Лединах запечатлен не только на полотне «Седая старина», но и на

0: многочисленных фотографиях. К тому же сохранились точные размеры утраченного храма и колокольни. Хочется верить, что когда-нибудь их отстроят заново.
1: Жаль только, что это будет всего лишь копия древних шедевров. Деревянный храм, срубленный в 18 веке, совсем не то, что повторяющие его очертания современное здание.
0: Но я бы не рассуждал так категорично. Списки древних икон часто не уступают оригиналу по художественным достоинствам и часто бывают чудотворными. И храм ценен в первую очередь тем, что под его сводами совершается литургия.
1: Но древние святыни больше привлекают паломников. И Иван Котов недаром назвал свою картину «Седая старина».
0: У этого полотна есть еще одно название, менее известное – «Сказ о севере». Этот сказ не только о прошлом. О нацельном характере северян-поморов, об их умении славить Бога плотницким искусством. Этот дар не иссякнет, пока жива христианская вера в сердцах людей.
2: Картину Ивана Котова «Седая старина» можно увидеть в Архангельске в Государственном музейном объединении «Художественная культура русского севера».
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Для современного человека зачастую целью жизни является получение удовольствий. Но мы приходим в этот мир не для того, чтобы наслаждаться им. Никогда нельзя забывать о подлинной цели человеческой жизни. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Мы приходим в эту жизнь ради жизни вечной. Истинные христиане никогда не воспринимали эту жизнь иначе, как воинскую службу. Каждый, кто несет воинскую повинность, должен отслужить свой срок и вернуться домой. И как солдаты считают дни своей службы и с радостью думают о возвращении домой, так и христиане постоянно думают о конце этой жизни и о возвращении в свой дом.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: У микрофона Анна Шапилева. Произведения писательницы из Петербурга Ирины Рогалевой способны с первых же строчек захватить воображение читателей, пожалуй, любого возраста. Они наполнены неожиданными и необыкновенными сюжетными поворотами, свойственными прежде всего жанру фантазийному. При этом ставшего ныне популярным определение «фэнтези» писательница сознательно избегает. Старое, доброе и привычное русскому слуху название «сказка» ей куда ближе. «Сказками» называет Ирина Рогалева свои легкие, увлекательные, трогательные и светлые тексты. Многие из них вошли в очередной сборник ее прозы с таинственным названием «Зеркальный лабиринт». Кстати, сказки у писательницы получаются современными. Оказывается, на материале наших привычных будней можно придумать невероятные истории в духе Гофмана или Антония Погорельского, автора «Черной курицы» или «Подземных жителей». Именно таким кажется рассказ, название которого «Зеркальный лабиринт» Ирина Рогалева вынесла в заголовок сборника. Он о простом школьнике по имени Никита, большом любителе компьютерных игр. У монитора Никита проводит все свободное время. Вроде бы, что тут плохого? Ребенок дома, на виду, не пропадает на улице в сомнительных компаниях. Так думают его вечно занятые родители. А мальчик, между тем, все глубже погружается в игру, стремительно теряя связь с реальностью. Там, в глубине зеркального лабиринта, таинственный голос предлагает Никите навсегда остаться в виртуальном королевстве. И неизвестно, чем все могло закончиться, если бы в самый роковой момент за Никиту не вступились светлый крылатый рыцарь с копьем и добрый седой старец. Откуда они взялись в компьютерной игре, мальчик узнает потом, когда познакомится с удивительным, живущим в маленькой лесной пустыньке монахом, бывшим программистом. Не хуже удаются автору сказки и вовсе без мистических деталей. Например, рассказ «Найденный крест». Он о маленьком беспризорнике Алёше, живущем в старом вагоне в тупике Московского вокзала. Однажды, копаясь в земле, он нашел маленький нательный крестик. «Спаси и сохрани», – прочитал Алёша надпись на нем, и решил, что это крестик просит спасти его и сохранить. Бережно завернув крест, мальчик стал носить его в кармане. И в его нелегкой и беспризорной жизни стали происходить удивительные события и встречи, закончившиеся для Алёши счастливым обретением дома. Этот рассказ вообще хочется выделить особо. Так светло и трогательно рассказать о вещах очень непростых может, наверное, только настоящий мастер. Ирина Рогалева называет себя сказочницей. Но в ее сказках ощутимо отражается и действительность. Наша, сегодняшняя, узнаваемая. Талантливо осмысленная, соединенная с художественными образами, она открывается читателю с тех своих сторон, о которых в жизни мы часто не задумываемся, и подсказывает выход из зеркального лабиринта. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Слово «кассия» в церковнославянской Библии используется наряду с такими понятиями, как «смирна» и «алоэ». Так же, как и эти вещества, кассия выполняла функцию благовония. Запах ее, по разным версиям, напоминал или запах корицы, или запах лавра. Добывали кассию следующим образом. С деревьев одноименной породы тонкими слоями срезали кору. Затем кору измельчали, превращая в порошок. Этот порошок обладал приятным запахом. Могли из этой коры также добыть эссенцию. Чаще всего кассию использовали для умощения одежды, в частности царской. Об этом говорится в Псалме 44-м. «Все одежды твои, как смирна, и алоэ, и кассия». Центром торговли кассии на Древнем Востоке был финикийский город Тир, расположенный на самом берегу Средиземного моря. Именно сюда из разных регионов свозились разнообразные специи и благовония, в том числе и кассия. Здесь же, на рынках Тира, их можно было приобрести за большие деньги по тем временам. Итак, запомним, что церковнославянское слово «кассия» обозначает разновидность древнего благовония, которое использовалось на Ближнем Востоке.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Каспировская икона Богородицы в судьбах России.
1: В XVI веке в Россию переселилось немало сербов из Трансильвании, исторической области на северо-западе современной Румынии. Православные жители тех мест бежали от владычества турецкого султана и приняли приглашение русского правительства обосноваться под Херсоном. Одна из сербских семей привезла с собой фамильную реликвию – небольшую икону Божией Матери, написанную на холсте, наклеенном на доску. Это был образ, соответствующий иконописной традиции Адигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица на изображении одной рукой удерживает младенца Христа, а другой указывает на него, как на истинный путь спасения. Сербы, поселившиеся неподалеку от Херсона, передавали икону из поколения в поколение. А в 1809 году святыню приобрела русская помещица Иулиания Касперова, проживавшая в родовом имении Касперова в Херсонской губернии. Этой женщине на долю выпало много несчастий. Принеся в дом древний образ небесной заступницы, Иулиания Ионовна всю ночь изливала свое горе перед Богородицей. А наутро она с изумлением обнаружила, что икона обновилась, а лик Божией Матери просветлел. Женщина поделилась радостной новостью с соседкой по имению, дворянкой Верой Бурляевой. Та многие годы мучилась от паралича левой руки. Помолившись перед обновленным образом Богородицы, болящая выздоровела. Весть о чуде распространилась по окрестностям. Люди всех сословий, страдавшие различными недугами, потянулись в Касперова. Они просили помощи Царицы Небесной перед ее иконой и исцелялись. В 1846 году Касперовскую икону официально признали чудотворной. Хозяйка подарила святыню Никольскому храму, расположенному в ее имении. Ежегодно, в праздник Вознесения Господня, образ крестным ходом приносили в Херсон, а затем возвращали в Касперово. В 1854 году, во время Крымской войны, чудотворную икону Небесной Заступницы доставили в осажденную англичанами Одессу. На молебен перед Касперовской иконой собрался весь город. И неприятель снял осаду. Церковь постановила праздновать чудесное освобождение Одессы ежегодно 14 октября. Касперовская икона и поныне горячо любима одесситами. Святыня хранится в кафедральном Успенском соборе города.
0: Небесная заступница. Касперовская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Радио «Вера». Светлое радио. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 18 сентября 1909 года. Также батюшка недавно рассказывал мне про отца архимандрита Моисея. Однажды мужичок привез в Оптину целый воз яблок для продажи, ибо тогда еще в Оптиной не было яблочных садов. Батюшка Моисей вышел к мужичку и спросил, какие это яблоки и какая цена. Мужичок, думая, что отец Моисей не понимает толка в яблоках, хотел обмануть его и отвечает, «Это добрый крестьянин, яблоки первый сорт». Отец Моисей видит, что это незрелая Антоновка, и говорит, «Как они называются?» «Добрый крестьянин». «Да, а этого крестьянина не Антоном ли звали?» Мужик понял, что отец Моисей узнал яблоки, и в смущении говорит, «Простите, батюшка, значит, мне обратно ехать?» «Зачем? Позови-ка мне отца эконома». Когда тот пришел, отец Моисей приказал сыпать яблоки в подвал, а мужику дал ту цену, которую он запросил с самого начала.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Глава 10 книги «Бытие» повествует о жизни на земле после потопа. После перечисления детей, внуков и правнуков Ноя мы читаем такие строки. «Ассур построил Ниневию, Рехавафир, Калах». Долгое время эти географические названия ученым ни о чем не говорили. Некоторые историки не придавали особого значения топонимам, не нанесенным на современную карту. Однако в середине XIX века скептикам пришлось пересмотреть свое отношение к библейским текстам. В 1839 году молодой английский историк Остин Генри Лейрд, путешествуя по Месопотамии, оказался в местечке Калах-Шергад. Внимание ученого привлекла высокая пирамидальная гора, возвышавшаяся на окраине поселения. Гора явно скрывала какую-то тайну. Из груды проросшей травой земли местами выступали остатки древних стен. Лейрд помнил, что в Библии упоминается некий Калах. Что общего между этим библейским городом, существовавшим тысячи лет назад, и современным Калах-Шергатом? Молодой английский ученый решил изучить содержимое таинственной горы. Всего с шестью рабочими он приступил к раскопкам, еще не подозревая, что сделанные здесь открытия прославят его имя. Уже на второй день работ археологи обнаружили несколько вертикально поставленных каменных плит. Судя по богатой облицовке стен, это был богатый, возможно, царский дворец. Лейрд отправил трех человек исследовать противоположную сторону холма. И здесь снова заступ археолога наткнулся на дворцовую стену. Она была покрыта великолепными рельефами. Вот как описывал один из рельефов сам Лейрд.
1: Это было изображение батальной сцены. Во весь опор мчатся две колесницы. В каждой колеснице три воина. Старший из них безбородый, по всей вероятности евнух, облачен в доспехи из металлических пластинок. На голове его остроконечный шлем. Левой рукой он крепко держит лук, а правый чуть ли не до плеча оттягивает тетиву с наложенной на нее стрелой. Рядом с ним стоит возничий. С помощью поводьев и кнута он направляет бег коней. Щитоносец отбивает круглым щитом, возможно, из чеканного золота, вражеские стрелы и копья. С удивлением отмечал я изящество и богатство отделки. Точное и в то же время тонкое изображение как людей, так и коней. Знание законов изобразительного искусства нашло здесь свое выражение в группировке фигур и общей композиции.
0: Работы на холме Калах-Шергад продолжались три года. Археологам удалось вызволить из небытия столицу древнего ассирийского царства, в центре которого некогда возвышался дворец царя Ашшур-Насирапала II. Именно этот царь перенес столицу Ассирии в Калах. Традиционно почти каждый ассирийский правитель, взойдя на престол, переносил столицу в новое место и сооружал себе новый дворец, стараясь при этом превзойти предшественников в пышности и величественности построек. Однако сам город существовал и за много веков до того, как стал столицей. Сегодня историки почти не сомневаются, что это и есть тот самый таинственный Калах, о котором говорится в 10 главе книги «Бытие». Дворец Ашшур-Насирапала, сооруженный в 9 веке до Рождества Христова, был грандиозен. Он имел большой квадратный внутренний двор, вокруг которого располагались парадные, жилые и хозяйственные помещения. Стены многих из них были покрыты рельефами с изображениями военных подвигов царя, охоты, царских приемов. Весной 1848 года дворец Ашшур-Насирапала был практически полностью освобожден из-под земли.
1: Некогда дворец в Калахе поражал богатством и роскошью отделки. Резные вставки из слоновой кости украшали троны, ложа, столы, кресла. Стены некоторых залов целиком были покрыты пластинками этого драгоценного материала. Каждый посетитель, вступавший в тронный зал, будь то жрец, царский придворный или посол соседней державы, проходил мимо богов каменных плит, на которых искусный скульптор изобразил сцены, рассказывающие о смелости и ловкости царя Ассирии. Фигуры богов должны были внушать благоговение, подчеркивать силу и могущество Ассирийской империи и ее владыки, сидевшего на троне в южном конце тронного зала.
0: Сегодня многие раритеты из Калаха украшают залы Иракского музея древности в Багдаде. Годы спустя в Месопотамии было найдено множество подобных скульптур и барельефов. Но для тех исследователей, которым впервые удалось обнаружить древние изваяния и отряхнуть с них пыль веков, они были волнующим открытием. Прошло совсем немного времени, и тут же Генри Лейерд нашел второй из трех загадочных городов Ниневию. Библейская топонимика оказалась реальностью. Более того, она помогла ученым восстановить целую эпоху в истории Ассирийской империи. Ту эпоху, о которой до этого времени ничего не было известно.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: В семье Кузнецовых родился долгожданный ребенок. Вера и Фома спешат сообщить об этом Михаилу Гавриловичу. Вместе с доктором и его верным псом Алтаем ребята отправятся в увлекательное путешествие по временам и эпохам. Узнают, как встречали рождение детей в разных странах, и о том, почему появление малыша не только радость, но и большая ответственность. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: Жития святых. Страницы летописи. Междоусобные войны в Древней Руси были обычным явлением. Желая расширить свой удел и возвыситься над остальными, брат поднимал меч на брата, сын на отца, отец на сына. Впрочем, это вполне соответствовало нравам и обычаям того времени. Неуемная жажда наживы подогревалась пламенем языческих костров, оправдывалась пышностью погребальных тризн. Люди верили, чем больше золота и серебра, лошадей и наложниц последует за своим господином в мир иной, тем богаче и счастливее будет его новая жизнь. Принятие христианства, связанное с именем великого князя Владимира Святого, вселяло надежду на перемены в мировоззрении. Немалую роль в этом играл и личный пример самого князя. Первым делом Владимир запретил содержать гаремы и сам отказался от многочисленных жен. Тризны также были объявлены вне закона. Прекратились жестокие обряды погребения заживо, но языческие устои по-прежнему оставались сильны. Киевская Русь. Год 1015. После смерти Владимира Святого киевские бояре возвели на престол его сына, Святополка. Известно, что сам Владимир намеревался передать правление другому княжичу, Борису. Не по старшинству, как того требовал обычай, а по велению отцовского сердца. В боголюбивом и праведном Борисе Владимир видел достойного продолжателя своего дела – становления христианской веры на Руси. О княжеской воле в Киеве знали многие, в том числе и Святополк.
1: О чем печалишься, княже? Выйди к дружине, подними с нами чарку. Слышишь, травицу тебе поют.
2: Не могу я ни пить, ни есть, покуда с Борисом дело не решено.
1: Как не решено? Не он ли третьего дня прислал тебе верную грамоту? Отказывается от киевского стола, отцом своим тебя называет.
2: Сегодня отказывается, а завтра, глядишь, и редумает. Исполнение княжеской воли потребует. Глеб с Ярославом его поддержат. Да и не только они. В Киеве Бориса любят, а меня терпят до поры.
1: Полно, князь. Не замарает себя Борис вероломством. Не такие у него повадки.
2: Тиха вода, а на дне беда. Слыхал, наверное? Так вот, Борис возвращается из похода на печенегов. Пошли к нему гонца. Пусть докажет брат свое смирение. Дружину поперед себя в Киев отправит. А ты собери самых верных людей и жди моего приказа.
3: Что ты задумал, Святополк?

0: Неужто?
1: Когда убийцы, посланные Святополком, окружили шатер Бориса, он творил вечернюю молитву. Князь был предупрежден о злодействе, которое замыслил его брат. Тем не менее, он приказал войску следовать в Киев и не взял в руки оружие. Вместо этого Борис просил у Господа прощения для своих палачей. Когда последние слова молитвы были сказаны, князь лег на постель. В ту же секунду в шатер ворвались люди Святополка и закололи его копьями. Не пощадил Святополк и Глеба. Опечаленный известием о смерти любимого брата, отправился Глеб в Киев. Но по дороге был зверски убит. Слухи о коварстве Святополка мигом разлетелись по Руси. Прозванный русским народом «окаянным», бежал он в Польшу. И, подобно первому брата-убийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Борис и Глеб, следуя заветам Господним, даже под угрозой смерти, не пожелавшие обнажить меч против старшего брата, стали новыми народными героями, а позже и первыми русскими святыми. Скорые помощники, святые мученики Борис и Глеб были и остаются одними из самых почитаемых и любимых русских святых.
2: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Делать добро ближнему свойственно человеку по самой его природе.
1: Такой тезис прозвучал в проповеди в неделю о слепом епископа Августина Гуленицкого, духовного писателя второй половины XIX века. Слово Владыки объединило евангельский сюжет об исцелении Господом слепорожденного и похвалу деятельности попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. Говоря о милосердии к незрячим людям, Владыка призывал быть похожими на детей, душа которых еще не испорчена пороками. Посмотрите на маленьких детей, как они чувствительны ко всякому горю окружающих. Таковы по природе и все люди, и это потому, что все созданы по образу того, кто сам есть высочайшее добро и совершеннейшая любовь.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Грустно, оглядываясь, осознавать, что какое-то время было потрачено впустую, когда ты вроде бы живешь, а вроде бы и нет. В таком состоянии мнимой, а не подлинной жизни порой могут незаметно пройти годы. Герою повести Мэри Додж «Серебряные коньки», голландскому строителю Рафу Бринкеру, выпало особенно тяжелое испытание. 10 лет назад он упал с большой высоты и с тех пор не приходил в себя. Эти годы прошли в полубессознательном, полубезумном состоянии. Но, наконец, больного по просьбе его сына берется прооперировать знаменитый хирург. После сложной операции Раф приходит в себя. Он оглядывается, ищет глазами грудную дочь и маленького сына, а вместо них видит юношу и девочку-подростка. Ему рассказывают, что произошло. Из его жизни выпало 10 лет. Рафу тяжело. 10 лет жизни, 10 лет семейного счастья, о которых еще вчера он думал, что они будут впереди, оказались в прошлом. На его глазах выступают слезы. А ведь Рафу не в чем себя винить. Его потеря вызвана несчастным случаем и болезнью. Насколько тяжелее было бы осознать, что отрезок жизни прожит впустую, иллюзорно и не в болезни дело, а в лени, унынии, равнодушии, зависимости, неразумии. Намного. «Душа моя, восстань, что ты спишь!» Эти слова ежегодно звучат Великим постом в православных храмах. Они напоминают, жить надо так, чтобы не пожалеть однажды о прожитых впустую, словно во сне они прошли годах, а мнимой, а не подлинной жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Сегодня в Ставрополь прибудет частица посоха святого пророка Моисея. Святыня будет находиться в краевой столице 2 дня – 18 и 19 сентября. Святой пророк Моисей – одна из ключевых фигур библейской истории. Пророк-боговидец, который принял на горе Синай 10 заповедей. В христианской традиции святой пророк Моисей является важнейшим прообразом Христа. Через него был явлен миру Ветхий Завет, предваряющий пришествие Нового Завета. Частица его посоха – бесценная святыня мирового значения, рассказывает благочинный Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
5: Вы когда-нибудь чувствовали, что история – это не просто страницы в книге, что она происходит прямо сейчас? В этом маленьком фрагменте дерева заключена сила, которая веками меняла судьбы. Тот самый посох святого пророка Моисея, через который Бог проявил свою мощь, раздвинув воды моря. Это не просто реликвия, это святыня, это возможность прикоснуться к вечности, ощутить, что Бог не где-то далеко, а рядом с нами, в каждом мгновении. Приходите, помолимся, попросим о важном и найдем мир в душе. 18-19 сентября Владимирские и Казанские соборы города Ставрополя. Ждем вас!
4: Напомним, что 18 сентября частица посоха святого пророка Моисея будет находиться во Владимирском соборе краевой столицы. Время для поклонения с 10 вечера до 2 часов ночи. 19 сентября святыня будет доставлена митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в Казанский кафедральный собор. Время для поклонения с 9 утра до 8 вечера. Студенты подготовительного отделения и первого курса Ставропольской духовной семинарии по благословению ректора духовной школы протоиерея Павла Самойленко посетили Ставропольский государственный музей-заповедник имени Прозрителева и Правы. Группу сопровождали преподаватели Ставропольской духовной семинарии, куратор подготовительного отделения протоиерей Василий Архипов и тьютор Дмитрий Каштанов. Обзорную экскурсию по экспозиционным залам музея-заповедника для студентов провела экскурсовод, научный сотрудник отдела фондов Анна Киреева. Семинаристы познакомились с географическими, этническими и историческими особенностями Ставропольского края, а также с экспонатами, рассказывающими об истории и культуре региона. По завершении экскурсии студенты оставили в книге отзывов слова благодарности сотрудникам музея за познавательную встречу. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Может, мы купим такую же, и мама не заметит?
7: Купить вазу взамен разбитой – идея хорошая. Но маме мы все равно признаемся, потому что все тайное становится явным.
6: Папа, а я где-то уже слышал это выражение.
8: Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Так сказано в Библии. Слова о том, что все тайное и сокровенное когда-нибудь обнаружится и станет явным, содержатся в трех из четырех Евангелий. Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. В 12 главе Евангелия от Луки Господь Иисус Христос предостерегает своих учеников от закваски фарисейской, которая есть лицемерие, то есть от всего показного и ложного. От того внешнего благонравия, которым позже не в свою пользу прославились фарисеи, представители религиозного течения в иудаизме, Господь предостерегает. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Толкователи сходятся во мнении, что речь здесь идет не только о будущем суде, на котором все грехи обнажатся и станут известными, но и о том, что в настоящей жизни многое из того, что скрывается, рано или поздно обнаруживается. Причем это касается как злых и недостойных деяний, так и добрых дел. Эта мысль находит подтверждение в Евангелии от Матфея. Со словами «не бойтесь их», Спаситель призывает своих учеников не бояться клеветников, лжецов и злодеев, потому что настоящая добродетель не может быть скрыта или оболгана. Истина проявит себя, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, если вы явите всякую добродетель, то люди не станут внимать словам клеветников, а будут смотреть на истину дел. Подождите немного, и все будут называть вас спасителями и благодетелями Вселенной. Время все сокровенное открывает. Невозможно, чтобы дела ваши остались в неизвестности. История доказала истинность этих слов. Апостолы, которых Господь призвал не бояться клеветы, стали почитаемыми святыми, а те, кто выставлял их в дурном свете, преследовал и казнил, остаются в сознании поколений несправедливыми и жестокими гонителями. Сегодня фразеологизм «тайное становится явным» употребляется чаще всего в прямом смысле. На это указывают современные словари. Выражение легко вошло в оборот, став простой житейской истиной, которая чаще всего подтверждается личным опытом. Все неправдивое и искусственное обнаружится. Все, что скрывалось, откроется. Потому что не бывает ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Так говорится в первоисточнике.
0: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Южном Зауралье на западе Курганской области есть село Верхняя Теча. Здесь действует старинный Троицкий женский монастырь. Его история связана с именем преподобного Далмата Исетского. В 17 веке старец основал обитель на реке Исеть в 45 верстах от современной Верхней Течи. Далматов мужской монастырь был одним из первых русских поселений в Зауралье. При нем образовалась и женская община. Взаимопомощь помогала подвижникам и подвижницам выжить в лесной глуши. Братья выполняли тяжелую работу, сестры пряли, ткали и шили одежду. Для инокинь построили отдельный двор. Богослужения совершались в церкви введения во храм Пресвятой Богородицы. К 1737 году в монастыре проживало около сотни монахинь. Здесь развивалось текстильное производство. Мастерицы изготавливали из шерсти и льна церковные облачения, вышивали золотом и плели кружева. В 1742 году в женском монастыре случился пожар. Кельи и храм сгорели. Сестры переселились на новое место. Как раз туда, где сейчас стоит село Верхняя Теча. Здесь у насельниц появилось новое послушание. В обители открылось отделение школы, существовавшей при Далматовом мужском монастыре. Инокини обучали грамоте девочек. В 1764 году монастырскую жизнь нарушила религиозные реформы Екатерины II. По указу императрицы обитель упразднили, но в середине 19-го столетия в Верхней Течи вновь поселились православные подвижницы. Идея возродить монастырь принадлежала зажиточной крестьянке Ксении Зыряновой. Она приняла постриг с именем Евсевия и все свои средства потратила на обустройство обители. В 1848 году на деньги матушки по благословению священноначалия был построен каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Возрожденный монастырь стал называться Троицким. Он успешно развивался. Сестры трудились в различных мастерских – иконописной, златошвейной, переплетной, обувной, ткацкой – и содержали приют для девочек-сирот. Так продолжалось до революции 1917 года. Безбожники, придя к власти, монастырь закрыли и разрушили Троицкий храм. В конце 20 века разоренную обитель вернули православным, и новые подвижницы стали обживать историческое место. 28 августа 1995 года в праздник Успения Божией Матери в монастыре состоялось первое богослужение. Спустя еще несколько лет на месте игуменского корпуса построили каменный храм. В 2018 году его по традиции освятили во имя Живоначальной Троицы. Сегодня сестры Верхтеченской Троицкой обители живут теми же заботами, что и их предшественницы в прежние века, молятся и принимают паломников. Люди стремятся сюда, в заповедный уголок Южного Зауралья, чтобы в тишине, вдали от городской суеты, прикоснуться к божественной жизни.
0: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наш еженедельный журнал, программа, в которой мы собираемся в студии вчетвером, чтобы обсудить то, что лежит на сердце, проговорить какие-то темы, возникшие в жизни или прошедшие к нам из информационных полей, продумать то, что звучит на планерках радио «Веры», что нам кажется достойным, чтобы быть озвученным пред лицом наших слушателей. Еще раз здравствуйте. В студии, как всегда, двое ведущих радио «Веры». Сегодня это моя дорогая коллега Наталья Лангамер.
2: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан. И завсегдатая программа «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера». Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Я Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Я даже не знаю, с кого начать. Но, наверное, первым передадим слово Алене, потому что от Алены всегда какие-то добрые вести приходят.
2: Я сегодня к вам действительно с добрыми вестями из наших регионов, от наших региональных редакций. Дело в том, что в последнее время запущено несколько интересных проектов в местном вещании. Например, наша тюменская редакция. Напомню, что в Тюмени радио «Вера» можно слушать на частоте 92,4 FM. Запустили два интересных проекта. Первый из них называется «Возделываем мир Божий». Второй – это возрожденный проект, который называется «История земли сибирской». Краеведческая программа. Очень интересно. Вот хотелось рассказать немножко об этих проектах. Например, вот, да, «Возделываем мир Божий». Вот как вы думаете, о чем эта программа может быть?
4: О творчестве.
2: Да, и в том числе это...
1: Про сад и огород.
2: Да, точно, Константин.
4: Про творчество в саду.
2: Да, про творчество в саду. Ведет эту программу замечательная Евгения Исакова. Она профессиональный садовод и верующий человек, который всю жизнь занимается тем, что выращивает деревья, растит свой сад. Но она еще создала свою компанию, которая помогает делать красивыми сады других людей, и она занимается ландшафтным дизайном. Ну, в общем, она рассказывает о том, как возделывать сад, ну, через призму православных каких-то традиций. Ну, например, мне очень понравилась идея о том, что вот она рассказывает о том, как вырастить свой семейный сад, и как это может объединить всю семью вообще, весь, ну, скажем так, там несколько поколений, да, потому что вот некоторые деревья, они растут сотни лет, ну, например, там дубы или липы, да,
4: липы, например.
2: Вот, и как это здорово, когда вся семья вместе занимается вот таким вот творчеством, и понимая, что пройдет 100 лет, и правнуки этих людей будут... гулять под этими деревьями, и как это объединяет всю семью. Мне понравилась эта идея. Там есть, я слушала эти программы, там есть и практические советы о том, как бережно обращаться с природой в своем саду, как обращаться в том числе и с насекомыми, да, и с разными проблемами справляться. Вот. Но очень светлая, интересная программа, мне понравилась. Вот. Второй проект «История земли сибирской».
4: Тоже интересно.
2: Да, интересно, потому что ведет эту программу замечательный краевед, которого зовут Олег Старков. Он историк, он очень много знает о Сибирском крае. И его история действительно чудесная, потому что каждый, ну, то есть постоянно историки находят какие-то интересные находки, восстанавливая разрушенные храмы, например, или, ну, если мы говорим, допустим, о городе Тобольске, да, который тоже находится в Тюменской области и входит в состав епархии, которая сотрудничает с нашей Тюменской тюменской редакции. Вот. Там тоже такие памятные места, как мы с вами помним, знаем, да, о том, что там жила царская семья, там после отречения жил император Николай II со своей семьей и тоже там, в общем-то, пережили испытания и трудности. И такие, в общем-то, памятные места. Вот. И программы как раз «История земли сибирской», они посвящены и храмам, которые там восстанавливаются сейчас, и местам, и событиям из жизни царской семьи в том числе, и освоению Сибири, и нашим путешественникам знаменитым. В общем, довольно такой широкий охват тематический. Программа, как мне сказала наша коллега из тюменской редакции Лариса Лукьянова, руководитель этой редакции, программа пользуется очень большой популярностью среди местной аудитории. И мы с вами тоже можем их послушать, если мы зайдем в социальные сети. Да, можно просто в поисковиках набрать «Радио Вера Тюмень» и послушать все программы, которые в эфире федеральном у нас не транслируются, но их создают наши коллеги и создают с любовью, с радостью. Ну, скажем так, это такие ценные для нас тоже программы. Вот, и очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей эти программы услышали.
4: Да, интересно. Главное, да, что доступно.
2: Доступно, да. Слава богу, все это доступно. Ну и завершу свой рассказ интересным проектом, который выпускает радио «Вера Казань», наши казанские друзья. Вот Алексей Соколов был, ну, наверное, год назад в казанской нашей редакции давал интервью.
3: Даже больше. Больше, кажется, да? Что так недавно, но хочется еще.
2: Хочется еще.
3: Давно я не был в Казани.
2: Они очень вам рады.
3: Прекрасная редакция.
2: Они очень вам рады. И, кстати, Константин тоже там.
1: Да,
2: в прошлой. Был с Олей Павловой, общались.
1: По-моему, осенью, что ли.
2: Осенью, наверное, да, какой-то был проект, посвященный.
1: Там есть лектории у них, да. Вот при епархии, скажем так, куда разные, да, спикеры приезжают и с лекциями выступают. Вот, да, это приезжал, заодно побывал у коллег на радио «Вера Казань».
2: Да, интересно, кстати, программа получилась, я ее недавно переслушивала. Да, и вот наши коллеги казанские создают сейчас проект, который называется «Подкаст Ручьи». Я однажды рассказывала о нем в эфире здесь, в программе «Журнал». Интересный проект.
4: О чем?
2: Он о людях, которые возрождают сельские храмы Республики Татарстан. Причем это не просто вот, да, какие-то вот люди одинокие, которые вот, да, потихоньку делают свое дело. Нет, это целый проект. То есть люди собираются сначала семьями, потом подтягиваются другие сельчане, родственники этих сельчан, которые когда-то у кого-то бабушка жила в каком-то селе в республике. Они собираются на субботники, приезжают художники, зарисовывают этот храм в ландшафте в местном. Это получается все весело, с радостью, с молитвой, с вдохновением. Подтягиваются средства для того, чтобы восстановить этот храм. Подтягиваются люди, которые своими руками могут что-то сделать. Подтягиваются волонтеры. Это такое движение интересное. Мне кажется, вот как возрождается глубинка. Туда приезжают внуки тех, кто там, бабушки, дедушки, когда-то жили. Да, ребята, конечно, уже все учатся там, живут, работают в городах, конечно, чаще всего. Вот. Но это возможность вернуться на свою родину, там, где твои корни, там, где твой род, в конце концов, где молитвы твоих родных, предков твоих. Ну, слушайте, это очень такая вдохновляющая, объединяющая тема. И я прям вот поздравляю от всей души наших коллег с этим проектом. Напомню, что он называется «Подкаст Ручьи». О нем можно прочитать в социальных сетях «Радио Вера Казань». Тоже в поисковике можно так и забить. «Радио Вера Казань» найти эти.
3: Жалко,
2: программы.
3: Что с нами нет Алексея Пичугина сегодня, который у нас отвечает за тему сохранения, возрождения храмов. Но не знаю, что бы он сказал, но я от себя скажу, что очень интересный пример того, что мы много говорили о том, что бесполезно вкладываться в стены, которые стоят посреди пустоши. А здесь совершенно другой способ-то придуман, получается. То есть сначала появляются люди, а потом происходит возрождение, в общем-то, самого здания церковного. То есть церковь традиционно как бы начинается с людей. Вот очень здорово это. То, что они придумали такой способ, мне кажется, это единственное, как можно каким-то образом сейчас что-то сохранить.
2: Согласна полностью. Мне кажется, если этот пример транслировать на другие регионы, это вообще получилась бы такая сила невероятная. Я очень рада, что наши коллеги получили вот этот грант фонда президентских грантов, и вот на средства гранта они его реализовывают. Просто большие молодцы. Привет,
3: вообще есть
2: Казань.
3: Ощущение, что больше таких проектов становится. Вот мы помним, раньше было там «Общее дело», был «Реставрос», да, и это было какое-то количество людей, которые этим занимались. Сейчас вот постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди участвуют в подобного рода инициативах, их стало очень много, и это здорово. Мне вот тоже, опять же, в интернете постоянно ролики какие-то попадаются, как люди ездят. Не знаю, я просто тут скорее спрашиваю вас, есть ощущение, что такого рода активности стало больше?
2: Да-да, у меня тоже, кстати,
4: наверное,
2: такое.
4: Да.
2: Мы даже вот в программе журнал регулярно, да, эту тему освещаем, причем с разных как-то сторон эта тема приходит.
1: Меня как-то запомнили слова одного из спикеров, уж не помню сейчас где и как, который сказал, что вот если есть заброшенное там село, ну или не заброшенное, какое-то уже малолюдное, в нем стоит старый храм. Может быть, в аварийном состоянии или просто давно не реставрировавшийся. И вот находятся активисты, которые говорят, там, вот мы хотим что-то восстановить. И, конечно, включают здравый смысл и спрашивают, а ради кого? В селе никого нет. Ну, и не то, что никого нет, а
4: но в селе живут вокруг. Ну, совсем мало людей.
1: Вот иногда на это иногда звучит ответ, что а вот если храм восстановить, люди появятся. То есть логика другая. Храм вокруг себя созидает людей, общину, деревню и так далее. Я, честно говоря, вот с тех пор думаю, насколько это эмпирически подтверждается. Вот у вас какие-то такие...
3: У меня, такие я уже рассказывал здесь весной, отвечал на этот вопрос здесь в студии, тебя, наверное, не было просто тот раз. Меня поразило, когда вот в этом году мне довелось побывать на годовщине всем нам известного фонда «Белый ирис», который занимается вот как раз возрождением храмов, и они очень давно пришли к мысли, что нужно не пытаться собрать деньги там вот на консервацию, еще что-то, а нужно сделать ставку на то, чтобы учить местных людей, как это делать, помогать им ресурсно и так далее, да. И вот у них на дне рождения собралось невероятное количество людей, с которыми они сотрудничали, которые что-то где-то вот там вот в каком-то виде сумели восстановить. Где-то получилось там сохранить храм, где-то просто законсервировать, чтобы крыша не проваливалась. То есть успехи с точки зрения строительства и реставрации очень разные, не всегда однозначные и так далее. Но каждый раз это была группа прям людей, которые вот со своего места приехали. Когда я их увидел всех вместе в одном месте на этом празднике, я был просто поражен, сколько их. То есть я думал, ну там у них как-то 2, 3, 4 активных объекта, там еще что-то. А это прям, ну, толпа людей из разных регионов, которые общались на понятную, близкую тему. И это просто, ну, общины уже фактически. То есть это работает. И я был удивлен. Надо на это посмотреть.
1: Интересно, да, насколько жизнь, собственно, деревенская, сельская, возрождается там, где появился храм действующий, с общиной и так далее. Просто у меня такой статистики нет, а вот любопытно было бы.
3: Я думаю, что ее вообще нету. И даже если ее начнут считать, она, скорее всего, будет не очень правдива, потому что не очень понятно, по какому критерию считать. Вот все истории про индекс счастья, которые пытаются там выездить, знаешь, вот там в этой стране он такой, в этой такой, там, да, вот, они все очень абстрактны. Это надо на людей, мне кажется, больше смотреть. Я здесь выступлю как абсолютный гуманитарий. Моя гуманитарная часть выступит. Не техническое.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это программа «Журнал». В студии ведущий «Радио Вера», моя коллега Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Завсегдатые программы «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Ну вот тогда, Лёш, к твоим страницам нашего сегодняшнего журнала мы переходим и будем рады услышать обе части, и гуманитарную, и негуманитарную.
3: Очень большое количество просмотров на нашем сайте и на наших каналах собрало видео, которое вышло на этой неделе. Я хочу поэтому про него рассказать. У нас вышел на нашем проекте «Академия ФОМы», ну и, соответственно, на сайте foma.ru тоже можно посмотреть, лекция прекрасного санкт-петербургского историка Бориса Григорьевича Кипниса про молодость Льва Николаевича Толстого внезапно. Фигуры, мягко говоря, неоднозначные для как нашей культуры, так и для истории церкви по понятным причинам, да, никто никогда не становился, пожалуй, из людей в XIX веке таким камнем преткновения, как Лев Николаевич Толстой, которого, как известно, Синод признал официально отпавшим от православия. Я вот, кстати, хочу подчеркнуть эту формулировку, потому что это мгновенно, тогда еще в момент принятия этого решения, благодаря уже изобретенным тогда заголовкам, разрослось до того, что его отлучили от церкви, и вроде как это выглядело как то, что его откуда-то выгнали, да, а там очень важно...
1: анафема.
3: Ну, да. Да, анафема, но это констатация того, что человек не православный.
1: Да, я помню, в Фоме в свое время был материал с хорошим заголовком «Анафема, которой не было». То есть, действительно, не было анафемы как церковного официального постановления, вот именно отлучающего графа Льва Николаевича Толстого от церкви, была констатация того, что он сам перестал себя считать членом церкви, и церковь, ну, просто это признает. Да, хорошо, мы согласны с тем, что он от нас отделился.
3: Да, и вот здесь дальше возникает вечная дилемма. Есть же две таких величины. Федор Михайлович Достоевский, который бесконечно может нас питать поводами поговорить о его текстах, поговорить о его взглядах, поговорить о том мире, в котором он жил. И Лев Николаевич Толстой, которого иногда мы как-то немножко в православной среде стараемся замалчивать, потому что вроде как вот считается, что он не наш. Но Лев Николаевич Толстой, как метко подметил Владимир Ильич Ленин, он же зеркало, да, пусть русской революции, пусть трагедии, которая потом произошла, но зеркало очень важное. И понять, как он пришел к этим своим мыслям, почему он таким стал, и что ему двигало в стране, где православие, в общем-то, было, считалось официальной государственной религией, где, вопреки некоторым представлениям, не так уж все было плохо с православной жизнью. Вот сам факт того, что он современник того же Достоевского, Соловьева, показывает, что православная мысль была жива и активно развивалась, мыслящий человек нашел бы в ней свое пристанище. Но Лев Николаевич Толстой пошел почему-то немножко другим путем. И вот здесь возникает такая парадоксальная история, что да, ну, у нас в советские годы, как школа воспитывала, если человек великий ученый или великий деятель искусства, он должен быть наш вот в доску. Осталось доказать, что в строчке «Октябрь наступил», Пушкин предсказал революцию, да? А мы же не должны следовать этому пути, мы всегда об этом говорим. Мы должны понимать, что искусство как форма познания мира, она очень сложная и противоречивая. И Лев Николаевич Толстой – это как раз великий русский писатель с совершенно неправославным взглядом на жизнь. И в этом плане он интересен. И в том, как он дошел. А сама лекция, она, ну, прям, во-первых, просто Борис Григорьевич, он когда рассказывает, он завораживает своим голосом. Я просто вот тут не как редактор выступлю, а скорее как слушатель, потому что я услышал уже готовый материал, и это абсолютно вот такое гипнотическое повествование, которое, ну, надо послушать просто для удовольствия. А он рассказывает о молодых годах Льва Николаевича. Да, начинается с того, что мы всегда привыкли его воспринимать с бородой, косматого такого, как он, Борис Григорьевич, там пошутил, что таких младенцев никто не наблюдал. И Лев Николаевич тоже когда-то был ребенком, подростком, молодым офицером, человек, который абсолютно не был создан для подчинения муштры, но добровольно пошел в армию и участвовал в боевых действиях сначала на Кавказе, потом, соответственно, поучаствовал в Крымской войне. Как это на нем сказалось и почему он пришел туда, куда пришел? Очень интересный разговор, пересказывать его полностью не буду. Да, ну просто вот действительно, например, сам тот факт, что Лев Николаевич Толстой вообще-то учился на востоковеда, который на филфаке всем рассказывают, но в целом для людей это шок, потому что кажется, что Толстой и востоковедение – это какие-то совершенно противоположные вещи. А потом, когда с высоты этого начинаешь перечитывать его тексты, в том числе какие-то его попытки отсылаться не к христианству, а именно к восточным религиям и их восточной религиозной философии, многое становится понятно.
1: Он, по-моему, не закончил же университет.
3: Он не закончил университет не один раз, а два. Он не закончил сначала востоковедение, потом он не закончил юриспруденцию.
1: И в том, потому что не дворянское это дело, диплома получать. Надо роман писать.
3: Ну, это тоже не дворянское дело, знаешь, вообще было до какого-то момента. Его, ну, вот там как бы мысль подводится к тому, что все-таки надо, мы любим разделять там позднего и раннего Толстого, да, но еще надо разделять Толстого, который до войны был и который прошел через определенный военный опыт. И его легче понять и в чем-то простить, вот если ты понимаешь, с чем он там столкнулся.
1: Знаешь, такое одно свидетельство буквально. Недавно, готовясь к очередной записи нашей программы «Истоки», новой, которая сейчас у нас выходит на радио «Вера», про которую я недавно рассказывал, выходит у нас с понедельника по четверг в 11 вечера, перечитывал текст Михаила Новоселова, который называется «Забытый путь опытного богопознания». А Михаил Новоселов – это святой, это новомученик. Его называли «Московский Авва». Он был не в сане, он был мирянин, но он был таким очень важным деятелем вот такого как бы религиозно-церковного возрождения, религиозно-церковной публицистики начала века, повлиявшие там на Флоренского, на Сергея Фуделя. Очень крупная фигура. И он же в юности был толстовцем. И перед тем, как он открыл для себя православие, пришел в церковь, он был толстовцем, потом как бы с толстовством идеологически, что называется, порвал, но, понятно, до конца жизни сохранил некий личный пиетет к масштабу личности Льва Николаевича Толстого. И вот в этой книге «Забытый путь опытного богопознания» он забавно, ну как забавно, в нашем контексте забавно, в том смысле, что мы как бы считаем Толстого, не знаю, не нашим там человеком, который отпал от православия, его вот в этом смысле как-то ставим его под такой знак подозрительности. А вот Новоселов писал, что ну, вообще-то нужно быть благодарным Толстому за то, какие вопросы он поставил. Да, он доходил до, может быть, кощунства в своих взглядах антицерковных, но что им двигало? Им двигало требование подлинности, требование того, чтобы вера была

0: русскую мысль и оказал влияние просто на ту эпоху, которую потом мы знаем как русский религиозный ренессанс, и вот на ее такое, вот на ее, в каком-то смысле на ее появление.
1: Это, кстати, не первый и не последний, наверное, раз в истории вообще христианской мысли, когда какой-то вот, казалось бы, происходит стагнация на определенном этапе, а потом именно попытка спорить и попытка какого-то противостояния, да, каких-то возникновения каких-то совершенно таких проклятых вопросов, оно эту мысль заново разгоняет и оживляет. Вот как, например, с ужасной вот этой историей про Лиссабонское землетрясение, которое на Пасху, как известно, произошло, и которое шокировало там европейскую мысль, что вот как же такое зло может быть в такой день, да, и заставило ответ на этот вопрос искать, и возник целый, ну да, пласт мысли европейской, христианской. Так и у нас Лев Николаевич Толстой. Но, конечно, по-христиански его немножко жалко в этом плане, по-человечески.
0: Ну да.
1: Он выполнил такую важную миссию, фактически пожертвовав в чем-то собой, получается.
0: Ну, потом Толстой же, это банальная вещь, но он же разный на протяжении творчества. Я помню, как в интервью в программе «Парсуна» был поэт Юрий Кублановский, и Юрий Михайлович так в проброс сказал, но мне как-то это очень запало в сердце, говорит, вот я недавно перечитывал «Войну и мир» Толстого. Какой там чудный, вот как там чудно изображено православие. Вот, казалось бы, все это Толстой, по которого мы так как-то соотносим с этим церковным отлучением, с его романом «Воскресение». Но вот действительно, в школе мы читаем «Войну и мир», мы читаем там историю Дуба и князя Андрея, диалектика души, это, значит, эволюция Наташи, там, и так далее, и так далее. Все эти прекрасные мотивы, безумные глаголы, там, каратаевщина, роевое сознание. Но вот как-то совершенно мимо, я помню, когда я в школе читал, вот мимо меня проходила тема, ту, на которую обратил внимание Кублановский, вот этого чудного мира русского православия, которое Толстым изображено, ну, вот в этой народной стихии, в этой верующей Маше Ростовой, ну, удивительным...
2: Наташе.
0: Нет, ну, а Маша Болконская, которая потом стала Машей Ростовой,
2: Ростовой,
0: она же Николая Ростова вышла замуж, да, Маша Болконская, Мария Болконская, княжной, которая вот, ну, вот только гений мог так это изобразить.
1: Ну, Лев Николаевич, конечно, будем откровенны, несколько свысока на все это смотрел. Возможно, это как раз было... Не хочется осуждать других, своих грехов полно. Но тут скорее не то, чтобы попинать покойного графа, сколько на себя тоже обратить внимание. Вот типичная наша интеллигентская такая, я про себя сейчас говорю, немножко свысока так, народная. Православие,
0: это,
1: да?
0: Народное, знаешь, я вот не употребляю это слово в уничтожительном смысле.
1: Мы нет, а Лев Николаевич?
0: Ты знаешь, я не знаю, я вот, может быть, сейчас странный пример приведу. У нас несколько раз на радио «Вера» в гостях был режиссер Юрий Грымов, рассказывал, мы обсуждали с ним его спектакли в Театре Модерна. Вот один из них, это был спектакль по «Войне и миру», который имел подзаголовок «Русский Пьер». И... Я был на показе этого спектакля, готовясь к программе, как журналист, и спектакль начинается с, ну, с такой длительной экспозиции, минут, наверное, 10, когда вот на сцену выходят люди вот в той самой простой народной одежде, и это хор Свешникова, и они поют, и это, в общем-то, ну, перед нами богослужение на сцене. Перед нами люди, которые стягиваются, приходят на службу. И это очень красиво, это очень мощно. А потом это сменяется в стык заседанием масонской ложи и посвящением Пьера в масоны. И ты чувствуешь всю эстетическую разницу, всю какую-то глубину, простоту. Вот в этом смысле народность как бы такую... исконность, когда сердце откликается на что-то родное, знакомое вот в этих сценах богослужения, и что-то экзотически чуждое в сценах Пьера масонов. Я вот в этом смысле говорю про народную веру как некое опознавание родной культуры.
2: А помните эпизод тоже из романа «Война и мир», когда Наташа Ростова, находясь в храме, вот в каких-то до своих расстроенных чувствах, и она услышала мирную Ектенью, и как она проживала эту мирную Ектенью вместе со всем сначала приходом, а потом ее мысли, в общем-то, так ушли в мольбу

0: Господа о всей стране, о всем народе своем, да. Тоже такой вот для меня незабываемый момент. Вообще, вот несколько раз сегодня как-то произнесено, что как-то Толстой не наш, не наш. А вот я могу сказать, что это вообще абсолютно мой писатель. Я очень люблю его произведения. И мои два любимых героя... Нет, ну, на самом деле, так двумя ты не ограничишься, наверное. И очень люблю и Наташу Ростову, и Машу Болконскую, и Константина Левина очень люблю. Или Левина, да, как правильно. Никто до сих пор так и не знает. Вот. Это мои любимые герои, вместе с которыми я проживала какую-то часть своей жизни, вместе с которыми я размышляла, отвечала на какие-то свои вопросы. И вот хотя бы за это я благодарна Льву Николаевичу, за то, что он написал свои произведения. Вот.
1: Ну, вообще, судить художника за его взгляды, ну, такая спорная вещь. Да. Судить произведение за взгляды создавшего художника точно совершенно не стоит.
2: Мы вернемся к нашему журналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Журнал на радио «Вера».
4: Вот и кончилось лето.
5: И мы идем в школу.
4: Но как перестроиться на учебный лад?
6: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
7: Мы знаем!
4: Надо превратить их в приключения.
5: В формате аудиоурока.
4: А для этого предлагаем вместе с нами
6: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
5: его верным псом Алтаем
4: и нашими друзьями Верой и Фомой
5: отправиться в захватывающее путешествие
7: в страну знаний.
6: Заходите на наш сайт,
5: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
6: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
7: Давайте учиться вместе!
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
3: Журнал на радио «Вера».
2: Наш еженедельный журнал в эфире продолжается. В студии ведущие радио «Вера» Наталья Лангаммер, я Константин Мацан и завсегдатай программы «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Мы продолжаем листать воображаемые страницы нашего еженедельника. Наташа, ну какую страницу ты сегодня
10: Я так глубоко куда-то ушла в русскую литературу. Почему-то сейчас про Достоевского подумалось, про его преступление и наказание и про рефлексии как бы героев, да. Потому что я на той неделе, может быть, это такая банальная тема, я столкнулась, ну, с мошенниками. Даже если рассказывать это издалека, может быть, это полезно кому-то будет из наших слушателей. Сломалась стиральная машина. Я какой-то клапан мне сантехники перекрыли, я не открыла его, начала стирать. В общем, что-то там сгорело, пошел дым. Что дальше делаешь? Открываешь интернет и просматриваешь какой-то перечень в поисковике служб, которые ремонтируют машину. Ну, первые 2-3 там реклама, наверное, там, ну, 4-5, в общем, где-то вот в этой середине, значит, я нахожу телефон какого-то сервиса, там, значит, выезд мастера завтра, мне, конечно, надо это уже вчера, я приезжаю в Москву специально с дачи. Уже неделя прошла, вот я, значит, весь этот вопрос организовала, приезжаю. Приезжает мастер. начинает осматривать. Молодой парень. Я, значит, с ним там тоже доглядываю. Он так на меня косится как-то. Ну, в общем, осмотрели машину. Он сказал, что сломался модуль, где кнопки вот включаются. Открыл боковую стенку, она у меня вертикальная, посмотрел, говорю, больше нет поломок? Он говорит, нет поломок, больше нет поломок, я все проверил, только вот модуль, но его надо менять. Вот, значит, 6 тысяч вперед. Что-то он написал, я потом в эту бумажку заглянула уже как бы потом. Вот, там ничего не понятно, что написано, вообще ничего невозможно разобрать. И бумажка тоже непонятно откуда, о чем. В общем, он приехал, обещал через день, приехал он в результате через неделю. И, значит, перед этим позвонил и сказал, значит, в общем, мы вот тут вот думаем или перепаять там что-то, это будет стоить 10 тысяч, или вам, значит, новый, вообще новый поставить модуль, это будет стоить 15 500. Что-то у меня уже какое-то доверие стало теряться к тому, что они там напаяют. Я зачем-то согласилась на новый. Вот, он приехал, поставил новый модуль. Но сказал, что ему рекомендовали вот, значит, модульщики посмотреть проводку и двигатель. Опять открыл боковую стенку и сказал, что сгорела вся проводка и сгорел двигатель. И, значит, я так представляю, если модуль 15 тысяч, то сколько будет мне стоить новый двигатель и так далее. Он, значит, предложил какой-то, у него дома валялся прям вот что-то такое старое отдать. Я не согласилась, но у меня было внутреннее ощущение, что я в плену в каком-то. То есть что-то происходит, а я не понимаю, что происходит, и я не понимаю, как из этого вырулить. Я отдала ему эти 15,5 тысяч. Он уехал с тем, что он вернется, значит, будет двигатель другой ставить. И вот тут я начала как-то очень сомневаться, потому что попадаешь в состояние морока такого, вот что-то не так, что-то не так. В сухом остатке я потом кинула клич по знакомым, меня нашли мастера проверенного, кто уже там работал с моими знакомыми. Он приехал и сказал мне следующее, что сгорела проводка. Я говорю, а модуль? Он говорит, ну, модуль тут как бы что? Сгорела проводка. Вот он потом эту проводку поменял, мы запустили машину, двигатель здоров, цел, но модуль, извините, испорченный, старый. Я говорю, так новый же. Он говорит, так эти запчасти не выпускают уже много лет. Какой новый? Я ни чек не попросила, ничего. И вот потом уже я просто в искусственный интеллект, в программу вбила номер этой фирмы, и я не успела спросить, какая организация, подробности. Он мне сразу написал, что это мошеннический номер, что этот номер высвечивается, когда вы вбиваете поиск. Так получается, что он как бы всплывает, я не знаю, каким образом, но всплывает этот номер, и вы звоните этим людям, что по данным искусственного интеллекта они разбирают ваши машинки, уносят узлы, как бы с вас снимают деньги. И, в общем, я хорошо, что из этого выпуталась. Но это такая предыстория к тому, что я помню лицо этого парня, я его два раза видела. Да, когда он сначала говорил одну сумму, потом другую, потом мне сказал, что все 25 еще тысяч. Я говорю, откуда? Ну, там вот за это, говорю, а это откуда? А работа. Он понимает, что он делает. Он меня обманывает. Он смотрит мне в глаза. И потом вот я сейчас стою перед вопросом, а надо ли мне, собственно, вот позвонить, выйти на него и что сказать? Вот что-то сказать, что типа, ну, это зло. Ну, вот это прямо вот зло живое, да? Не он, а вот то, что он делает, зло. И что за это как бы отвечать будет. Я однажды так мошенникам пыталась сказать, что за это придется за все ответить, что перед Богом. Она, на что она мне ответила, это ваша точка зрения. Ну, в принципе, как бы да. Вот, коллеги, я даже не знаю, я в таком каком-то состоянии еще пребываю. Не то, что денег жалко, а вот когда ты видишь перед тобой человека, который совершает вот такой грех воровства. Вот очень странное ощущение, и я растерялась.
1: Знаете, у нас есть один сотрудник, не буду в подробности вдаваться, но он прямо считает это своим долгом. Когда вот раньше в мессенджерах писали, сейчас стали меньше, он всем им отвечает и всегда пытается их усовестить.
10: И
1: собирает всегда некие ответы их. Вот. Честно говоря, ни разу ему никого усовестить не получилось. Вот, очень часто он сталкивался с очень активным негативом. И негатив бывает двух типов. Первое – это когда человек, который, ну, занимается подобного рода вещами, он все-таки как-то, как правило, имеет инструкцию, как ему реагировать. И реагировать надо с ответной агрессией всегда. Все мошенники, когда их пытаешься усовестить, если они что-то учились где-то у кого-то, еще что-то, они просто агрессии на агрессию отвечают, чтобы от них отстали. Но были явно среди них люди, которые были не то что даже агрессивными местами, они были, посчитали, что они абсолютно правы. Там странные люди попадались. Например, люди, которые, с которыми все дошло до разговора о том, а что будет, если Бог накажет. И они прямо говорили, знаете, я не верю в то, что есть какое-то воздаяние в этом мире и вообще. И дальше начинали такую ницшанскую философию гнать, совершенно искренне рассказывая о том, что вот мир такой, и я вот в нем живу, и ничего плохого не вижу. Были люди, которые считали, ну, там, понятно, это не из России были звонки, там они начали рассказывать, что вы там больше преступник, чем я, мне это объяснили, там, и так далее. Но это отдельная тема. Но он никого не смог убедить. У него много этих переписок, я видел эти скриншоты. С другой стороны, он все равно считает, что он сделал правильно, потому что он сказал человеку какие-то вещи.
10: Засеял зерно.
1: Может быть, очень банальные, может быть, очень такие какие-то. Но он сказал ему сейчас, а что будет с этим человеком через 10-20 с нами совсем, мы не знаем. Но я лично считаю, и хочу это сказать по радио, так как мы все-таки средства массовой информации, еще раз, что, во-первых, напоминаю, что те, кто занимаются информационной кибербезопасностью, рекомендуют с мошенниками лишний раз не общаться.
0: Угу.
1: Вот. И
0: не лишний раз, а вообще.
1: Вообще,
0: кладем
1: да.
0: трубку.
1: Ну, то есть, по возможности минимум оставлять информацию о себе, давать свой голос и так далее, во всем этом не участвовать. По крайней мере, если мошенник знает, кто вы. Да? То есть вот эти фрод-рулетки, когда люди специально подключаются, чтобы с мошенником от имени другого человека поговорить, позанимать его время, и чтобы мошенник там не позвонил какой-нибудь бабушке. Да, это одно. А когда мошенник уже вышел на вас, знает, что вы Иванов Иван Иванович и работает по вам, лучше с ним долго не болтать, это вам может быть хуже. Но, с другой стороны, я вот считаю, что вот этот наш коллега, который этим занимается, он тоже это знает. Этот человек прекрасно понимающий, что такое кибербезопасность. Он просто принял это решение для себя, взял это как некий подвиг. Такой духовный, вот личного своего послушания. И я, конечно, в этом плане могу сказать, что я преклоняюсь перед человеком, который такое сделал. И это тяжелая духовная работа. Что-то, кого-то пытаться усовестить. Те, кто думают, что усовестить кого-то – это история про то, что я здесь в белом пальто стою, я вот такой хороший, я такой святоша там, и так далее, он просто либо никогда никого не пытался усовестить, либо пребывает в глубоком состоянии прелести. Вот. А любой человек, который понимает, что это такое, это прям ну, битва на передовой духовного мира.
0: Действительно, это, конечно, большая беда, и на самом деле уже очень многие люди с этим столкнулись. Мне кажется, каждый из нас, да, уже столкнулся.
10: Да, я думаю, что
0: так
10: все
0: или
10: не
0: иначе,
10: раз столкнулись, да,
0: коллеги?
1: Ну, кто с мошенниками не разговаривал, видимо, живет в лесу без телефона.
0: Да, и у меня было пару случаев точно, когда, ну, эти случаи были не слишком денежные, слава богу, но было все равно очень обидно. И вроде как кажется, что ты уже эти все истории уже 100 раз слышал, и уже все это знаешь, и с тобой это точно они тебя не проведут. Ничего подобного. Проведут, и все равно каждый раз надо быть начеку. Это вот я знаю по себе. И я знаю историю одного человека. Он полковник МВД, которого тоже мошенники развели на большую сумму денег. И еще бы больше его обманули, но ему просто кредит не дали такой большой, какой он просил в банке. Вот поэтому остановила все его супруга. Это удивительный случай. Вы можете себе представить, полковник МВД?
1: Легко могу представить. Я даже могу это объяснить. Дело в том, что очень большую проблему сейчас составляет то, что огромное количество людей выросло еще в мире, где культуры вот этого цифрового взаимодействия не существовало. Понимаете, вот люди, которые придумывают в качестве пароля дату своего рождения, они прекрасно в детстве выучили, что нужно мыть руки и не разговаривать на улицах с незнакомцами. Но я видел огромное количество людей, которые просто не понимают, что вот этот пароль, это фактически как вот не закрывать дверь дома. Ну, просто нужно либо вырасти с этим сознанием, либо себя заставлять вот это визуализировать. Вот. А в этом проблема слома эпох. Многие не готовы к тому, где другие чувствуют себя как рыба в воде. Ну, то есть вот представьте себе, что, знаете, я такой странный пример приведу. Помните, был такой писатель Фенимор Купер, который очень хорошо описывал вот этот мир на границе колониальной цивилизации, вот эти форты и все остальное, и лес, где живут там индейцы делавары, да, и что если ты зашел в этот лес, тебе кажется, что тебя никто не видит, а на тебя смотрят из-за каждого куста, да. Вот многие люди, они сейчас, попав в цифровое пространство, оказываются вот в таком диком лесу, всю жизнь жили в городе, а оказались вот в нем. И это очень опасно. И всегда нужно помнить, что ты в диком лесу, и прилагать огромное количество усилий для вот этой цифровой безопасности. И ни в коем случае, особенно сейчас обращаюсь к людям старшего поколения, я как бы сам не очень маленький, но все-таки простите уж, когда вам ваши внуки говорят, что запишите свой пароль и никому не говорите. Не надо с улыбкой смотреть на того, кого ты помнишь маленьким ребенком, и думать, ну, напишу Маша 1928, и все будет хорошо.
10: Вы знаете, проблема-то в данном случае, вот вы говорите, такое противостояние в цифровом мире, да, понимание, непонимание цифровых процессов, а здесь у меня как будто была моя леность встать на позицию человека, который пришел обмануть.
1: Для начала не надо было так искать в поиске телефон.
10: Это я уже поняла.
1: Я могу потом разобрать этот случай. Все равно все начинается отсюда. Это же не только в интернете происходит. Это повлияло на культуру взаимодействия людей в целом. Да. Раньше бы к вам пришел человек из ЖЭКа, который вы знали, где находится, и по какому адресу можно прийти и поругаться. А сейчас он приехал откуда-то из интернета.
3: Журнал на радио «Вера».
2: В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущая радио «Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и завсегдатаи программы «Журнал» Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Ну что, давайте о приятном поговорим. В Москве.
1: Да, мы вроде до этого старались не очень сваливаться.
2: А вот сейчас совсем о приятном.
1: Да, в Москве.
2: В Москве мощи святителя Спиридона Тримифунского. Что вы все с этим чувствуете?
10: Ну, на самом деле, очень, очень как-то радостно, как всегда, когда есть возможность прикоснуться к святому. Я знаю, какие очереди были в Санкт-Петербурге. Люди там с трепетом мне оттуда писали, что вот мы приложились, что это удивительно. Мы простояли там два круга вокруг собора. И это, конечно, так приятно, что есть у нас такая возможность. И начинаешь так в голове перебирать, так, какие бытовые вопросы нужно решить мне, так, кроме стиральной машины, уже у меня других проблем как бы пока нету. Значит, я помолюсь там за подругу, которая там с жильем, там за это, за это и за это. Ну, как-то так у нас святитель Спиридон, не только святой, который нам показал в одном камне, да, Святую Троицу, но почему-то сразу начинаешь думать, о чем же попросить? О чем же попросить?
0: Вы знаете, у меня история связана тоже со святителем Спиридоном. Даже две истории, обе расскажу. Ну, во-первых, мощи святителя Спиридона, я обязательно к ним постараюсь попасть. Но частички мощей и вот туфельки святителя Спиридона, они есть во многих храмах. И, например, есть его туфелька в Сольбинском монастыре в Ярославской области. Может быть, кто-то бывал там из вас. И однажды мы туда приехали... Ну, скажем так, с группой паломников общались. Сестра одна из насельниц проводила экскурсию для нас по монастырю, рассказывала о нем и рассказала о том, что нашему, значит, святителю Спиридону пишут едва ли не больше, чем матушке-настоятельнице, да, она так шутку сказала, писем с просьбами, с молитвами, значит, у них там есть даже особый ящичек, куда эти все, значит, молитвы складываются. Вот, и рассказали нам об одной девушке, которая туда приезжала, и она была, я так понимаю, ну, так скептически немножко настроена по поводу веры, по поводу всего, я не знаю, как она оказалась в группе, вот, и... Значит, и она тоже решила написать свое письмо святителю Спиридону. И написала, значит, в общем, что-то, и оставила ему. А через несколько, ну, некоторое время она вернулась туда, в монастырь, и сестрам, ну, совершенно в таком вот, ну, вдохновленном уже состоянии рассказывает о том, что она вообще-то уже верит действительно в то, что святитель Спиридон так близко предстоит к Богу, что он вообще помогает людям справиться со всеми их сложностями. Она говорит, я бы не поверила, если бы все, что я написала, не исполнилось бы в той последовательности, в которой я написала. То есть один, два, там был целый список, видимо. То есть, и вот человек так вот ну, пришел к Богу фактически через вот эту ситуацию. Вот. А однажды тоже в моей семье произошла история. Ну, в общем, были какие-то финансовые сложности, и мы позвонили моей одной родственнице, очень доброй и светлой женщине. Она уже, к сожалению, скончалась, очень верующий человек. И мы ее попросили помолиться. Мы знали, что она молитвенница, и, в общем-то, мы всегда ее просили, если что-то случалось, помолиться. И она говорит: хорошо, все, я поняла, все, все сейчас сделаем. Вот. И на следующий день случается такая ситуация, что ну, кто-то позвонил, и уже появилась работа, и уже, значит, там разговор о каком-то, о какой-то оплате, вроде как решаются все финансовые вопросы. И звонит она и говорит: ну что? Мы ей говорим: ты знаешь, у нас тут, у нас все получается как-то, в общем, твоя молитва, это что-то. Она говорит: это я Спиридона подключила. И вот это вот я Спиридона подключила, даже не то, что святителя Спиридон, да, как-то вот. То есть это вот для нее были уже, она при жизни уже была, ну, скажем так, вот такой чистой жизни человек, что это ее родные, через которых она вообще решала любые вопросы. И до сих пор ее с нами уже нет, но мы все равно обращаемся, просим помолиться святителю Спиридону и просим помолиться Богу о нас. И до сих пор какие-то вот добрые ситуации в нашей жизни, какие-то вот сложности разрешаются, какие-то добрые события происходят. Вот. Так что святитель Спиридон тоже нам помогает. И, кстати, не только в материальном, да и просто, в общем, во всех делах.
1: Не только в материальном, да.
2: Это немножко вообще про вот то, о чем мы говорили в связи с Львом Николаевичем Толстым. Ну, народная вера в здоровом, безобидном смысле этого слова. Когда вот мы на Радио Веры даже вот обсуждаем, говорим, о чем помолиться святителю Спиридону, да? Но, с одной стороны, в этом какой-то, может быть, кто-нибудь высоколобо скажет, ну, что за инструментальный подход?
10: Да-да-да,
2: да, но мы же
10: правда,
2: как бы не в кассу взаимопомощи к святому приходим. А с другой стороны, я помню, как на заре моей церковной юности я слушал лекцию одного очень опытного человека, историка, который, в общем, которого не упрекнешь в какой-то суеверной вере, который говорит: ну вот Господь тебе такую простую религиозность народную целует и покрывает, с одной стороны. А с другой стороны, я помню, ну, вернее, с одной стороны, в каком смысле? Это вроде бы все равно мы остаемся в позиции такого как бы высоколобого Льва Николаевича Толстого, оценивающего народную веру, и мы ее как бы снисходительно одобряем, вот, сами к ней не будучи причастными. Вот. Но на самом деле я помню разговор двух очень опытных, опять же, в духовной жизни, заочный разговор профессоров Московской духовной академии по поводу какой-то очередной очереди, какой-то очередной святыни. И, значит, профессор А говорил, вот именно так скептически настроенный, говорил, что ну зачем идут вот туда, к этой святыне, помолиться там о том, чтобы дети не болели, о том, чтобы дочка вышла замуж, о том, чтобы там сын сдал экзамены в институте. Разве кто-то просит в этой очереди о том, чтобы со своими страстями бороться, чтобы там больше любви в сердце было и так далее? Ну, позиция понятная, и, в общем-то, она, ну, справедливая. Но на это другой, вот не менее опытный профессор отвечал, говорит, просто у профессора Б, говорит, просто у профессора А нет дочерей. А когда у тебя есть дочка, а ты видишь, что вот так, оглядываясь вокруг, из 10 молодых людей, дай бог, двое годятся для употребления в брак, то ты поневоле пойдешь молиться о насущном. И чтобы дочка хорошо вышла замуж, это не какая-то суетная просьба. Это, может быть, очень глубокий и один из важнейших жизненных интересов для родителей. Но аж про здоровье там детей мы вообще не говорим. Поэтому вот вообще, наверное, как-то вот та тема, которую я сам так немножко вбрасываю, про такой утилитарный подход к просьбам к святым, она, может быть, даже какая-то излишняя, вообще такая, собственно, надуманная. Да все в порядке, если мы, как верующие люди, верим, что Бог пронизывает все области нашей жизни, нет тех уголков, которые нельзя было бы отнести к его воле, его промыслу, его милости, то тогда и о глубоком духовном, и о простом бытовом можно молиться.
10: Слушайте, вот я первый раз услышала про Спиридона Тримифунского, когда я вот церковлялась в Даниловом монастыре. Мне сказали, лежит сапожок. Я говорю, как лежит сапожок? Ну вот лежит сапожок, там, значит, можно к нему приложиться, и он стаптывается. Я говорю, как это он стаптывается? Он же, ну, лежит. Ну вот, говорит, ну вот такое чудо. Он стаптывается, потому что святитель Спиридон спешит на помощь, и он, значит, вот ходит, помогает людям, вот сапожки стаптываются. Меня это тогда потрясло. Вот как вы к этому относитесь?
1: Нельзя ничему удивляться, если ты истинно веришь. Нельзя ничего воспринимать. Знаете, вот есть такой разговор. Я слышал такую мысль, что в православии не бывает чудес по расписанию. Но, может быть. Но в то же время ничему удивляться нельзя. Ну, стаптывается.
2: Ну, мне кажется, это вот все про то же. Ну, если ты веришь в Бога и в то, что есть святые, потому что сапожок стаптывается, то, наверное, это слабая вера. А если он не перестанет стаптываться, тогда что, все здание твоей веры рухнет?
1: Давайте вспомним опять старца Зосиму из
2: Федора Михайловича. Да. Да. А как бы если ты веришь в Бога, во Христа, и веришь Богу, и веришь Спасителю, то тогда, ну, для Бога нет ничего невозможного. Просто все-таки это чудо от веры, а не вера от чуда.
10: Мне да, кажется, согласна, так. Да. Но просто когда я пришла, для меня это было чудо, укрепившее меня в вере.
2: Ну, потому что уже была вера.
10: Да, наверное, да. Но для неофита это по-детски был такой момент какой-то детской радости, что святые так близко и действительно ходят.
1: Бог очень разными способами разговаривает с людьми. Это главное, что можно там вот вынести из всего этого жизненного опыта, особенно послушав истории других более духовных людей. Но вообще, мне кажется, что замечательно, что случилось принесение такой знаковой святыни. Все-таки вот говорят, а зачем вот действительно идти к деснице Спиридона Тримифунского, если частица мощей есть в другом храме? Но это продолжение той темы, которую мы вот недавно вели по поводу Московского крестного хода. Это же, во-первых, молитвенные усилия, да, я отстою очередь, я что-то сделаю для Бога, да, а с другой стороны, это еще и форма исповедания своей веры перед другими. И мне очень, очень, по-моему, правильно то, что вот сейчас я уже слышу от коллег, а что ж так ненадолго принесли такую святыню в Москву, десницу святителя Спиридона? Принесли надолго, просто стараясь как можно, чтобы больше городов охватить, да? Ведь она проехала, начался поездка в Чебоксарах, насколько я помню, мы вот сопровождали это все нашими публикациями с самого начала на Фоме, и потом на Петербург, Дальний Восток, Сибирь. В Иркутске был крестный ход целый, да, тоже общегородской в связи с принесением мощей. И вот теперь в Москве. И если вот, Константин, заканчивая наш, может быть, уже разговор, подводя итог, отвечая на твой вопрос по поводу того, что вы испытываете, я вот лично испытываю надежду большую, потому что мне кажется, что вот таким совместным молитвенным действием тех, кто принес ее через границы, через все эти разделения, которые сейчас в мире только множатся и нарастают. Если что-то и может уврачевать разделение между людьми, мы иногда недооцениваем значение таких вещей и значение нашего церковного вот такого вот экклезиологического великого единства и нашей единой молитвы для того, чтобы мир не распадался и скреплялся. Слишком много мы, я сейчас про себя говорю в первую очередь, переживаем о том, каким последствиям приведут какие-то там военно-политические события на другом конце мира, и слишком мало молимся о том, чтобы Господь был с нами. Тогда там, где он есть, распаду очень мало места остается.
10: Да.
2: Я сейчас произнесу фразу, за которую меня стебут коллеги обычно. Но она тут к месту. И лучших слов для завершения нашей беседы не найти.
10: Потрясающе. Еще одно любимое слово у нас на радио «Вера», которое просят не произносить так часто.
2: Хотя я искренне не понимаю, что в этой фразе такого ироничного. Я действительно считаю, что вот Леша как прекрасно сказал. Что после этого добавишь? Но только сказать «до свидания, дорогие друзья». С вами была программа «Еженедельный журнал» на радио «Вера». В студии были ведущие радио «Вера» Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и завсегдатаи программы журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера» и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Ровно через неделю в это же время, в пятницу в 6 вечера, мы продолжим листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, до новых встреч.
10: Всего доброго.
1: До свидания.
10: Всего доброго.
3: Журнал на «Радио Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, на этой неделе у нас Святейший Патриарх посетил Мосгордуму по совершенно нетривиальному поводу. Оказывается, был юбилей 150-летия основания храма благоверного князя Александра Невского на территории Мосгордумы. По этому поводу решили встретиться депутаты городской думы со святейшим и как-то пообщаться. Вообще это не было раньше заведено. То есть был, по-моему, только один в году случай, когда святейший выступал либо в Совете Федерации, либо в Думе, и, собственно, больше таких площадок для общения не предполагалось.
3: Как говорили во времена до большевистского переворота, неправда ваша.
2: Да.
3: Что я имею в виду? Ну, во-первых, все-таки патриарх выступает в рамках рождественских чтений, а точнее на парламентских встречах, проходящих в рамках рождественских чтений, чередуя площадки Думы и Государственной Думы и Совета Федерации, справедливо. Просто я обращаю внимание, что это не выступление в Думе на заседании Думы, да? То есть это вне, так сказать, законотворческого официального процесса происходит. А то получается, что патриарх чуть ли не в работе Федерального собрания принимает участие. Это, конечно, не так. И когда он на парламентских встречах в рамках рождественских чтений выступает либо на площадке Думы, либо на площадке Совета Федерации, то, как правило, на этой площадке помимо депутатов и сенаторов присутствуют общественные деятели, политические деятели, деятели культуры. Вот, и это всегда такой обстоятельный разговор, но это вне политического процесса, связанного с законотворчеством. Что касается Московской думы, то это второй визит патриарха Кирилла туда. Первый был 10 лет назад, мы его вспоминали вот во вторник в 16 году. Тогда тоже была встреча и выступление перед преимущественно депутатами Московской думы. Я, кстати, могу даже открыть маленький секрет. Это, что называется, из внутренней, ну, даже это не внутренняя кухня. В прошлый раз, когда святейший приехал, он, понятно, что он всегда готовится, у него есть некий текст выступления, с которым он работает, там, до конца его там правит, что-то добавляет, убирает. Вот. И я помню, что мы вошли, когда в зал Московской думы, патриарх поздоровался и, показав, ну, держа в руках текст, он сказал: знаете, вот я вот тут что-то подготовил, но вот сейчас на вас смотрю, вот на ваши глаза, там, и мне кажется, что это вот не совсем то, что надо говорить. Перевернул эти бумажки и стал полностью, значит, говорить нечто новое. Вот. А в этот раз патриарх тоже очень много говорил, добавляя вот к тем тезисам, которые он подготовил, чтобы выступить перед депутатами. Но, может быть, вот опять же, да, такая вот непринужденная достаточно и очень искренняя, неформальная атмосфера, несмотря на то, что это были действительно депутаты Московской думы, патриарх очень много от текста отрывался и, собственно, раскрывал вот те тезисы, которые были у него там обозначены, и поднимал другие темы. Видимо, вот, может быть, это было связано с тем, что вначале мы были в храме, вот, и был молебен, потом там обратился настоятель храма к патриарху, вспомнив, кстати сказать, тоже, знаете, был такой неформальный случай, это есть в видео, настоятель вспомнил, что в свое время Вот я сейчас боюсь ошибиться, но, короче говоря, это конец 80-х, когда куда-то приехала группа паломников, по-моему, в Печоры, группа паломников из Ленинградской духовной академии и паломниц, которые плакали и рыдали, что вот их ректора, значит, епископа Кирилла отправляют в Смоленск. Вот это известная ситуация, когда будущего патриарха, вот, ну, фактически, чтобы не использовать слово, которое на языке, ну, отправили, да, это было понятно, что тогда Совет по делам религии этим занимался, такими перемещениями это было связано с активностью, с позицией будущего патриарха. И вот было, так сказать, решено его как-то немножко так переместить, да, в самую, как не раз Святейший вспоминал, в самую на тот момент бедную епархию Русской Православной Церкви во всех, там, в разных смыслах, что называется. Вот, и настоятель вспомнил, он был свидетелем того, как вот эти девчонки и ребята, которые учились в академии, в семинарии, вот они говорят, давайте вот мы помолимся, чтобы все-таки его не отправили, потому что это наш там любимый ректор. И было видно, что патриарх очень растроган вот этим воспоминанием. И он там ответное слово сказал в храме, а потом, когда перешли, ну, видимо, вот продолжение вот этого, и вот на такой и эмоции светлой. Вот он при этом, это было не парадное совсем выступление, оно опубликованное, видео у нас есть, можно с ним познакомиться. Святейший, конечно, как всегда он это делает, он, обращаясь вот к законодателям московским, говорил о том, что, в общем, их служение есть, прежде всего, ответственность. Вот, и это такой, в общем, он подчеркивал, что это вроде бы очевидная вещь, но, как и о многих других очевидных вещах, мы об этом нередко забываем.
2: А как вам кажется, когда Святейший выступает перед такой аудиторией, вот чиновничий, высокопоставленный, от него ждут разговора на какие-то гуманитарные или же политические темы, или от него ждут скорее проповеди? Аудитория, как вам кажется, настроена на восприятие какого слова патриарха?
3: Вы знаете, ну, я боюсь обобщать желание аудитории, потому что все-таки аудитория состоит из людей, люди разные. Понимаю вопрос, потому что, ну, коль скоро это все-таки депутаты, да, хоть они и разные, они вот депутаты Думы Московской, то есть в одном месте собраны, но все равно я думаю, что там есть и разные ожидания, но при этом, знаете, ведь выступление патриарха, это все равно всегда пасторское выступление, и в каком-то смысле это всегда проповедь, да, всегда свидетельство такое евангельское. При этом важно подчеркнуть, что, конечно, патриарх Кирилл очень тонко чувствует аудиторию и ее вот эти вот, ну, я не знаю, вот ожидания, о которых вы говорите, либо еще что-то, но вот даже вот мой пример с тем, что он отказался тогда 10 лет назад вообще пользоваться. Он и так очень часто использует подготовленные им тезисы как некую опору, да, что-то опуская, много добавляя, но вот он в тот раз вообще ими не пользовался. Вот. И это идет именно от реакции на аудиторию. И я вот, поскольку имею определенное отношение так, к публичным выступлениям, и могу сказать, что есть у меня какой-то небольшой опыт этого, то, конечно, в этом смысле у патриарха уникальная вот способность аудиторию чувствовать. Вот мы сейчас готовимся к культурному форуму в Петербурге, который пройдет, и я вспоминаю, как пару лет назад, когда Святейший в нем участвовал, он, к сожалению, в том году не сможет принять участие, но вот позапрошлом году, когда он был, там в начале было его выступление, такая лекция даже, так вот ее обозначили организаторы, а потом были ответы на вопросы. И я, конечно, вот наблюдая это все, поражался, насколько точно патриарх попадает в аудиторию. А аудитория там были журналисты, деятели культуры, какие-то общественные деятели. Вопросы были очень разные. Вот. Но, конечно, вот это чувство аудитории, момента, вот места, это, конечно, поразительно, потому что одна из таких серьезных проблем для спикера может быть не попадание вот в эту аудиторию, даже где-то в место, потому что аудитория в разных местах, она тоже себя одна и та же даже, да, она по-разному будет себя немножко вести и чувствовать.
2: Из его таких растиражированных, скажем так, выступлений на большую аудиторию, они, как правило, публикуются в федеральных СМИ и потом так или иначе цитируются. Я запомнила совершенно непонятное в устах главы церкви как политической фигуры огромная содержательная речь по поводу как быть счастливым. Вот там была потрясающая формула у святейшего. Собственно говоря, вся миссия церкви и заключается в том, чтобы люди стали счастливыми. И речь не о каком-то скоро приходящем счастье, а о счастье подлинном, постоянном, которое сильнее внешних обстоятельств, которое исполняет сердце человека даже в обстоятельствах нестерпимых для очень многих. Потому что внутренняя духовная сила такого человека – предохраняет его личность от саморазрушения. То есть получается в логике, которой придерживается святейший, церковный человек должен в первую очередь быть счастливым, научиться быть счастливым и постараться транслировать это счастье вокруг себя.
3: Я думаю, что это совершенно евангельская логика, и в ней нет... То есть в ней есть нечто неожиданное, потому что как-то так сложилось, что и в русской культуре, и не только в русской, нередко применительно к христианству, очень часто говорят о страданиях и несчастьях. Да? И это, в общем, вполне себе понятно. И понятно, что страдания как некий важнейший опыт человеческой жизни, жизни падшего человека, они переживаемые, да, они несут в себе очень много важного и переосмысленные, они действительно способны человека переродить. И так человек устроен или так вот реализуется или проявляется та самая падшая человеческая природа, что страдания создают, формируют очень многое в нас, и это важная часть нашей жизни, наверное, особенно в каком-то смысле, или по-особенному сегодня, мы не раз об этом и в этой студии в том числе говорили, потому что вот этот мир постмодерна или уже метамодерна, он как-то от этих страданий пытается убежать, либо их осмеять там, и так далее. Или посмеяться над ними, попытаться. Вот. Но при этом, если мы говорим все-таки о христианском мироощущении, мне кажется, что нельзя не согласиться с Жаном Клодом Ларше, у которого известным богословом, современным православным, у которого есть книга, которая так называется, что Бог создал нас не для страдания, как-то так, да, в русском переводе, где он размышляет на эту тему, и понятно, что было бы странно, иногда мы даже так замираем, да как же, ну вот страдания, да, да все это важно. Но неужели Господь, Творец, который есть любовь, и для которого творение мира и создание человека – это акт любви, этот акт любви результатом своим имеет возникшую жизнь, которая должна привести человека к страданию. Почему это проблематично? Ну, во-первых, потому что у нас есть акцент на страдании, понятный вполне, да? А во-вторых, потому что... Да, кстати сказать, есть еще некое, если говорить про уже, так сказать, культуру перевода, да, вот посмотрите, Евангелие, да? Ну, мы знаем, что Евангелие с греческого языка на русский можно перевести как «благая весть». А что такое «благая весть»? Ну, один из вариантов перевода, да, один из смыслов, который, в общем, содержится в самом названии, это «радостная весть». Радость это уже близко к счастью, да, потому что когда ты счастлив, ты радостен, как правило, да. Вот. А потом знаменитый заповеди блаженств. Да? Греческое слово, я тут вступаю, так сказать, на зыбкую почву, уже переводческую, причем не владея языком, но все-таки, ссылаясь на авторитетные источники, которые, так сказать, специалистов, которых я читал, да, мы понимаем, что заповеди блаженств, блаженны, да, там, нищие духом, ну, Нагорная проповедь, что заповеди блаженств, один из вариантов перевода на современный русский язык, это счастливые. И это, кстати, очень важно, потому что... И тут мы переходим к второй теме. Первая, значит, акцент на несчастье, а вторая – это то, что счастье и может быть разным, и может восприниматься по-разному, и может ощущаться, что ли, по-разному. Человек может стремиться к разному счастью, да? И если именно заповеди блаженства прочитать как заповеди вот этого счастья, да, то там, кстати сказать, туда вплетена и тема сложности и страданий жизни, но при этом она четко указывает на цель, о которой патриарх и говорит. Да? И тут я в качестве вот иллюстрации хочу вспомнить об эпизоде из исповеди Августина, о котором мы не раз вспоминали уже, но это и авторы, книга, и эпизод, наверное, заслуживают того, чтобы вновь к этому обратиться. Августина там в русском переводе исповеди, там в этом эпизоде есть формулировка «счастье приходящего благополучия». Он говорит о том, что когда он еще со своими друзьями находился в духовном поиске, уже фактически он осознал важность и неизбежность для в своей жизни там, христианства, Христа, Евангелия. Вот, но какие-то там еще финальные были размышления. Вот он шел с друзьями и увидел там пьянчушку, который уже получив, жил подаянием, получил какие-то несколько монет, видимо, уже купил вина, там, выпил этого вина и был счастлив. И Августина тогда потрясло то, что он очень быстро и очень дешево получил это счастье, но потрясло его не это, конечно, а то, что он говорит, а мы на своих сложных путях стремились, в общем, тоже к какому-то счастью, которое было связано с тщеславием, с гордыней, я вольно, конечно, пересказываю, с какими-то материальными устремлениями, которые при этом требовали колоссально больших усилий, чем те, которые вот прилагал человек просто просящий подаяние, но по большому счету мало чем отличались, при том, что этот человек, там, выпив немного вина, был уже счастлив, а мы страдали, мучились и пытались достичь чего-то, что по большому счету мало отличалось. И вот это мне эпизод сам запал в память. И, конечно, вот это выражение о счастье приходящего благополучия. Почему я это вспомнил? Потому что, конечно, счастье, о котором говорит Святейший Патриарх, счастье, к которому мы призваны, исходя из вот, ну, того, насколько мы понимаем христианскую картину мира, да, это, конечно, счастье неприходящее. Да, это счастье другого порядка. Как, знаете, как красота, которой были поражены гонцы князя Владимира в храме Святой Софии в Константинополе, и сказали они, или так это запомнили наши благочестивые предки, о том, что так это было прекрасно, это тоже красота особого рода. Да, это нечто, ну, если так не углубляться в философские нюансы, это больше, чем эстетическое. Да? То есть, конечно, нас смущает слово «счастье», потому что мы слишком, может быть, примитивно, тривиально и материально его воспринимаем. Да? Дом – полная чаша, там, здоровые дети – это все это прекрасно. Но, конечно, счастье, для которого Бог нас создал, да, вот это Царствие Небесное, вот, собственно, счастье. Вот это, конечно, неизмеримо больше всего того, что мы можем себе напридумывать, нафантазировать, и Господь это человеку предлагает. То есть вы помните, как-то с вами вспоминали, да, что кто-то сказал, что надо бояться удивить Бога не своими просьбами, а мелочностью просьб, потому что Господь тебе вечность дает в счастье, а ты говоришь, ну, может, мне все-таки трехкомнатную квартирку, а не двухкомнатную, что тоже, в общем, можно, нужно, и особенно для многодетных, мы всегда про это говорим. Но, конечно, счастье, к которому мы призваны, как христиане, да, и вот это Царство Божие внутрь вас есть, это а про что? Это, конечно, про счастье.
1: А вот такую я мысль недавно слышал, причем от православного мыслителя. Вообще счастье не каждому уготовано. При том, что вы говорите, почему я об этом вспомнил сейчас? Потому что надо ли считать, что человек обязательно будет в жизни счастлив? Ну вот пример из литературы, конечно, но тем не менее яркий. Татьяна Ларина. Вот финал Евгения Онегина. «Я вас люблю», — говорит она Онегину, — «к чему лукавит, но я другому отдана, я буду век ему верна». Про счастье это в каком-то смысле скорее нет. Она вот понимает, что она в известной степени обрекает себя на несчастье. То есть вот ей, как кажется, счастье жизнью не уготовано. Но тем не менее мы ее воспринимаем как какой-то очень правильный пример.
3: Ну, Татьяна Ларина и не духоносный старец, который стяжал...
1: С этим вот не поспоришь.
3: Да, стяжал Царствие Небесное внутрь себя, да, конечно. Так в том-то и дело, что, наверное, не продумано здесь, и не додумано, поэтому, может быть, немножко коряво буду говорить, вот, по ходу размышляя. Все-таки еще раз, мы говорим об особом счастье, и поскольку перспектива христианская – это перспектива вечности, да, то то счастье, которому человек призван, в полной мере, наверное, там и реализуется. Да? Потому что, опять же, тут очень не уверен в богословской фундированности, так сказать, мысли, но если мы допускаем обретение полноценного счастья для христианина здесь, на земле, вот именно полноценного, ни проблесков, ни отблесков, ни начала этого счастья, ни ощущений этого счастья, а достижение этого счастья, тогда, в общем, не очень понятно, да, зачем вот эта перспектива вечности, что она добавляет, если есть полнота. Поэтому тут в этом смысле не только Татьяны Ларины, но и у духоносного старца, может быть, это только вот предвосхищение. Да? А это первое соображение. А второе, вы знаете... Опять же, она точно, наверное, несчастлива, ну, в какой-то понятной, вот в каком-то таком понятной конфигурации земной жизни. Но, в общем, сохранить верность чему-то, что для тебя является очень важным, несмотря на сильнейшее противодействие, да, это, наверное, тоже, ну, некая целостность, и в каком-то смысле это счастье, потому что, как шутит Дмитрий Петрович Бак по этому поводу, что Татьяна ответила бы: «Я вас люблю, к чему лукавите, жду вас вечером в саду». В саду-то бы они встретились, но было ли бы дальше счастье, читая Анну Каренину? Да? Мы, в общем, понимаем, чем все закончилось. Опять, смотрите, счастье

0: Вера. Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Учительница-двоечница». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Мы отталкиваемся в нем сегодня, по крайней мере, в последней его части, от цитаты из святейшего патриарха Кирилла, где были слова про счастье. И вот как вам кажется, когда святейший употребляет, как кажется, намеренно слово, как будто не из такого привычного церковного лексикона. Это тоже некая такая риторическая стратегия обращения к внешней аудитории, для которой вот, о которой нужно сказать о вере на ее языке?
4: Вы знаете, сложно сказать, если мы говорим об этой вот конкретной проповеди, но это ведь не единичное использование, и не один раз, когда патриарх вот взял вдруг и решил поговорить о счастье, да, со своей паствой. Это как раз-таки мысль, которая весьма последовательно звучит в проповедях патриарха, в публичных выступлениях, и которая, мне кажется, действительно в каком-то смысле не то чтобы реабилитирует слово, а указывает на подлинность направления поиска. Да? Где мы это счастье? Потому что если бы просто патриарх сказал, вот нам мы должны быть все счастливы, христиане должны быть счастливы, ну, желаю, будьте вы счастливы, дорогие друзья, да? Он же не так говорит.
3: Мы желаем счастья вам.
4: Да, да, да. Да. Вот, он же говорит о том, о чем это и как мы можем этого счастья достичь. Поэтому я думаю, что здесь, может быть, как раз-таки это исправление каких-то наших риторических перекосов. Да, и вот, знаете, я с интересом наблюдаю за таким направлением, да, в современной богословской мысли, как теоэстетика. Не могу сказать, что я глубоко в него погрузился, но насколько я вот со стороны, глядя и что-то читаю, могу судить, там как раз-таки есть мысль о том, что вот этот акцент на несчастье, да, при всей его важности, он как бы дисбаланс определенный наводит, потому что он про вот, собственно, вот эту цель глубинную, изначальную, как-то вроде мы, получается, забываем. И знаете, вот если вспомнить еще одного, ну, часто вспоминаемого автора, Данте, и то посмотрите, ведь, опять же, это не Данте сделал акцент на аде, это прочтение божественной комедии, да, разными культурами, разными людьми, привычно акцентирует первую часть, такую понятную, такую страшную, такую красочно-страшную или страшно-красочную, но совершенно очевидно, что для Данте, христианина Данте, весь смысл божественной комедии, всего произведения, вот этого опыта его, как я уже не раз говорил, убежден, что некого духовного опыта и такого вот художественного переложения в том, что вот мы идем в рай, да, и это там счастье, там полнота жизни, там Господь, там настоящая любовь. Вот. И, собственно, он может все это написать, потому что он у него

0: есть уже этот опыт, да. То есть он непоследовательно излагает происходящие с ним события. А Данте, который пишет ад, он уже опыт и чистилище рая прожил. Это постфактум описания.
1: У Святейшего есть очень интересный оборот вот в этом разговоре о счастье. Он как-то пытается нарисовать альтернативную картину. Там очень сильное выражение он нашел, что человек, имевший в душе ад, несовместимый с жизнью. То есть, ну, как-то предполагается, что ад – это нечто внешнее все-таки. И когда тебе предлагают картину вот на выбор, хочешь быть счастливым – будь им, не хочешь – пожалуйста, вот можешь доиграться до ада, несовместимого с жизнью, в собственной душе.
0: Да, вы знаете, вот ну, мысль о том, что вот это предчувствие, что ли, ада и рая, да, чтобы мы, как бы мы их не воспринимали, что это, безусловно, начинается в земном опыте, с этим, наверное, даже и спорить-то не стоит. Но вот у нас сегодня уже прозвучало имя Довлатова, и, наверное, после Августина и Данте это какое-то будет такое резкое, в каком-то смысле,
1: понижение.
2: До записи начала прозвучало.
0: Да. А, до записи, да? Да. Ну, вот у нас до записи прозвучало, дорогие друзья, простите. Не все мы записываем, цензура на радио Вера. Вот, и это же у Довлатова мысль, да, о том, что Солженицын написал, что лагерь – это ад, а я вот в зоне, да, он, по-моему, в зоне он это и пишет, что ад – это мы сами. Это вот близко к тому, что мы сейчас сказали, но для меня лично, я, по-моему, уже об этом как-то мне доводилось говорить, при всей моей огромной любви к Довлатову, вот все его творчество, мне кажется, такой вот иллюстрацией того, что если в жизни человека нет Бога, стремления к Богу, вообще не присутствует это, то она так или иначе все больше будет походить на ад. Понятно, что, может быть, Довлатов бы со мной не согласился. Наверняка бы даже. Наверняка Довлатов осознанно этого не делал. Но вот та оптика, с которой, через которую я читаю Довлатова, она меня неизбежно все время к этой мысли приводит. И, собственно, моя любовь к Довлатову связана именно с тем, что обычно я не люблю такую литературу, она не нравится мне. А здесь она мне нравится, потому что это какое-то доказательство от противного. Он говорит, ну вот посмотри, а вот ты не хочешь, значит, будет вот так. И это настолько талантливо, интересно и ярко сделано, и в разных, да, потому что там компромисс, заповедник и зона – это очень разные тексты.
2: Вот мы сегодня про счастье много говорим. Я вспоминаю цитату довлатовскую про счастье. Это, если не путаю, из его повести «Ремесло». «Мечтаю, надеюсь вызвать призрак счастья. Мне жаль, что прозвучало это слово, ведь представление, которое оно рождает, безграничное до нуля». Вот, мне кажется, мы сегодня занимаемся тем, что в этом смысле спорим с Довлатовым. Вернее, вот в какой-то его оптике и вот такого обычного, обыденного счастья действительно вот настолько много разных состояний мы этим словом называем, что предмета нет, границы настолько широки, что там уже все что угодно можно так или иначе маркировать как, ну, при прочих равных, как счастье. А вот, как кажется, те слова Святейшего, с которых мы начали этот разговор, они как-то стремятся очень конкретизировать это понятие. Вот если у Довлатова они безграничны до нуля, то мы, наоборот, как-то вот высвечиваем какой-то конкретный смысл.
0: Ну и при этом возвысить, и при этом возвысить, да?
2: Да.
0: То есть все-таки не свести счастье к каким-то, ну не то чтобы простым, а каким-то тривиальным совершенно вещам. Хотя и здесь тоже, тут опять же, как говорится, есть нюанс.
2: А вот переводит, да, как вы сказали, иногда заповедь блаженств словами «счастливы те, кто». Но мне как-то попалось на глаза, меня это очень так зацепило, заинтересовало, что даже в современных русских переводах Нового Завета, их несколько разных версий, вот не только синодальный, какие-то переводчики все равно оставляют слово «блаженство». Вот, казалось бы, можно было на русский перевести более простым словом «счастье». Но нет, все равно остается слово «блаженство» даже в современных переводах. И, как кажется, в этом есть какой-то смысл все-таки развлечения счастья и блаженства. Вот как их различать, как вам кажется?
0: Не готов сходу как-то что-то утверждать. Ну, как минимум, то, что сразу приходит на ум, это то, что блаженство как, может быть, высшая стадия, что ли, счастья, высшая форма счастья может быть. Вот, как вот подлинность какая-то счастья.
1: А что, тогда, получается, блаженный Августин может быть переведен как счастливый Августин?
0: Нет, это тут...
2: Открывается безграничный простор для фантазии. Собор Василия Счастливого.
0: Нет, тут я бы остановился, потому что, конечно, это другое значение слова «блаженный». Да. И вообще для меня всегда было загадкой. Ну, точнее, как загадкой. Я примерно понимаю, почему в нашей традиции святой Августин стал блаженным. Хотя, повторяю, вот... Если посмотреть греческие календари, то он там святой Августин, ну, церковный, имею в виду, помянники. А он у нас стал блаженным, потому что вроде как... Хотя это, в общем, какого-то богословского смысла. Вот его здесь сложно понять и объяснить, потому что блаженный, вот как раз-таки Василий Блаженный, да, понятно, это определенный тип святости, к которому Августин совершенно точно нами не относится. Он не был блаженным, там, юродивым и так далее. А логика, насколько я понимаю, связана с тем, что он, конечно, святой, но поскольку он западный святой, там что-то он много чего наговорил, а потом и католики, и протестанты все это взяли на вооружение, то вот давайте мы его как бы будем считать святым, но называть будем блаженным, потому что как бы вот святой, но вот, в общем, в каком-то смысле не совсем святой, да. Это вот такая особенность наименования в нашей культуре, но, в принципе, мы как-то уже говорили, по-моему, с отцом Симеоном Томачинским, что вообще можно и нужно, наверное, возвращать, собственно, адекватное в этом смысле наименование святой Августин, потому что он святой.
1: Вот, блаженство, святитель. Само слово «блаженство» в русском языке, оно какое-то очень странное, и каждый раз в удивительных обстоятельствах употребимое писателями в переводе Брэдбери «Вино из одуванчиков» есть блаженство бегать по траве босиком.
0: Вот. Ну, есть еще блаженство знать, что ты идеал у Мэри Поппинс, по крайней мере, в фильме. Но это совсем уже какие-то, так сказать, круги по воде.
2: Ну, тут можно, да, много фантазировать. Я, правда, вот не про блаженство, а про счастье сейчас вспомнил. Из Стругацких, из «Понедельника», начинается в субботу, профессор Выбегалло, да, который занимался теорией счастья, пытался вот теоретически выявить. Там человек удовлетворенный желудочно, человек там удовлетворенный еще как-то, человек совершенно удовлетворенный. Да, слова имеют значение.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мы вас представляем как члена общественной палаты. Недавно в общественной палате вы обсуждали преподавание религии в школе вместе с...
0: От вас не скроешься.
2: Ну, информационное общество.
0: Каждый шаг измерен, зафиксирован и подсчитан.
2: Да, особенно это актуально для читателей ваших соцсетей. А что решили про преподавание религии в школе?
0: Вы знаете, я вообще очень благодарен и площадке общественной палаты, и Валерию Александровичу Фадееву, с которым мы были модераторами этой встречи, и, в общем, который эту встречу инициировал. Вообще, это большое счастье, когда ты находишь единомышленника в определении существующих проблем и задач. Потому что даже на этой встрече, вот мы, как модераторы, вступительные слова какие-то говорили, и даже там немножко мы с Валерием Александровичем, как мне казалось, конструктивно так полемизировали чуть-чуть. Поэтому у нас есть какое-то там, может быть, разное понимание каких-то вещей, но вот осознание важности образования, содержания этого образования которое должно быть, на взгляд Валерия Александровича, на мой, связано с изучением религии, а также понимание того, что есть вот три способа познания, или как минимум три способа познания, религиозный, художественный и научный, это, в общем, дорогого стоит, что есть вот такое единомыслие и готовность эту тему обсуждать, потому что, знаете, мы когда там я что-то такое сказал, и Валерий Александрович, реагируя на там, мои слова, других выступавших, он сказал, ну вот смотрите, мы ставим сегодня вопросы важные, и я хочу подчеркнуть, мы же не маргиналы здесь собрались. Да? Здесь собрались, в общем, в разных областях, там известные люди, у нас был ректор МИФИ, были люди, которые посвятили свою жизнь преподаванию в школе. Ну, то есть люди, которые, так сказать, ответственно произносили слова. И я, кстати, знаю, что, поскольку была трансляция, там была странная история, у нас должно было быть несколько выступающих по ВКС, аббревиатура, к которой мы привыкли, да, со времен пандемии, по видеоконференц-связи. Но там очень странно, трансляция шла, а мы их включить, насколько я понял, в общем, была какая-то техническая сложность. Что-то не получалось. Но я знаю, что вот в Петербурге, в частности, известный нашим слушателям Максим Яковлевич Протусевич, директор президентского лицея питерского, смотрел, и потом мы с ним обменялись вот каким-то соображением по этому поводу. И, конечно, вот здорово, что на площадке Общественной палаты, в общем, авторитетной площадке, такое обсуждение было. Оно было совершенно не комплементарным, но при этом и не такое, знаете, из серии «все пропало», давайте мы еще раз выскажемся популистски по поводу того, там, как оно все пропало. Нет, мы пытались выйти на какой-то такой конструктив. Очень интересно, Алексей Юрьевич Пищулин выступал, и неожиданно достаточно, говоря так при этом очень предметно о том, а как с детьми в школе говорить о религии. Потому что там был доклад, сделанный вот коллегами Валерия Александровича Фадеева в одной из его профессиональных ипостасей, доклад, связанный с тем, а что сегодня преподается в школе, а что хотелось бы, чтобы преподавалось, да, вот какие знания о религии школьники получают, является ли это действительно, так сказать, пределом мечтаний, либо все-таки мы можем как-то это видоизменить. А вот коллега Пищулин выступил совершенно... это радикально отличалось от привычного. Сейчас мы скажем, вот мы учим этому, надо этому. А он говорил о важности тактильного восприятия в изучении религии, вот насколько я это понял и услышал, говоря о том, что в религиозной жизни, в принципе, вот эта тактильность, она играет большую роль. А поэтому странно было бы, говоря с детьми, да, делать упор на каких-то сложных интеллектуальных построениях, особенно если мы говорим о маленьких детях, да, там, не о старшеклассниках, и как это может быть реализовано там, с примерами. В общем, это было очень интересно.
2: И как?
0: И, ну, надо тут... Я сейчас какие-то детали уже не вспомню, но я обратил внимание, что Валерий Александрович 3 или 4 раза Фадеев обращался к выступлению Алексея Юрьевича вот в своих там, последующих репликах. Вот. В общем, вот разговор этот, надеюсь, будет продолжен. Для меня он стал одним из разговоров вот в череде того, что мы начали в свое время с вашим участием, Константин Михайлович, в Сириусе конференции, да, которая, я надеюсь, в феврале пройдет уже вторая. Мы же договорились, что вот в промежутках между конференциями тоже будут какие-то форматы, какие-то круглые столы. Вот, тем более, что и Валерий Александрович Фадеев у нас был в Сириусе тогда. Вот, ну вот, поэтому это было очень-очень интересно. 2 часа, как всегда, 2 часов не хватило. Там последние выступающие вынуждены были совсем там сворачиваться. Вот, но вполне... Будем надеяться, что какое-то будет и продолжение, и развитие, потому что я там тоже вспомнил, что когда... Как-то мне довелось на ученом совете философского факультета МГУ, такая честь мне была оказана несколько слов сказать. Я говорил про образование, и потом один коллега мне в кулуарах, или даже там не в кулуарах, он сказал, он говорит, вы знаете, мы-то понимаем, о чем вы говорите, в общем, с вами согласны, нас агитировать не нужно. Вот вы ходите там в разные кабинеты, может, вы там про это скажете?
2: Им скажите.
0: Да, да.
1: Когда обсуждаются проблемы преподавания религии в школах, обычно, ну, то, что доходит до СМИ, то, о чем мы читаем, обычно обсуждается, как преподавать. А вот обсуждается ли, кто должен преподавать?
0: У нас это была одна из важных тем на этом самом круглом столе, который мы сейчас вспомнили. Причем там было несколько высказываний на эту тему. Была такая мысль, что это чуть ли не замкнутый круг, потому что, чтобы преподавать, должны специальные люди. Этих специальных людей надо специально подготовить. Все существующие методы подготовки, переподготовка, там какие-нибудь укороченные, ускоренные там курсы артиллеристов и так далее, все это, конечно, нам не дает желаемого результата. А самое главное, что, чтобы подготовить специальных людей, тоже должны быть специальные люди, которых нет. Да? И вот такой получался замкнутый круг, но все-таки мы его как-то там разорвали. А главное, что рационально и, в общем, мне кажется, справедливо прозвучало в том, что здесь мы не можем ожидать мгновенного результата, но это физически невозможно. Да, что вот эта вот подготовка людей, которые способны что-то поменять в школьном образовании, в том числе и вот в вопросах, связанных с религией, она, конечно, потребует времени. Слава Богу, что-то уже сделано, и дело, как минимум, с мертвой точки серьезно сдвинуто было в 2010 году, когда вот патриарх принципиально договорился, это, собственно, было, выступая от лица вот религиозных лидеров нашей страны, да, традиционных религий, он договорился тогда о том, что будет курс основ религиозной культуры и светской этики, а сейчас мы его развиваем, ну, там он был вначале как эксперимент, потом... Этот предмет появился во всех школах, потом появилась основа духовно-нравственной культуры, да, после многих дискуссий сейчас вот этот предмет тоже появляется. Но тут много нюансов, потому что я-то глубоко убежден, что в каком-то смысле проблема учителей, понимаете, это какая вечная проблема, и она касается любой дисциплины, да, и в ВУЗе, и в школе. А что у нас, математики все как на подбор, что ли, или историки, один другого краше, да? Низкий поклон людям, которые преподают эти и другие дисциплины в школах, но кадровый, так сказать, голод и кадровый вопрос – это в каком-то смысле навсегда. Вот. Но и я бы еще сказал, что, конечно, тут важно понимать, что ввиду уплотненности такой или плотности, точнее, программы школьной и вузовской, очень сложно... Во-первых, что-то внедрить в этот учебный процесс, а во-вторых, внедрением одного предмета поменять всю ситуацию. Да? Поэтому я лично сторонник того, чтобы, безусловно, и эти вещи внедрять, но вот почему я все время говорю про философию образования в широком смысле слова. Нам необходимо переосмыслить всю саму систему цели образования. Мы должны не просто сказать, что целью образования является человек, образованный человек, но вот что такое этот образованный человек? Это не тот, который там в каких-то программах, которые никто, кроме их писавших, не читает, обладает набором там компетенций, еще чего-то. Ну, а что-то такое вот в духе греческой пайдеи, там, древнегреческой, да? Но при этом мы должны попытаться как-то что-то сделать с автономностью этих дисциплин и их такой непрозрачностью для смежных смыслов, условно говоря. Ну, то есть, условно говоря, у нас, кстати, это прозвучало, это, я там вспоминал Пифагора, в каком-то контексте на нашем этом круглом столе, кто-то сказал, ну так вот важно, чтобы об этом школьники услышали от учителя математики, что он был все-таки религиозным мыслителем, философом, да, в первую очередь. Да. И вот эта пронизанность смыслами глубинными всех сфер культуры, да, она, конечно, дорогого стоит. И вот, собственно, я не раз вспоминал там, моего первого учителя, человек, с которым я в школе познакомился, который моим учителем не был, но таким в жизни был моим учителем. Вот он мне и сумел показать связь вот этих разных дисциплин, да, с какой-то, ну, я не знаю, там, физики с метафизикой, чтобы долго не говорить, в каком-то плане, да, или там культуры с ее отдельных отраслей культуры друг с другом. Вот, потому что, понимаете, а как учитель может показать эту связь, если, в общем, предметники в школе, особенно когда они разнесены, там, гуманитарные, естественные, там, да, они вообще до конца не понимают, а что вот в соседнем классе рассказывает его коллега. Как мы можем создать целостность мировоззрения школьника, если мы сами не имеем этой целостной картины? Я понимаю всю сложность этой задачи, где-то невозможность быстрого результата в каких-то вещах, но если мы хотя бы не будем ставить это целью, да, осознавать это или осознавать сложности какие-то, то, в общем, конечно, ничего особо не сдвинется.
1: Если верить публикации в «Ведомостях», в последнее время наметился какой-то непривычный для нас тренд, когда в школу приходят в качестве преподавателей студенты – студенты институтские, студенты колледжей. В принципе, это вполне в русской традиции, если вспомнить, что в XIX веке про кого не начнешь читать биографию, все в гимназическое время бегали, давали уроки.
0: Да, частные. Гимназисты работали репетиторами.
1: Да, репетиторами. Но в связи с темой нашего разговора по поводу преподавания религии в школе, а никому не приходило в голову провести эксперимент, пригласить, ну так, на пробу преподавать в каких-нибудь, предположим, младших классах или средних какие-то предметы, имеющие отношение непосредственно к религии, студентов духовных семинарий?
0: Ну, я думаю, что, во-первых, приходило, во-вторых, совершенно точно где-то это есть. Ну, в первую очередь, наверное, все-таки в воскресных школах, особенно, ну, там простая история есть, допустим, если какой-нибудь прихожанин учится, особенно если это не семинарий, который требует проживания, да, а вот он прихожанин, он в Свято-Тихоновском или в Российском православном университете, то наверняка эта практика используется. Со школами, я думаю, ее просто меньше, но она наверняка тоже есть. Но, понимаете, как со школами там есть такой нюанс, там же есть свои ограничения, формальные требования к тому, кто имеет право к школьникам войти и преподавать. То есть тут, вот я думаю, что это не последняя причина, хотя сейчас я так теоретически предполагаю, но я просто с этим в институте сталкивался. У нас была ситуация, когда там была одна девочка, она вела факультатив, и потом мы хотели сделать это постоянным предметом, мы стали ее оформлять, и выяснилось, что она бакалавриат окончила, а магистратуру нет. А не будучи, вот не имея этого диплома, магистратура, она не может быть допущена к преподаванию там, на какой-то основе. Там, так далее. То есть есть какой-то набор формальных требований, и это может быть наверняка причиной, что где-то, возможно, тех же семинаристов, там, которые не окончили просто еще, не пустят, хотя понятно, что нередко это такая политическая воля, потом есть форматы практики, да, в этом смысле-то это никогда не прерывалось. Ну, я так понимаю, что, по крайней мере, студенты педвузов, они не то, что там могут, они обязаны появиться в какой-то момент в школе на практике не один раз, да, потому что они же не могут первый раз войти в аудиторию в качестве учителей, уже имея в руках диплом, они должны, то есть у всех, любая профессиональная подготовка предполагает соответствующую практику. Для студентов педвузов, это практика учительской работы в школе. Я, кстати, помню, в советской школе мы учились, причем уже в старших классах к нам приходили девчонки из педвуза, и нам какие-то там уроки вели там у нас.
2: Мне все-таки очень интересно, вот надо об этом почитать, что Алексей Пищурин предлагал в качестве примеров вот тактильного какого-то постижения, обучения при преподавании религии. Действительно, кажется, очень важно, очень точно вот не теоретизировать, не просто рассказывать и показывать, а вот дать пощупать, потрогать, как-то погрузить.
1: А что именно
2: трогать? Вот я думаю, что можно вот священник придет за бороду священника.
0: Нет, нет, конечно.
2: Я сейчас иронизирую, на самом деле вот, ну, сейчас это фантазирую, но приходит священник, допустим, к детям в каком-то допустимом формате, но от него, как правило, пахнет ладаном. Вот уже какой-то повод для разговора, да, что такое ладан, почему, что за запах такой. Вот как бы вот это такое, ну, не тактильное в прямом смысле слова, но через чувственный опыт, через чувственную ассоциацию какой-то рассказ о религии.
1: Прямо какой-то Вертинский у тебя получился. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах
0: спит печаль. Это у вас, если не профессиональная, то это культурная деформация. Я, конечно, уже об этом вспомнил, но, заметьте, промолчал.
2: Ну что ж, подумаем об этом и оставим как тему для следующих наших разговоров. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо.
3: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И я напомню, что, как всегда, в это время в эфире наш цикл программ, их 5 на одну тему. В течение рабочей недели, 5 дней, мы обсуждаем какую-то глобальную тему. Иногда это один гость, иногда это несколько человек. И на этой неделе у нас большой разговор про русское зарубежье, про диаспору, про эмиграцию. Естественно, все это в связи с русской церковью и ее бытованием за рубежом после гражданской войны, после отъезда из России огромного числа людей. Мы поговорили про Русскую православную церковь за границей, поговорили про богословское образование в диаспоре, а сегодня хотелось бы поговорить про североамериканскую метрополию и вообще про православие в Америке, потому что немалое количество русских людей, во-первых, жили уже в Америке, а во-вторых, разными путями в Соединенные Штаты попали, и не только в Соединенные Штаты, на американские континенты. И у нас в гостях сегодня главный редактор издательства «Спасское дело», кандидат исторических наук Александр Мраморнов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами про Туркевича говорили уже неоднократно, но вот давайте начнем, наверное, с того, что хоть у нас основная часть программы посвящена событиям послереволюционным, все же надо и предреволюционный период затронуть, тем более, что у вас вышла новая книга публицистики Леонтия Туркевича 1904-1917, то есть вот такой межреволюционный, предреволюционный период. Расскажите,
2: пожалуйста. Да, эта книга сейчас в печати, она продолжает сборник, который мы издали чуть ранее. Это были дневники протоиерея Леонида Туркевича, написанные в тот момент, когда он приезжал на Поместный собор в Москву в 1917 году. И вот этот комплекс публицистики, в основном, это то, что было опубликовано в американском православном вестнике. В Америке выходил такой замечательный журнал, который был похож на многие епархиальные ведомости, издававшиеся в русской церкви, но в то же время он был со своим американским колоритом. Там были и англоязычные публикации. И вообще он носил статус такого, как они выражались в начале 20 века, миссийного журнала. Вот как раз Туркевич через некоторое время после начала своего служения в Америке он возглавил этот журнал, и практически, если так грубо говорить, он отвечал за пропаганду американской епархии миссии, за печатное слово. И поэтому написал достаточно много. Вот это феномен, который отразился в его публицистике, он в значительной степени потом, в ту эпоху, о которой мы в основном сегодня говорим, после революции, он был утрачен, потому что это феномен русской православной Америки. Она осталась православной в этой ее части, она осталась Америкой, но она перестала быть русской все-таки после революции. Медленно, постепенно этот процесс был запущен с революцией именно. С того времени, когда Туркевич писал свои дневники в России.
1: Но все-таки любопытно, что тут почему мы, собственно, так разделяли, и, может быть, почему мы не выбрали отдельно говорить про все составляющие русской миграции, все направления, их много достаточно. Но вот если Русская православная церковь за границей, в чем, кстати, ее многие и упрекали, в том, что она так и не сумела встроиться в национальное государство, в том, что она, кто-то сейчас скажет, сохранила русский дух, а кто-то скажет, что она законсервировалась. И тут, на самом деле...
2: Одно другому не противоречит,
1: но и какие-то элементы консервации, безусловно, присутствовали. И что-то предреволюционное, если кто-то тоскует по предреволюционной России, потому что именно этот момент фотографически сохранился, да, в РПЦЗ, то вот, пожалуйста, если говорить про Францию, ну вот у нас был разговор про Свято-Сергиевский институт, а до этого у нас были программы про митрополита Евлогия Георгиевского и про его окружение, и мы вообще много говорили про Европу. Там другая история. Там происходило вот вот такое развитие традиции, но...
2: А я, наоборот, хотел сказать, что вы о реконструкторстве. То есть то, что в РПЦЗ реконструкторство, в экзархате реконструкторство, а в Америке, наоборот, развитие. Вы вдруг про развитие.
1: Я считаю, что в Европе тоже происходило какое-то развитие. Оно просто было основано, может быть, на какой-то национальной почве, да, русской. Да и то уже сейчас, к нашему вот, настоящему времени, там...
2: Ну, вы меня извините, но когда в наши дни входишь в Сан-Серж в Париже, там не чувствуется развитие, там чувствуется какой-то, наоборот, паутина.
1: Ну, хорошо, я не был, давайте, вот вы как свидетель, да, я не был. А в Америке...
2: Ну, вот зрительно наросла паутина, и ментально тоже.
1: Да, но вот про Америку, а вот тут я хотел с вами согласиться про Америку, что в Америке-то как раз это и развитие происходило. Если мы посмотрим на состояние православной церкви Америки сейчас, мы увидим, что вот там-то как раз от русской традиции облачения остались, наверное, и там система наград. А все остальное, это уже давно в основном английский язык. Люди, служащие священниками в православной церкви Америки, ну, наверное, они могут сказать «иктинью» на русском или на церковнославянском, но в быту они русский язык не используют и не знают его. Но при этом, видите, развитие-то в том, что русская православная традиция смогла укорениться среди людей, которые исторически к ней не принадлежали никак.
2: Ну да, но, кстати, вот то, что вы сейчас сказали, мне немножко странно. Они как-то как будто отталкивают от себя русский, славянский, может быть, даже украинский язык. Они вот это как будто даже гордятся, что они перешли на английский. Вот это из моего опыта взаимодействия с православной церковью в Америке сейчас. Потому что когда я захожу на их сайт, смотрю список приходов, их клир, их старост, их видных деятелей, там, ну, 70% до сих пор это либо русские, либо украинские фамилии. Ну, и так целенаправленно...
1: Но это уже правнуки тех людей,
2: да,
1: которые...
2: Да, но в то же время изучают. Они целенаправленно говорят, вот мы говорим по-английски, и мы уже ваши тексты дневников, которые вы издали на русском, мы не понимаем. Ну, вы знаете, это какая-то странная позиция. Она может быть нормальна для Америки, но она как-то не очень хороша для церковной традиции. Если вы знаете, что вы, в принципе, автокефальная церковь, которая зародилась от русской традиции, тогда все-таки надо ее в какой-то степени беречь. Вот я сейчас вижу, что они ее не берегут.
1: Мне сложно судить, честно признаюсь. Ну, мне кажется, что это естественный исторический процесс.
2: И другой пример. Вот мы сегодня с вами начали о Туркевича, а в 2026 году исполнилось 150 лет со дня его рождения. И американская православная церковь, тоже очень странный момент, это я не в порядке осуждения, а в порядке констатации факта. 15 лет назад заявила о необходимости вообще канонизировать этого своего предстоятеля. В отношении других своих предстоятелей такое ни послереволюционных, ни дореволюционных, они не высказывали специальных каких-то таких пожеланий, не создавали комиссии. А вот про Туркевича в 2010-2011 году было такое заявлено. И сейчас...
1: И как процесс выглядит?
2: Сейчас, в 26-м году, они просто этапе? Полностью проигнорировали 150-летний юбилей. Ни заупокойной службы не было, ни какого-то собрания, ни... Даже на сайте Православной Церкви Америки ни слова не написали о том, что со дня его рождения исполнилось 150 лет.
1: Но процесс канонизации идет?
2: Ну, вот, насколько мне канцелярия ответила, медленными темпами. Что под этой формулировкой скрывается, я не очень понимаю, но каких-то видимых знаков этого нет.
1: Но мне кажется, что в России, просто в Русской Православной Церкви, канонизация Туркевича может вызвать какие-то вопросы определенные.
2: Почему? Какие?
1: Но состояние, все-таки состояние, нет, не каноническое, канонических вопросов нет, а состояние общения Православной Церкви, североамериканской митрополии при митрополите Леонтия Туркевича, оно там у поместных церквей вызывало вопросы.
2: Ну, в 70-м году это же улажено.
1: Да, действительно. Но
2: и позднее улажено.
1: Митрополит Леонтий в 65-м умер.
2: Да, но это улажено.
1: Ну, по жизни, естественно, улажено. У меня-то точно никаких вопросов нет.
2: Вы знаете, сейчас есть такие вопросы. Мы не будем называть эти имена в нашем эфире, я думаю. Но такие вопросы возникают, и мы в нашей практике изучения наследия митрополита Леонтия Туркевича встретились с этим. Оказывается, даже у нас в Русской Церкви есть сторонники гробокопательства. которые хотят какие-то старые распри вынуть и перенести в сегодняшний день. Это очень удивительно. И считать, что имя Туркевича неудобное, например. Хотя по вот этому наследию, которое мы начали издавать, по тому, что известно об этой фигуре, и, наверное, сегодня мы еще кое-что поговорим о его деятельности как предстоятеля Православной Церкви в Америке, видно, что это был, ну, как минимум, выдающийся деятель Православной Церкви 20 века. Выдающийся деятель. И здесь перетягивать одеяло, кто он больше, американец, русский, может быть, даже украинец, это было бы очень странно.
1: Он с Волыни, кстати.
2: Да, но это было бы очень странно, потому что вообще вот этот национальный вопрос сам Туркевич его в американской церкви преодолел. Ведь это была основная проблема американского православия. Как раз в тот период, который вы сегодня поставили, послереволюционный, это деление на славян, греков, сербов, албанцев, сирийцев и так далее.
1: Так вот, именно об этом я и говорю, что вы говорите, вот они отрываются от традиции, от корней, а мне кажется, что их заслуга в том, что они сумели преодолеть вот эту национальную ориентированность большинства православных церквей, потому что какую мы церковь не возьмем, православную всегда будет очень мощная национальная составляющая, поскольку это и диаспоры, это и внутри страны. Константинополе всегда будут на первых ролях греки. В Сербии это Сербия всегда будет. И так далее, и так далее, и так далее.
2: И все это постепенно начинает противоречить евангельскому во Христе нет
1: иудеи. Да. А вот Православная Церковь Америки, это, кстати, да, вот именно в этом я вижу ее очень хороший, правильный такой пример, сумела преодолеть, насколько это возможно.
2: Ну, вы вот видите противоречие здесь, а я не вижу. Все-таки помнить о корнях и быть мультикультуральной церковью, если так можно выразиться, это не противоречие. И знание языка того же, знаете, для православного богослова, например, знание греческого языка, на котором исходные тексты Евангелия, имеющиеся у нас, например, это достоинство, это не недостаток. Поэтому давайте... это можно переносить и на позднейшее, и на Православную Церковь Америки то же самое.
1: Да, но мы дискутировать не будем. Давайте мы перейдем к истории североамериканской митрополии и участии в появлении, фактически отдельной церкви на североамериканском континенте Леонтия Туркевича буквально через несколько мгновений.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Спасское дело». Давайте, мы с вами не раз говорили про Леонтия Туркевича или еще до этого священника Леонида Туркевича. Все-таки Леонтий – это имя в постриге, и, соответственно, когда он уже стал епископом. Это уже 30-е годы. Он оказался в Америке задолго до революции. И даже на соборе 17-18 года он, собственно, Соединенные Штаты представлял, Северную Америку представлял.
2: Когда, как она называлась, североамериканская епархия-миссия, это особый статус территориально-административной единицы в составе русской церкви. И фактически это была каноническая единица, распространявшаяся на весь североамериканский континент.
1: И вот он отбыл в...
2: Прибыл в 1905-м, снова поехал в Россию в 1917-м.
1: Да,
2: и в 18-м вернулся.
1: Проехав через всю страну.
2: Через страну и переплыв через Тихий океан потом. И вернулся. И положение в это время в американской церкви было очень печальное.
1: А в чем заключалось?
2: Оно прежде всего заключалось в том, что в связи с революцией в России американская епархия миссии потеряла любое финансирование, которое шло из России. А до этого это финансирование было ежегодным, постоянным. Может быть, оно не охватывало все нужды американской церкви, но это надо держать, наверное, и нашим слушателям в голове, в том, что в течение десятилетий российская казна в лице Святейшего Правительствующего Синода финансировала православие на американском континенте. И во многом это заслуга нашего общества, нашей казны, в том, что удалось создать большое количество приходов, миссионерских станов, епархии, потом православную семинарию, которую, кстати, Туркевич в начале 20 века возглавил. Это первая семинария Православной Церкви в Америке, которая находилась в Тенафлай. Вот. А Свято-Платоновское ей было дано наименование по небесному покровителю архиепископа Платона Рождественского, который дважды возглавлял православие, русское православие в Америке в дореволюционный период, и потом уже с 1922 года по 1934 год, год своей смерти, в общем-то, тоже выдающийся иерарх, хотя, конечно, с его именем тоже связано много юрисдикционных и экономических проблем.
1: Очень интересный вопрос. Ведь помимо отсутствия финансирования, большой проблемой для американской церкви стали революционные события, как и для всех церквей в диаспоре. Но в отличие от там, временного церковного управления, высшего церковного управления, и людей, которые уходили там, через Константинополь в Европу, американская церковь никуда не уходила. Она была безвыездна в Америке. Но канонически она подчинялась Москве. Канонически она подчинялась патриарху Тихону, который сам, в свою очередь, до этого когда-то возглавлял американскую церковь. Но связи-то еще тоньше стали, все ж прерывалось.
2: Ну, я думаю, что, в принципе, генетическая связь была с большевистской революцией потеряна. И это каноническое формальное подчинение, оно не сильно влияло на реальную церковную жизнь на американском континенте.
1: А кто на тот момент ее возглавлял?
2: Ее возглавлял Преосвященный Александр Немоловский. Это викарий североамериканской епархии миссии, поскольку владыка Евдоким Мещерский, назначенный российским синодом перед революцией, он выехал в Россию на собор и из собора не возвращался в Америку. Потом известно, что он был в обновленчестве в 20-е годы.
1: Ну, это да, это очень известно. Ну,
2: похоронен он в Москве. Да. На Ваганьковском кладбище, правда, могила его потерялась. Довольно неординарный деятель.
1: А, могилы его нет.
2: Ну, нет надгробия, но известно, что он там похоронен, да. Вот, ну, в общем, американская церковь вот даже и в этом смысле она лишилась понятного управления. То есть управлял викарий, приходы многие оказались предоставлены сами себе, и начались вот эти как раз сепаратистские движения, связанные с национальным вопросом, потому что даже славяне, не говоря уже о греках, сирийцах и прочих представителях американского православия на тот период, даже славяне не были едины. Там были чисто русские мигранты, так сказать, великороссы, там были украинские эмигранты, малороссы, там были карпатские эмигранты, венгро-карпатские, некоторые из них тоже православные, а большое количество деления, сербы, естественно, были, большое количество деления даже внутри православного славянства на американском континенте, поэтому каждый на себя перетягивал одеяло, и единства вот этого не было. Это был тоже такой церковный плавильный котел, можно сказать. И последующий конфликт, связанный с именем Иоанна Кедровского, который тоже известен из истории, да, и влияние обновленчества на эти процессы. К юрисдикционным вопросам потом добавляются имущественные вопросы, то есть чей собор, чей храм, чья юрисдикция. Как вы знаете,
1: а какие юрисдикции там были?
2: Ну вот возникает позже на американском континенте и русская зарубежная церковь, как мы знаем, остается юрисдикция американской епархии миссии, условной православной церкви в Америке, но еще никем не признанной, как бы в подчинении московского патриарха, но де-факто не в подчинении московского патриарха. И плюс начинают расти представительства каждой из поместных православных церквей, возникают свои какие-то институции, структуры, и все это надо было как-то, в общем-то, как-то переваривать. Это как раз Туркевич был одним из тех, кто с самого начала говорил о том, что национальный элемент нужно из этого убирать и делать единую православную церковь в Америке с единым предстоятелем. Но так в итоге и получилось, но, с другой стороны, те другие юрисдикции, даже по русским храмам, они сохранились. Мы знаем, что сегодня, и с тех пор, и сегодня есть приходы Московского патриархата в Америке.
1: Так, безусловно.
2: Есть переходы русской зарубежной церкви.
1: Ну, которые теперь в составе Московского патриархата, но нынешний предстоятель Русской православной церкви за границей как раз епископ, бывший, ну, митрополит, но я прекрасно помню, когда он был епископом манхэттенским.
2: Да, и, собственно, Православная Церковь Америки на тот момент, она доросла почти до 300 приходов, а сегодня это больше 700 приходов. Все-таки за это столетие она, конечно, выросла, число православных увеличилось, но мы не можем сказать, что она как-то в какой-то геометрической прогрессии растет. В то же время, в принципе, можно говорить, что сегодня православие популярно в Америке, но на мой взгляд, есть вот эти вот юрисдикционные проблемы, они есть, остаются, и они являются, ну, таким маркером кризисности некоторой православия на американском континенте, мне так кажется.
1: Почему?
2: Ну, потому что они все равно друг с другом все пересекаются. И наличие представительств других православных церквей, непонятное их взаимодействие. То есть определенный хаос в этом есть. И не думаю, что вы с этим не согласитесь.
1: Ну, наверняка. Я просто не могу назвать себя специалистом в американском православии, поэтому вас приглашаю.
2: Здесь не только... Здесь, понимаете, дело не специалист. Здесь скорее в каноническом праве. Мы можем разные позиции занимать. Вот вообще все эти сюжеты, которые вы сегодня подняли, они нас наталкивают на дискуссию. В итоге все равно будут нас выводить на нее. На дискуссию о том, на конкретной территории, в конкретном государственном образовании нужна ли единая православная церковь или допускается пересечение разных православных юрисдикций. Они просто должны друг с другом дружить, и у них должен быть совет, условно говоря, по модели города Вены современного, где есть вообще представительство вообще всех поместных православных церквей, храмы тех или иных, они там раз в год или раз в два года встречаются на каком-то совете межправославном.
1: Интересно, что это именно в Вене.
2: В Вене, да, но это один из городов международных организаций.
1: Да, безусловно, вот. Да.
2: Это не удивительно, и для Америки это не удивительно.
1: Но для Америки как раз совсем не удивительно.
2: Но с другой стороны, для других-то стран, для русской церкви, это же вообще опасная вещь. Никто же не допускает, что может быть там единое что-то там для постсоветских стран. Не будем их даже называть.
1: Но вы про митрополита Леонтия Туркевича расскажите, как он стал, как он возглавил американскую церковь?
2: У него в 1924 году умерла жена. Он был не очень склонен изначально к монашеству, но в результате своего положения в американском православии он все-таки к нему склонился. Уже в 30-е годы он получает и монашеский постриг, и посвящение в епископы чикагские. И, кстати, это за ним закрепилось. Его даже в семье называли «дед Чикаго». И внуки его так звали, потому что вот этот титул чикагского епископа, во-первых, он много лет им был, во-вторых, он так вот как... никнеймом у него стал. И

0: Просто по соглашению митрополит Феофил Пашковский возглавил Православную Церковь в Америке, вот эту юрисдикцию, как старейший иерарх. И Туркевич, который был к тому моменту очень авторитетным человеком в американском православии, он тоже это поддержал. И, можно сказать, поэтому состоялось в итоге некоторое соглашение с русской зарубежной церковью, наладились отношения. Нельзя такое было в послевоенный период сказать о взаимоотношениях с московской патриархией.
1: Но в послевоенный период был краткий, очень недолгий период потепление отношений, когда совместно служили. Это был какой-то краткий, я не помню, это 47-й или 8-й год.
0: Да, а потом снова, можно сказать, так ругань и неприятие, да. Но вот это неприятие, оно, в принципе, имело несколько, на мой взгляд, оснований. Было, конечно, экономическое, потому что это никуда некуда было деться от дележки имущества. Это приходы, кому принадлежит тот или иной храм. Это происходило между юрисдикциями. Но вообще-то был еще очень важный идеологический момент. Надо отметить, что вот эти вот революционные события, которые вот сам Туркевич описывает в дневниках, нами изданных за 1917-18 год, приход к власти большевиков, мне кажется, на нем, на всю его последующую жизнь и на все его служение оставили неизгладимый просто отпечаток, и он был очень антибольшевистски настроен. Вот то, что у нас называлось антисоветским. Он был в полной мере антисоветчиком. Не по каким-то причинам вражды, потому что он к России вообще относился прекрасно, он любил русскую культуру всю жизнь, он пропагандировал русский язык, он на нем писал до конца жизни. Это один аспект. А с другой стороны, вот эти большевистские подходы к власти, к обществу, к народу, жестокость большевистская. Он это не принимал, он не мог это принять, и особенно гонение на церковь. И вот эти все подходы, когда какие-то церковные структуры сотрудничают с большевистским режимом, с спецслужбами большевистскими, с чекистами, это было ему все очень неприятно. В то же время, несмотря на это, здесь вот я эту мысль договорю, несмотря на это, мы видим вот из конца его жизни, из вот этой встречи знаменитой с делегацией Московской патриархии, с митрополитом Никодимом, мы видим, что для него мирное решение вопросов, для него дипломатия все-таки была превыше всего, превыше конфликтности. И вот это прекрасный пример, мне кажется, даже для сегодняшнего дня, для межправославных, межхристианских отношений. По-другому, в общем, и быть не могло.
1: Давайте вернемся к разговору буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Спасское дело». Мы говорим про митрополита Леонтия Туркевича, про православную церковь в Америке в послереволюционные годы. Продолжим буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию.

0: студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что у нас в гостях Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Спасское дело». Говорим про митрополита Леонтия Туркевича и о православии на американской земле. А в 40-е годы ведь эти контакты тоже начинали возобновляться, и, соответственно... ну, хотя он не был еще предстоятелем американской церкви.
1: Нет, предстоятелем еще не был, с 50-го.
0: Да, с 50-го года, поэтому ему, в принципе, в этих контактах участвовать, наверное, не приходилось, или приходилось постольку-поскольку.
1: Но и переписка все-таки шла. Переписка шла, так это тоже важная
0: с кем?
1: Часть контактов. Ну, с представителями Московской патриархии.
0: У Леонтия Туркевича.
1: Ну, не только лично у него, но вообще...
0: А у него лично тоже шла.
1: И у него лично тоже шла. Или у него лично шла, но здесь надо еще изучать, смотреть. Очень большой объем его записных книжек. Часть попала в библиотеку Конгресса, часть хранится в архиве Православной Церкви Америки, который никто не изучает, потому что там очень много на русском языке. Опять же, в связи с той темой, которую мы с вами затронули, что очень многие уже не хотят владеть, допустим, русским, да, здесь нужно глубокое изучение. В то же время есть исследователи, которые сейчас это изучают. Я надеюсь, что в ближайшие годы нас ждут очень интересные открытия в рамках вот этих вот сюжетов об общении и 40-х годов, и 60-х годов. Но я тут еще, наверное, хочу добавить вот к вашему вопросу, что в этой юрисдикции, несмотря на то, что, условно говоря, до 70-го года не произошло какого-то полного признания, и даже позже не произошло прям совсем полного признания. Все-таки помимо вопроса о каноничности, тут был очень важный вопрос о соборности. И вот эта американская юрисдикция, она эту соборность в себе воспитывала, возгревала и выращивала.
0: А можно сказать, что это было явное наследие 17-го?
1: Это не только 17-го. Там, знаете, какое интересное взаимодействие? Во многом собор 17-го-18-го годов базировался на имевших место все православных соборах Америки, которые были еще до революционный период. То есть первые прошли, первый, кажется, пресвятитель Тихони еще прошел. Вот. И вот эти все, вот эта соборность, которая там появилась в епархии миссии, она скорее перетекла, ее традиция, на поместный собор в Москву. А потом, поскольку и протоиерей Леонид Туркевич, и протоиерей Александр Кукулевский участвовали в соборе и привезли и сведения о нем, и портреты патриарха Тихона, и решение собора в Америку, то этот собор в Москве сыграл свою роль в укреплении соборности в Америке. Просто было видно, что вот у нас были такие соборы, в Москве состояли, в нашей как бы матери церкви, да, состоялся такой собор, ну и нам надо проводить их, и они действительно проводят их, это закреплено в уставе Православной Церкви в Америке, и в 20-е годы, мы знаем, в 30-е проходят все православные соборы, в которых были очень важные решения, в том числе вот 24-й год, это 4-й всеправославный собор в Детройте, где американская епархия как раз объявила о себя временно самоуправляющейся, то есть она...
0: Что не могла принять Москва, и что, в общем, дало начало вот этому затяжному кризису в отношениях.
1: Да, но с одной стороны не дала принять, а с другой стороны, ну как, а как можно было при таких взаимоотношениях стран, при разных абсолютно режимах в странах управлять юрисдикцией? Я думаю, что это было нереалистично.
0: Но это, надо сказать, что еще и Москва находилась под давлением, несмотря на то, что еще был жив патриарх Тихон, потом давление усилилось, но давление на него тоже не ослабевало. Но
1: это как раз те годы, когда уже спецслужбы, и в том числе настроенные на внешние контакты спецслужбы, они уже начали где-то, начинали, может быть, использовать церковные структуры в своих целях. То есть при Сталине, при позднем Сталине это вообще вовсю шло, да, как мы знаем из нашей церковной истории, истории церковно-государственных отношений. Но тогда это начиналось, и, конечно, никто не хотел отпускать именно в прагматичных... государственных, скорее, целях. А что касается церковных интересов, то я думаю, что как раз Православная Церковь Америки все правильно делала, и по-другому здесь не должно было быть, и об отделении от Русской Церкви не заявлялось.
0: Патриарх Тихон же говорил о самоуправляемости в отсутствии связи с центром.
1: Ну, вот,
0: какой
1: собственно,
0: у Америки
1: было...
0: связь с центром какая была?
1: Ну, какая-то была в виде переписки, опять же.
0: Ну, понятно, но это... у Временного высшего церковного управления связь с центром была гораздо прочнее, чем у Америки с переписки. Но, несмотря на это, они спокойно
1: существовали. Тем более, что последние годы патриарха Тихон, он уж зарубежными юрисдикциями он точно в полной мере не мог управлять.
0: Ну да. Поэтому... Но ведь есть точка зрения на то, что вот собор Детройтский 24-го года стал отправной точкой такого затяжного на несколько десятилетий конфликта в отношении между церквями. Ну, там много причин было. Там и личности архиереев, и запрещение митрополита Платона, и впоследствии вот эти контакты 46-го года, когда североамериканская митрополия просилась в состав Московской патриархии, но на определенных условиях, которые подразумевали бы ее автономию, но при этом в составе Московской патриархии. Потом туда приезжал митрополит Григорий Чуков. Тоже, кстати, вот я очень хочу, чтобы кто-нибудь...
1: А митрополит Вениамин Фетченков?
0: Это уже следующий шаг. Чтобы кто-нибудь подробно рассказал про митрополита Григория Чукова, потому что это крайне интересная личность, о которой мы мало говорили. Это человек, который на самом деле до репрессивных всех событий был ленинградским протоиереем, петроградским протоиереем до этого. И когда он оказался, вот, пропал, был арестован, а по нём не было никаких сведений. И когда вдруг после войны он вернулся в Ленинград, на него как на призрака смотрели, потому что все думали, что он в лагере погиб, а он выжил, вернулся. А так он к этому моменту уже овдовел, то его постригли и руку положили в епископы. И дальше начинается вот такой его... Прожил-то он не очень долго после этого, но начинается стремительный взлет его карьеры. Он...
1: Митрополит Вениамин Фетченков – это еще 30-е годы.
0: А, вы имеете в виду в самом... Вот,
1: в Америке.
0: Вот, да, это 30-е годы,
1: да. Чтобы да, как да, раз да, я да, правильно да. сказал, что он да. предшествовал, и там тоже были определенные, но есть не контакты, то ситуации, я бы так
0: сказал. А какие там ситуации, кстати, были, напомните?
1: Ну, да, несмотря на 30-е годы, мы понимаем, что такое 30-е годы для русской церкви, несмотря на 30-е годы, митрополит Вениамин Фетченков там проводил линию патриаршего заместителя местоблюстителя, митрополита Сергия Строгородского, в интересах Московской патриархии в Америке. То есть они были постоянно, они были в 30-е годы, и какие-то там определенные и переговоры, и конфликты, там все это было связано с тем, что с нахождением митрополита Вениамина Фетченкова. Ну и позднее тоже, в 40-е годы, эти контакты в определенной степени идут, но там, конечно, было много... конфликтного. Вот это очень жаль. И мне кажется, что вот, понимаете, мы с вами иногда обсуждаем сюжеты, которые сохраняют актуальность и как бы можно перебросить в сегодняшний день. Мне кажется, сюжеты конфликтности между русской церковью и американским православием надо оставить исключительно в прошлом. Вот это, может быть, даже и главный вывод будет сегодняшней нашей беседы. Потому что я не вижу ни одного сюжета, который имеет актуальность и в то же время по которому есть разные позиции. То есть, в принципе, митрополитом Никодимом Ротовым уже даже после смерти митрополита Леонтия Туркевича сделано очень много вот, в плане подготовки уврачевания каких-либо споров, юрисдикционных конфликтов, признания автокефалии православной церкви Америки.
0: Митрополит Григорий?
1: Нет, митрополитом Никодимом.
0: А,
1: Ротом.
0: Никодимом, да, впоследствии. Потому что мы про митрополита Григория говорили.
1: Нет, уже мы... Да. Я немножко перебросил.
0: Надо договорить все-таки, почему мы о нем заговорили, почему я краткую справку его биографическую давал. То есть человек, который стал священником еще на излете 19 века, после Второй мировой войны, будучи ленинградским митрополитом, активно ездил по загранице и выстраивал новые связи и политику Московской патриархии. Вот он-то как раз и отверг, ну, наверное, с консультациями с Москвой, но отверг вот это предложение об автокефалии, ой, не об автокефалии, извините, об автономии американской церкви. И все, и на этом снова
1: на добрые 25 лет отношения разошлись. Вы на личность привязываете, а на самом деле после войны существовал совет по делам Русской Православной Церкви, который был нашпигован и возглавлялся сотрудниками соответствующих спецслужб. И они контролировали все эти процессы, к сожалению. Поэтому процессы диалога и ругани тоже, и не только диалога, выстраивались под их влиянием. Так и вот... там мы видим вот и визит, когда Парийский, допустим, писал свои записки, сейчас опубликованы эти документы, мы видим, что там есть, например, на того же митрополита Леонтия просто вот ругань, какие-то его неприятные характеристики. Они искусственные, то есть им что-то не понравилось, что он ответил, они сразу пишут в докладной в Москву какие-то некрасивые вещи. То есть мы это из документов сейчас видим. И это не то, что некрасивые вещи, которые сделал митрополит Леонтий, а это так показалось, потому что был такой запрограммирован настрой, и настрой это был запрограммирован там не патриархом и не синодом, а именно советом по делам. То есть я думаю, что конфликт, вот эта вот конфликтная почва, которая отражена и в историографии, в том числе, о 40-х годах, о 50-х, вплоть до нормального диалога, который там в начале 60-х наконец-то снова пошел. Я думаю, что это все инспирировано было органами. И суть и причина как раз в этом. Несмотря на это, еще раз хочу повторить, несмотря на то, что Леонтий Туркевич не переваривал большевистскую партию, чекистские органы и так далее, он шел на диалог. То есть мы видим из истории, что он остается здесь пастырем, он остается над этими вот мелочными бюрократическими и какими-то подковерными конфликтами. Он выше становится. А в итоге и деятель внешних связей русской церкви митрополит Никодим Ротов, в итоге, мы просто видим итог. Вы говорите о Чукове, но в данном случае я больше адресую вас к более поздней эпохе. В итоге мы видим, что и он встает над этой вот схваткой, над этой вот вознёй, и тоже занимает более христианскую, более диалоговую позицию.
0: Так подождите, тут же важно еще не только личность, да, важно не только личность, кто какую позицию занимает, а важно, что время изменилось. Если мы говорим про 65-й, 70-й год, да, вот, в 65-м умирает митрополит Леонтий. Опять же, конец 60-х – это визиты митрополита Никодима. 70-й год – собор. И независимость от Московской патриархии, по крайней мере, потому что там у греческих церквей...
1: Конец 60-х – это уже диалог во всем. Это Упсала и так далее. А визит – это 63-й еще при Леонтии.
0: Хорошо, визит 63-й, но 63-й, что тоже важно, это уже другое время. Вот если мы же не можем сравнивать 48-го года.
1: Ну, как где-то. Другое, не другое, но органы также контролируют русскую церковь, и вообще это
0: органы
1: еще хрущевская нападка на многие церковные структуры.
0: Да, но тут можно поговорить о том, что такое хрущевская антирелигиозная кампания внутрь и вовне. Если внутрь,
1: немножко разное, да.
0: Внутрь это, безусловно, линия... Ну, не на ликвидацию. Нас любят говорить про последнего папа по телевизору и про ликвидацию.
1: Не на ликвидацию, не но говорил. На свертывание институциональное.
0: На свертывание.
1: Семинарии закрывать.
0: Институциональное свертывание. Да, это самый, наверное, точный термин. Да. А при этом вовне...
1: Приходы закрывать.
0: Да, все равно это использование, постоянное использование церкви в дипломатических контактах.
1: Ну, использование – это плохая вещь. Вообще-то.
0: Конечно, плохая.
1: Использование всегда плохая вещь, в любую эпоху, и поэтому вообще христианский подход – это кесарю-кесарю, извините за банальность. А если кесарю-кесарю, тогда кесарь пусть своими вопросами внешней политики занимается самостоятельно церковь. Церковь не должна заниматься вопросами государственной политики и никак в нее вовлекаться, тем более внешней, а должна заниматься на внешнем как бы рубеже, должна заниматься нормальными братскими отношениями с другими православными поместными церквями и другими христианскими деноминациями в рамках здорового диалога.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, главный редактор издательства «Спасское дело» у нас в гостях. Так я вот мысль свою хотел закончить относительно того, что все-таки карповские и кураедовские советы – это разные вещи. Недаром они Карпова постарались уничтожить. Его же достаточно плохо для Карпова сняли. Он еще переживал по этому поводу. Сейчас не предлагаю... Да, Карпов первый председатель Совета по делам церкви. Не предлагаю считать Карпова каким-то замечательным и мучеником по его отставке.
1: Там, да, это было бы нелепо.
0: Руки там не то, что по локоть в крови, а сильно выше. Но, тем не менее, Карпову удалось к концу 50-х годов выстроить очень такую систему сдержек и противовесов. И когда эту систему в 54-м году первый первый раз Хрущев нарушил, для Карпова это было неожиданностью, потому что это не только для церкви, вот эта первая там краткая стодневная антирелигиозная кампания была неожиданностью, но она и для Совета была неожиданностью, поскольку Совет считал, что он все контролирует, а выяснил, что там это же все не про отношения церкви и государства, а это все про внутрипартийную борьбу и борьбу органов с партией, и партии с органами. И в итоге Карпов — это органы, а Хрущев — это партия. И церковь тут разменной монетой стала. Так и уже когда Кураедовский совет стал абсолютно партийным, а не советом, там, выросшим из чекистов, а тогда именно, ну, понятно, что там люди разные работали, но все равно это же время другое. И, соответственно, внешняя политика и дипломатия делалась разными, совершенно другими людьми. И 45-46 год в отношении североамериканской митрополии с Московской патриархией и отношения начала 60-х годов, мне кажется, это просто, ну, несравнимые вещи, поскольку абсолютно разные люди в этом диалоге участвовали, по крайней мере, со стороны Москвы, а вот американскую сторону я как раз совсем не представляю.
1: Ну, а в чем ваш вопрос?
0: Нет, я уточнил, а вопрос, Америка-то кем была представлена, и как она вот видела это развитие диалога с Москвой?
1: В 60-е годы?
0: Да.
1: Ну, все началось, конечно, с встречи, вот уже упоминавшейся нами 63-го года, и потом диалог, как мы и говорили, пошел до 70-го года, но там очень важными были переговоры, прямые переговоры русской церкви летом 1968 года во время конгресса Всемирного совета церквей. Тогда это была даже более мощная организация, чем сегодня, гораздо более мощная, в Упсале, там был...
0: В Швеции,
1: кажется.
0: А, в Швеции?
1: Да. Не помню. Там протоиерей Иоанн Мейендорф и профессор Верховской подписали письмо митрополиту Никодиму, и они выражали готовность продолжать переговоры, и как раз эти переговоры после этого и пошли, и митрополит Никодим согласился на неофициальную встречу в США во время его присутствия на заседании исполкома Всемирного совета церквей, и дальнейшие встречи делегаций состоялись уже в следующем 1969 году в Нью-Йорке, январь, февраль, и синод русской церкви тогда все это обсуждал в Женеве потом. То есть эти встречи были практически, если не ежемесячные, то ежеквартальные. И мы видим вот даже по именам, какие яркие лица в богословском плане представляли американскую церковь. И надо сказать, что как раз американская церковь вот на этой традиции своего роста в автокефальную, она вообще... Ну, стал таким экспертным центром, особенно после того, как в 30-е годы возобновилась семинария, уже создалась Свято-Владимирская семинария, которую мы знаем.
0: Александр Шмеман, который был ректором.
1: Под этим именем там основывал ее, допустим, первый декан был епископ Макарий Ильинский, это тоже из традиции дореволюционного, прибывшего из России духовенства. И выстраивали образование такие люди, как Василий Бенсон, настаивал, что православный священник в Америке должен получать не только богословское, но и полноценное гуманитарное образование. И, наверное, большинство клира 20 века в православной церкви в Америке такими и стали. То есть это были всесторонне образованные люди. Это, в принципе, стала богословская школа, очень серьезная. Мы там уже, опять же, не будем входить в вопросы, насколько серьезный эксперт центр это сегодня, но на середину 20 века Свято-Владимирская семинария становится очень серьезной богословской школой. И, кстати, вот в том, что вы сказали, партийная чекистская борьба шла в СССР, в России, с использованием русской церкви, но у русской церкви же в этот момент такого серьезного экспертного центра не было. Тут, скорее всего, определялось такими яркими личностями, как митрополит Никодим Ротов. А там, ну вот мы упомянули Мейндорфа, Верховского, но там можно было, в принципе, и других послать, потому что там эти имена были в серьезном количестве, серьезных переговорщиков, серьезных богословов, которые могли добиваться дипломатических результатов.
0: Но это все административная составляющая.
1: Не совсем, это идейная составляющая.
0: Ну, идейная. А я хотел спросить про приходскую часть. А вот что было у североамериканской церкви с приходами на тот момент?
1: И вы имеете в виду и конфликты?
0: Нет, нет, не конфликты ни в коем случае. Нет, а много ли приходов? Вот вообще как развивалось?
1: Вот если мы даже уже приведенную мной статистику от 100 лет назад около 300 и сегодня 700...
0: Тоже то нечто среднее
1: то
0: взять.
1: Есть, они откуда-то выросли, то есть мы не будем там все цифры по десятилетиям говорить, но они откуда-то выросли, то есть это постоянный рост все равно. И даже если, вот, кстати, мы вернемся к предреволюционному периоду, Туркевич в публицистике буквально предреволюционный период Первой мировой войны, 14-15 год, вот сейчас книга у нас выйдет, прям очень советую читать, он описывает, как создаются приходы. Приезжают рабочие, работают где-то на каких-то тяжелых угольных копьях, где-то что что-то добывают, какие-то рудники. Там вообще ничего нет, чистое поле, и через год там уже эти рабочие, например, с запада Российской империи, с территории нынешней Украины, они приехав, они через год, они, будучи верующими, рабочими, в трудных условиях, они основывают маленький приходик, они основывают какую-то молельную комнату. Происходит буквально через год. То есть Туркевич пишет через год статью оттуда же, и там уже храм стоит. То есть вот это вот так вот осуществлялось. Это люди, которые попали в очень экстремальную ситуацию, когда нужно зарабатывать денег, когда вот этот вот безумный темп капиталистической Америки растущий. И они при этом сохраняют свою веру. И вот это давало, прежде всего, импульс роста церкви.
0: А в Америке с этим было проще, потому что же Америка невероятно религиозная страна. И в том и дело, что в Америке особо никому не важно, православный ты или не православный, католик, протестант. И если и люди... там вот это конфессиональный... вражды практически не было. И поэтому люди, которые там чувствовали себя православными, им просто было в любом месте основать приход. Это было связано с материальными трудностями, но с идейной составляющей проблем особо не было.
1: Да, материальные были очень серьезные, но я должен, кстати, добавить к тому, что вы сказали, что примерно то же самое, в этом смысле сходство есть России, исторической России, вот той России начала 20 века, и даже раннесоветской России.
0: После манифеста о веротерпимости?
1: Да, да. И даже после... некоторое время после большевиков, НЭП, я имею в виду, во время НЭПа у нас в России люди также. То есть вот если мы возьмем вот этот рост Америки еще до периода Великой депрессии, рост приходов вот этих вот продолжался, несмотря на кризисность, у нас то же самое во время НЭПа, только чуть-чуть отпустили люди, невзирая даже на то, что гонения на церковь идут. Но мы знаем, в 20-е годы основываются новые приходы, строятся новые храмы в 20-е годы. Там, где это хоть как-то было возможно, на каких-то на окраинах, на севере, где-то мне вот в исследовательской практике просто неоднократно приходилось встречать с упоминанием храмов, построенных в 20-е годы. Но это было прям чуть-чуть несколько лет. А представляете, если бы этих гонений...
0: Ну, у нас сам НЭП был несколько лет всего.
1: Да, а если бы этих гонений, которые большевики развязали, если бы у нас их не было, то у нас бы этот процесс тоже продолжился. И дальше он, в принципе, тормозится.
0: Ну, он, может быть, продолжился бы, не сверни. Это же, мне кажется, большая трагедия была свертывание программы НЭПа, политики НЭПа.
1: Ну, и не только НЭПа, а религиозного НЭПа.
0: Как мы увязываем религиозный НЭП и экономический, и хронологический?
1: Ну, почти синхронно.
0: Там 23-27.
1: Да, потому что... Нет, смотри, мы видим, что в 20-е годы, конечно, у нас и создание обновленческого раскола, который, кстати, на Америку тоже повлиял. Вот, и гонение на высшую иерархию, но при этом все-таки в народе религиозный вот такое определенное возрождение. И, кстати, Великая депрессия, которая сложилась в Америке, она тоже вызвала рост религиозности, в том числе в православной среде. То есть это был вот этот, опять, экономический фактор, он в Америке действовал положительно. А у нас, поскольку там кризисные какие-то явления в этот же период сочетались с голодом, во многом искусственно созданным, с коллективизацией, то здесь вообще никакой... не оставалось почвы для какого-то роста. И в этом смысле православие в Америке в этот период, конечно, оно сильно уже выигрывает у матери церкви.
0: Тут сложно сравнивать, потому что все другое, абсолютно другое. Но желание людей жить в своей вере, оно тут побеждало.
1: Это так, а еще 15 годами ранее, если мы там от какого-нибудь 32-го года смотрим на 1917-й, Россия и Америка чрезвычайно похожи друг на друга, чрезвычайно. Поэтому людям, даже переехавшим, им было нетрудно, им даже в какой-то степени было легче, потому что были неосвоенные земли, были какие-то неосвоенные отрасли, которые они с удовольствием осваивали. Поэтому наиболее такая пассионарная часть, она ехала, и для Америки это было естественно, наличие иммиграции. Опять же, если вот вы в начале нашего разговора сравнивали с Францией, с Европой, для Европы все-таки иммиграция, которая приехала после революции, была во многом чужеродной, а для Америки она не была чужеродной, потому что Америка почти вся состояла из иммиграции. И то, что иммиграция формировала в том числе православную церковь в Америке, это делало ее здоровой юрисдикцией, я бы так сказал.
0: А для всех этих приходов, которые начали возникать в разных частях большой страны, ведь нужно было духовенство. Как решали вопрос?
1: Ну, вот Свято-Владимирская семинария с 30-х годов.
0: Да, но неужели она там достаточно маленькая была в первые годы?
1: Ну, она маленькая была, но там была еще Свято-Тихоновская пастырская школа в октябре 1938 года, которая открылась при монастыре Тихоновском в Южном Канаане. И ее возглавил архиепископ Арсений Чевцов, один из тоже видных деятелей американского православия. Это такое более практичное пасторское образование было. А Свято-Владимирская семинария скорее стала важным богословским центром, более чем даже просто чисто такой практической подготовкой пасторства. И можно сказать, кстати, про Чавцова, владыку Арсения, что он был создатель такого монастырско-пасторского ядра американского православия, в отличие от Туркевича, который был интеллектуальным и таким соборным архитектором, институциональным скорее. Вот, и вот это, собственно, одни из два главных человека, которые в идейном плане готовили самостоятельность американского православия.
0: Вы говорите, что Туркевича сейчас, несмотря на процесс канонизации, который не прекращался, он идет, как-то плохо уже помнят. А есть люди, исторически связанные с американской церковью, о которых память там, наоборот, хранится и очень так лелеется?
1: Ну, там много о ком. Туркевич к ним тоже относится. А протоиерей Алексис Тот, который был еще до революции, служил там в 19 веке.
0: Да я имею в виду из людей как раз 40-х, 30-х годов.
1: Ну, Шмеман это вообще православный.
0: Ну, Шмеман позднее был. Шмеман только приехал
1: его,
0: из Франции.
1: У нас очень почитают его.
0: Ну, нет, а вы кого? А я имею в виду более ранних. Понятно, что Шмеман, ну, это уже вот наше время, совсем наше.
1: Ну, епископ Рафаил Бруклинский, который умер перед революцией, тоже перед нашей. Вот о нем Туркевич как раз огромный некролог написал. Там были похороны, где половина американской православной церкви, все сирийцы православные хоронили его. Это очень видная фигура вот этого святителя Рафаила. По-моему, это очень такая важная фигура. Ну и нельзя не обратить внимание на, конечно, имя протоиерея Александра Хатовицкого.
0: А, ну, конечно,
1: который,
0: да.
1: Который был, конечно, конечно, деятелем американского православия, но он вернулся в СССР и стал мучеником у нас, он был расстрелян здесь большевистскими властями. И, конечно, его стоит почитать и американской, и русской православной церкви.
0: Американская церковь, конечно, это то, о чем можно и нужно говорить предметно, причем про разные конкретные этапы. Я думаю, что мы в жизни американской церкви, я думаю, что мы к этому разговору будем возвращаться, потому что надо выделять какие-то отдельные сюжеты и их конкретно разбирать. А сегодня, ну, такой задел скорее в целом про американскую церковь, даже не от Адама до Потсдама, но вот по каким-то, может быть, опорным точкам у нас получилось проследить.
1: Но это очень важно. Я просто добавлю, что даже через чтение текстов главных деятелей, вот того же Туркевича, наши православные слушатели, читатели, они очень много поймут о такой вот естественной христианской связи двух наших народов, двух наших стран, и здесь очень много рецептов для будущих добрых, теплых взаимоотношений.
0: Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, был с нами, прощаемся. Дорогие слушатели, мы с вами сегодня, до новых встреч, и будьте здоровы, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Овечка «Золотые колечки» по мотивам молдавской сказки.
2: Жил-был когда-то батрак по имени Богдан. Много лет прослужил он у барина и в награду за свои труды получил самого худого и жалкого ягненка. Но Богдан никогда не унывал и отправился по белу свету счастье искать. В пути он с большой любовью заботился о своем ягненке, поил родниковой водой, пас на лесных полянах, и его питомец заметно окреп и подрос. Колечки на шерсти с каждым днем становились все кудрявее и золотистее. Глядь, а это уже не худосочное существо, а прекрасная овечка «Золотые колечки». Однажды по дороге Богдан встретил глашатаев, которые разносили по городам указ царя. Тот, кто сумеет развеселить его дочь, получит ее в жены и полцарства в придачу. Много лет царевна пребывает в печали, и никто не видел даже тени улыбки на ее лице. Захотелось неунывающему батраку поглядеть на такую несмеяну. Пришел Богдан в столицу и решил заночевать на постоялом дворе. Увидели хозяин гостиницы и его жена чудесную овечку и ахнули от удивления. Колечки ее шерсти так блестели, словно были из чистого золота. И надумали хитрецы надергать себе потихоньку золотых завитков. Подкралась ночью жена хозяина гостиницы на цыпочках к овечке, дернула за колечки, а они не выдергиваются. Хотела она опустить руку, а та как будто приросла к шерсти. Пробует вырваться, отдернуть ладонь ни в какую. Следом и ее муж подкрался к дверям комнаты, где спал Богдан. Как увидел он, что жена уже дергает золотые завитки, бросился тоже, да не тут-то было. Его руки тотчас приклеились к овечке и никак не отдергиваются. Проснулся поутру Богдан и отправился ко дворцу на красавицу Несмеяну поглядеть. Овечка пошла следом за хозяином и потянула за собой хозяина постоялого двора и его жену, которые к ней словно примагнитились. А на царском дворе громко музыка играет, народ собрался. Многие пытаются царскую дочь рассмешить. Кто-то песни поет, другой фокусы показывает, а красавица только брови хмурит. Услыхала овечка золотые колечки, звуки дудочки и весело припустилась в пляс. Высоко подпрыгивает, хвостиком машет, а хозяин постоялого двора с женой вместе с ней подскакивают, ногами в воздухе болтают, а цепиться никак не могут. «Не нужны нам твои золотые колечки, только отпусти нас!» — взмолились они на два голоса. Понял народ на площади, что незадачливые танцоры за жадность наказаны, потешаться над ними стали. Несмеяна царевна тоже улыбнулась, а потом рассмеялась и долго остановиться не могла. «Отпусти их», — сказал Богдан овечке, — «они теперь долго не будут на чужое зариться». Обрадовался царь, увидев наконец-то веселую дочь, отдал ее батраку Богдану в жены, да еще полцарства в придачу. Молодые жили дружно и никогда не унывали, да и овечка тоже. Чего и вам всем желают.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Когда в августе 1902 года архимандрит Кирилл Смирнов, новый начальник урмийской духовной миссии, прибыл из Петербурга в Персию, положение христиан там было сложным. Ассирийцы, несколькими годами ранее добровольно принявшие православие, притеснялись иноверцами. При этом англиканские миссионеры переманивали неокрепших еще православных материальными выгодами. В первой же проповеди архимандрит Кирилл подчеркнул неполитические и добросовестные устремления православных служителей. «Для чисто духовного, молитвенного дела прибыли мы в Урмию. Служение наше есть служение только Богу и Его истине». Отец Кирилл создал школу с интернатом, куда были набраны 25 ассирийских мальчиков. Быстро освоив церковные предметы и пение, они стали постоянными спутниками священника в разъездах, радуя соотечественников молитвами на родном языке. К слову, благодаря архимандриту Кириллу на ассирийский язык были переведены литургия и часослов. Начальник миссии особенно заботился об ассирийских священниках, в основном малограмотных, устроил для них курсы, выплачивал их долги перед мусульманами. Раненого иноверцами иерея Александра он навестил, поддержал в трудную минуту, добился наказания нападавшего. Для защиты христиан в суде архимандрит Кирилл нанял персидского юриста. Это значительно облегчило жизнь православных наряду с оказываемой материальной помощью. При урмийской миссии действовала бесплатная столовая, давался ночлег, принимались сироты. Отец Кирилл рассказывал. Привела, например, бабка мальчишку и бросила его. «Нет, — говорит, — у него ни отца, ни матери, а он православный, вам его и кормить». И сироту приняли. В 1904 году отца Кирилла переместили в Россию. В то время урмийская миссия охватывала почти 40 селений, в которых было создано 60 церковных школ и обучались 2000 учеников. Деятельность архимандрита Кирилла в Урмии была высоко оценена самим императором, и в России он стал епископом Гдовским, а затем Тамбовским. В 1908 году именно владыка Кирилл отпевал своего друга, протоиерея Иоанна Кронштадтского. В Тамбовской епархии новый архиерей вел общенародное пение на богослужении и беседы о вере. Владыка Кирилл обладал огромной энергией. Только за 1911 год он посетил около 200 сельских приходов. Каждый день, кроме воскресенья, он 2 часа принимал посетителей. Большое внимание епископ Кирилл уделял антисектантскому и трезвенническому просвещению. Его трудами в 1912 году из 1800 обществ трезвости в России более 500 действовали в Тамбовской губернии. В годы революционных потрясений владыка Кирилл, ставший в 1920 году митрополитом Казанским, оказался в центре событий. В январе 18 года именно он на Поместном соборе Русской Церкви огласил анафему патриарха Тихона большевикам. Остаток жизни владыка провел в арестах и был верен Христу вплоть до мученической кончины в 1937 году. Писатель Сергей Фудель, познакомившийся с архипастырем в тюрьме, писал: «В присутствии старого митрополита унывать было совершенно невозможно. Он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам». Ныне владыка Кирилл Смирнов почитается русской церковью как священномученик.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы, и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать размышления святого праведного Иоанна Кронштадтского о святом причащении. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: А вы, значит, Татьяна Ивановна Колосова, да?
3: Да. А вы окончили что?
2: Ворошиловградский педагогический.
3: А учились как?
2: Если не секрет. Школу закончила с золотой медалью.
4: Ничего себе. А институт?
2: А в институте была одна четверка по фольклору.
4: А вы замужем?
1: Решительно все хотят узнать о своей новой классной руководительнице ученики 5-го Б. «Пятый буйный» — так называют этот класс учителя между собою.

0: качестве. Картина «Весна на Заречной улице». В режиссуру Василевский пришел с определенной целью – снимать детское кино. И делал это замечательно. На примере ленты «4.0 в пользу Танечки» легко в этом убедиться. Фильм получился не банальным, увлекательным. Он пробуждает в душе добрые чувства. Доброту излучает и сама главная героиня – Танечка, учительница Татьяна Ивановна. От ласки и доброты, как от солнца, все расцветает. С таким убеждением она приступает к работе. И действительно, доверительное, теплое отношение Татьяны Ивановны сразу покоряет ребят из 5 Б. Но от идеи испытывать молодую классную руководительницу они все же не отказываются. И первым делом решают проверить характер. Побежит ли Танечка жаловаться директору, если они будут шалить на уроках? Однако учительница прошла это испытание с юмором. Справилась и со следующим – проверкой, насколько она любит свой предмет. А преподает Татьяна Ивановна русский язык и литературу. Третий экзамен на чуткость и душевное тепло преподавательница тоже с честью выдержала. И ребята поверили – Танечка – свой человек, можно ей доверять. Но именно в этот момент происходит недоразумение, которое угрожает навсегда разрушить теплое отношение учительницы и учеников. И вот уже 5 Б в полном составе обдумывает, как проучить классную руководительницу.
1: Я думаю, Танечку надо вызвать на педсовет.
2: Не на педсовет, а на суд коллектива класса.
3: Все это ерунда. Жребий брошен. Ее надо уволить.
4: Как это?
3: Учителям за двойки попадает не меньше, чем нам от родителей. Предлагаю не учить ее предмет. Вызывают. Ты молчишь. Двойка. Вызывают. Молчишь. Двойка. Если дружно возьмемся, через месяц она будет без работы.
4: Ой, мамочки.
1: Я за.
0: Так что же произошло? И как теперь выйти из ситуации и самой Татьяне Ивановне, и ее ученикам? Смогут ли они снова найти общий язык? Все это зрители узнают, посмотрев замечательный фильм «4.0 в пользу Танечки». В комедийной, по сути, картине режиссер, тем не менее, касается серьезных и тонких тем. Что важнее, любовь или принципы? Что действеннее, строгость или доброта? О том, что порой ученики многому могут научить учителя, простая и светлая картина Радомира Василевского «4.0 в пользу Танечки». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
5: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Насколько близко Бог может приблизиться к человеку? Прямой ответ на этот вопрос находим в Псалме 120-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Возведох очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя».
3: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Не дремлет и не спит, хранящий Израиля. Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне. И вовек.
2: Отныне и до века.
1: Только что прозвучавший псалом – это гимн, который пели паломники, направляясь в Иерусалим на праздники. Дорога была долгой и опасной. Гористая местность Иудеи кишела разбойниками. А потому каждый день пути мог стать последним. Путники прекрасно это осознавали. А потому все их внимание было приковано к горам. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя», передает псалмопевец мысли странников. Конечно же, не горы сами по себе привлекали внимание путешественников. Просто паломники знали, что за этими каменными стенами находится Иерусалим, место присутствия Божие. Сам по себе 120-й псалом небольшой, всего 8 стихов, но в них целых 5 раз в различных формах повторяется слово «хранить». Так автор псалма выражает идею о божественной защите и поддержке тех, кто ищет этой защиты. Такого человека Бог будет поддерживать всегда. «Даже на скользкой тропе не даст он поколебаться ноге твоей», – пишет псалмопевец. Образ твердого шага, уверенности и устойчивости во время путешествия переносится на всю жизнь. Бог, как говорится в псалме, хранит выхождение твое и вхождение твое. Вхождение и выхождение можно понимать как вдох и выдох. Другими словами, Бог хранит то, от чего напрямую зависит наша жизнь и о чем мы зачастую даже не задумываемся. Особенно ярким является сравнение с луной ночью. В древности верили, что лунный свет может вызвать безумие, эпилепсию, душевные расстройства. Но даже эта таинственная, пугающая сила не властна над тем, кого хранит Господь. Ведь Бог, по словам псалмопевца, даже ночью, когда на небе луна, не дремлет и не спит. Здесь возникает очень интересная перекличка с другой библейской книгой – книгой царств. В ней есть эпизод, когда языческие жрецы, соревнуясь с пророком Божьим Илией, пытаются докричаться до своего божества, но не получают никакого ответа. «Может быть, он спит?» – смеется над ними Илия. Но не таков Бог Израиля. Он всегда бодрствует и ведет тех, кто смотрит на него с надеждой. Мы, конечно же, не паломники, которые идут в Иерусалим по каменистым тропам. Однако каждый день мы тоже отправляемся в путь – на работу, к близким, порой к незнакомым людям. На этом пути нас подстерегают свои разбойники – тревога, усталость, обиды, страхи, соблазны. Чтобы с ними справиться, мы тоже поднимаем глаза к своим горам. Кто-то ищет опору в деньгах, кто-то в карьере, кто-то в отношениях, кто-то в окружающих или собственных силах. Однако все эти опоры очень ненадежны. Все они однажды рассыпаются. А потому вникнем в смысл 120-го псалма. Его автор напоминает нам, что надеяться можно лишь на того, кто создал эти горы. И он охраняет не просто нашу явную активность, и наиболее значимые стороны нашей жизни. Он охраняет само наше вхождение и выхождение. то есть следит внимательно за самим нашим дыханием. И чтобы это ощутить, нам требуется посвятить ему каждый наш вдох и выдох.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. И сегодня мы в Коломенском Кремле, в городе Коломна, от железнодорожной станции Галутвин, куда мы приехали на электричке с Казанского вокзала из Москвы, мы садимся в третий трамвай, который нас должен привести до остановки Конькобежный центр, где, собственно говоря, совсем рядом и сам Кремль.
2: Для начала нужно сказать, что крепость в Коломне появилась, ну, в принципе, как в то же самое время, что и сам город, поскольку город у нас является укрепленным поселением. Долгое время крепость в Коломне была деревянная, и ей очень не везло, поскольку Коломна – это такой спорный у нас с рязанцами город, поэтому в период феодальной раздробленности, в период домонгольский, между Владимиро-Суздальским княжеством и Рязанским были конфликты, и эти конфликты часто боком выходили городу Коломне. Но действительно серьезные разрушения произошло в 1237-1238 годах, когда во время нашествия Батыя около Коломны произошла битва между рязанскими и Владимиро-Суздальскими с одной стороны войсками и с другой стороны монголами. После этой битвы, в которой, кстати, погиб один из представителей рода чингизидов, Кульхан, город был разрушен полностью. Понятно, что деревянные стены татар-монголов остановить не могли. Город разграбили. Осталось одно пепелище. Но город располагался в таком хорошем месте, при впадении Коломенки в Москву-реку и при впадении Москвы-реки в Оку, что не восстановиться город, понятно, не мог, потому что уж такое место. И новопостроенный город уже в 1280-х годах во время Дюденевой рати был снова разрушен. Потом, уже в начале XIV века, Коломна входит в состав Московского княжества и становится важнейшим городом, южным форпостом Московского княжества. Да вообще, вот, Леш, ты когда-нибудь задумывался, что ну, приезжаешь ты в районный центр Коломны. Не самый большой город Московской области, не самый большой город в России. Гуляешь по городу. Вот тебе в этот момент приходит мысль, что это вообще-то была вторая столица страны.
1: Да, вполне. Вот особенно в современной Коломне, которая так хорошо сделана, по ней очень приятно гулять. В общем, приходит, да.
2: И статус Коломны такой столичный подтверждается тем, что, например, здесь, в Успенском соборе, дважды проходили венчание московских князей. Дмитрий Иванович тут венчался с Евдокией Суздальской, и потом сын Дмитрия Ивановича, будущего Донского, Василий I, Василий Дмитриевич, венчался с Софьей Витовтовной тоже в Успенском соборе. То есть это очень важный город. Около этого города происходит сборный пункт русских войск, идущих на Куликово поле и так далее. То есть город очень-очень важный. Крепость в нем поддерживалась в идеальном порядке. Долгое время она была древоземляной. И как только появилась возможность построить каменный Кремль, это было сделано. В 1520-х годах по указу Василия III строится каменный Кремль. Коломенский Кремль возводится достаточно быстро, на это уходит 5-7 лет, вот примерно столько. Строится Кремль из кирпича, как и московский, по лекалам московского Кремля. Размер Кремля достаточно серьезный и тоже вполне себе сравним с московским. Его площадь 24 гектара, в принципе, почти как московский. Внутри, в отличие, кстати, от Московского Кремля, сохранилась жилая застройка. И, кстати, вот чем мне нравится путешествовать в Коломну? Путешествие в Коломну – это в определенном роде, в определенном смысле путешествие во времени. Я тут сейчас не имею в виду такую московскую центровую тему, что типа за пределами Садового кольца 90-е. Я скажу, что за пределами Большого железнодорожного кольца местами 14 век. Потому что, когда мы приезжаем в Колумбию, мы можем себе представить, ну, не 14, там, 16-17 век. Вот сравни Коломенский Кремль и Московский. Вот давай вот так посмотрим, постоим на Маринкину башню, посмотрим и пытаемся сравнить Коломенский Кремль и Московский. Что общего? Кирпичные стены, многогранные башни, знакомые формы зубцов, знакомые приемы. Что отличается? Вот в первую очередь нету шатров гигантских. Где шатры?
1: Где шатры? Ну, шатры, на самом деле, это такая ситуативная вещь. Это же во многом реконструкторская история.
2: Ну, в смысле, я имею в виду вот эти высокие шатры Московского Кремля. Это они появились в 17 веке, и вот Коломне, как ни столичному городу, такое же не подобалось, не полагалось, поэтому тут мы видим небольшие деревянные шатры. Дальше, внутри Кремля. Вот сравни Московский Кремль внутри и Коломенский. Что отличает Московский Кремль? Это большие пространства. Тут у нас раз площадь, два площадь, целый огромный парк, да? А в Коломенском Кремле нормальный средневековый город. Узкие улицы, плотная застройка. Тут у нас монастырь, тут у нас какой-то купеческий дом.
1: Это же все нам говорит о развитии самого города, каким город развивался в разные века за пределами Кремля. Фактически такой и был Кремль. Все-таки Москва развивалась как столичный город со своими функциями.
2: Да, не повезло просто Москве, что Екатерина II обратила внимание на...
1: Не повезло Москве еще и потому, что в Москве старый город мы не привыкли считать Кремлем.
2: Ну да.
1: Мы не привыкли Кремль считать старым городом.
2: А... Ну, он как бы изъят некоторым образом из жизни
1: да,
2: города.
1: Да, потому что нам нужно пройти через кучу препон, чтобы в него попасть. А Китай-город, который тоже мог бы быть частью старого города, утратил практически полностью
2: свои
1: стены. Да. А Коломна, вот, пожалуйста, заходишь в старый город. Да, пускай он там достаточно своеобразный, но это правда старый город.
2: Причем тут еще важный момент, что Коломенский Кремль мог бы и не дожить до нашего времени. Он мог бы оказаться там, где Кремли многих русских городов, но ему повезло. Дело в том, что после того, как границы Московского государства, России, отодвинулись от Коломны, когда город перестал быть прям форпостом Москвы на южном направлении, в 17-18 веках роль Коломенского Кремля как крепости стала снижаться, и в 18 веке Кремль без присмотра стал разрушаться, а местные жители подумали, что это, в принципе, неплохая такая каменоломня. Кирпич вообще-то дорог. Ты знаешь, почем кирпич? За десяток. Дорого. А вот, например, наш сосед ходит и ковыряет из стены.
1: И так было не только в Коломне.
2: Так было и в Москве, да и по всему миру, где были крепости не из самана, а
1: и
2: из
1: крепости,
2: кирпичей.
1: Крепости, которые утратили свое фортификационное значение.
2: Да, их разбирали, и в этом ничего такого нет. Мы во многом возмущаемся сносом Китай-города большевиками, потому что мы уже оцениваем важность крепостных стен как памятника.
1: Но мы возмущаемся. Я
2: да,
1: до сих пор считаю, что Китай-городскую стену надо восстановить.
2: Да, желательно. Но нужно понимать, что в 19-м, там, 18-19 веках Кремль разрушали в Коломне, в той же население разрушало Кремль, не потому, что они были такие нелюбители всего. Они просто не знали, что это важно. Тогда еще Средневековье вообще никого не интересовало, и ценности архитектуры Средневековья никто не видел. Повезло Кремлю, что в 1826 году император Николай I издал специальный указ, запрещающий разбор Кремля. И благодаря Николаю I, спасибо ему земной поклон, сохранилась некоторая часть стен и башен. Башен было 17 штук.
1: Да, конечно, их сейчас значительно меньше.
2: Что у нас сохранилось? У нас сохранились Пятницкие ворота, Погорелая, Спасская, Семеновская, Ямская, Грановитая и Коломенская или Маринкина башни. Не так уж и много из 17. Не сохранились многие башни, поскольку их разобрали, перестроили. Целиком сохранилось только одно прясло стен. Собственно, то, которое мы видим между Маринкиной башней и Грановитой. Все остальные сохранились частично. Вот сами сохранился еще небольшой участочек стен около Ямской башни, и сохранились отдельные башни Кремля. Вдоль, например, реки Москвы ни одна башня не сохранилась, все было разобрано. Может быть, ближе к реке жил более наглый и такой тяговитый народ, который мог больше унести кирпичей, мы не знаем. Мы войдем в город через Малаховские ворота, окажемся на территории Успенского Брусинского монастыря. Но сейчас мы про монастырь говорить не будем. Мы в первую очередь на Кремле сосредоточимся. Пройдем насквозь через весь Кремль. Вот мы тут сейчас можем пройти по Соборной площади мимо Успенского монастыря, и доходим мы до Пятницких ворот. Пятницкие ворота, дальше за ними начинается Коломенский посад. Чем интересны Пятницкие ворота? Единственная воротная башня Коломны, сохранившаяся и сохранившаяся во всей своей красоте и полноте. Мы заходим внутрь, видим очень интересную форму сводов, видим остатки фортификационных всяких премудростей. Тут у нас крючки, на которые вешались ворота. Дальше мы видим щель от герсы, спускаемой решетки. А когда выходим из ворот и оборачиваемся, мы видим, что у них такая есть пристроечка ниже основного здания, выдающаяся. Это отводная стрельница. Отводная стрельница нужна для того, чтобы вести фланкирующий огонь. Ну, у обычной башни, если она стоит у крепостной стены, есть мертвая зона. То есть есть какая-то зона, противник туда подбирается, попасть в него уже с башни невозможно. Благодаря наличию отводной стрельницы появляется возможность вести фланкирующий огонь, противник подойти не может. Вокруг Кремля когда-то был ров, он когда-то был обводненным, но от рва не осталось практически ничего. Вот единственное, вот как раз у сохранившегося участка, у сохранившегося прясла стены есть намек на бывший ров. Что еще можно про Коломенский Кремль сказать? Коломенский Кремль один из самых больших в Московском государстве, один из самых важных, один из самых крупных, и при этом один из самых населенных, поскольку люди тут, как я уже говорил, живут до сих пор, поэтому здесь у некоторых людей есть и огородики, и если вечером идешь, вот так вот можно пофантазировать, заходишь в Пятницкие ворота и чувствуешь запах печного дыма, да, кто-то, значит, дровами печку топит. Очень хорошо получается. Получается прям впечатление, как будто ты попал в прошлое. Коломна еще славится тем, что в ней сохранились исторические виды. Несколько городов таких знаю. Вот Нижний Новгород, Владимир, Коломна могут похвастаться тем, что там можно найти точку, которая выглядит так же, как в 16-м, например, веке. Вот стоишь ты на Соборной площади, смотришь вдаль, и вдали видишь обширные леса, прям как в 16 веке. Единственное, только не хватает участка стены, который вдоль Москвы-реки идет.
3: А в целом Коломна сохранилась действительно очень хорошо. Спасибо. Сегодня мы посетили Кремль, Коломенский Кремль, с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. Я Алексей Пичугин. Гуляйте с нами, путешествуйте с нами, ездите с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава 16. «Верное дело», — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал». «Быть не может!» — воскликнул генерал, точно выстрелил. Все опять разинули рты. Птицын объяснил, обращаясь преимущественно к Ивану Федоровичу, что у князя 5 месяцев тому назад умерла тетка, которую он никогда не знал лично, родная и старшая сестра матери князя, дочь московского купца третьей гильдии, Попушина, умершего в бедности и в банкротстве. Но старший, родной брат этого Попушина, недавно также умерший, был известный богатый купец. С год тому назад у него умерли почти в один и тот же месяц 2 его единственных сына. Это так его поразило, что старик недолго спустя сам заболел и умер. Он был вдов, совершенно никого наследников, кроме тетки князя, родной племянницы Попушина, весьма бедной женщины и приживавшей в чужом доме. Во время получения наследства эта тетка уже почти умирала от водяной, но тотчас же стала разыскивать князя, поручив это Салазкину, и успела сделать завещание. По-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он жил в Швейцарии, не захотели ждать официальных уведомлений или делать справки, а князь с письмом Салазкина в кармане решился отправиться сам. «Одно только могу вам сказать», — заключил Птицын, обращаясь к князю, «что все это должно быть бесспорно. И право, и все, что пишет вам Салазкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. Поздравляю вас, князь. Может быть, тоже 1,5 миллиона получите. А, пожалуй, что и больше. Попушин был очень богатый купец». «Ай да последний в роде князь Мышкин!» — завопил Фердыщенко. «Ура!» — пьяным голоском прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки. Фантасмагория, да и только!» — почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Глубоко изумленный Тоцкий пожимал плечами. Почти только он один и сидел. Остальная толпа вся в беспорядке теснилась вокруг стола. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас ее разуверил. Она задумалась, потом опять улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему. «Значит, в самом деле княгиня», — прошептала она про себя, как бы насмешливо и взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну. Засмеялась. «Развязка неожиданная. Я не так ожидала. Да что же вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. «Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Пойдите сюда, я замуж выхожу. Слышали? За князя. У него 1,5 миллиона. Он князь Мышкин и меня берет. Да и с Богом, матушка, пора. Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А, вот и вино несут. Поздравьте же, господа!» «Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело-то самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся. И цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку. «Князь, голубчик, опомнись!» — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила и захохотала. «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу. Чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь». Опоздал Рогожин. «Убирай свою пачку, я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя». Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечатлелось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди. «Отступись!» — прокричал он князю. Кругом засмеялись. «Это для тебя отступиться-то?» — торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь!» — деньги вывалил на стол. «Мужик!» «Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился». «И я беру. Сейчас беру, сию минуту. Все отдам». «Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо», — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще. «Слышишь, князь», — обратилась к нему Настасья Филипповна, «вот как твою невесту мужик торгует». «Он пьян», — сказал князь. «Он вас очень любит». «А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы и теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила?» «Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь?» «Не попрекну. Но смотри, за всю жизнь не ручайся». «Настасья Филипповна», — сказал князь тихо и как бы с состраданием, «я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели, безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардалионович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны, это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке, и лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете? За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя думал: «Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура». Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек», — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна. «Человек образованный, но погибший», — в полголоса прошептал генерал. Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе. «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович? Как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин? Да погоди уходить-то. Да ты и не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда вести-то хотел?»
2: «В Екатерингов», — отрапортовал из угла Лебедев. А Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове.
1: «Да что ты, матушка? Подлинно припадки находят. С ума, что ли, сошла?» — вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.
3: «А ты впрямь думала?» — хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Этакого-то младенца сгубить! Да это Афанасию Ивановичу в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин. Готовь свою пачку.
1: Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Ты думал, что как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь. Я сама бесстыдница. Я Тоцкого наложницей была. Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать? Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь. А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю, так про то Тоцкий знает. А Аглаю ту Япончину ты, Ганчик, просмотрел. Знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней, она непременно бы за тебя вышла. Вот так-то вы все. Или с бесчестными, или с честными женщинами знаться. Один выбор. А то непременно спутаешься. Ишь, генерал-то смотрит, рот раскрыл.
4: Это Содом. Содом, повторял генерал, вскидывая плечами. Он тоже встал с дивана, все опять были на ногах. Настасья Филипповна была как бы в выступлении.
1: «Неужели?» — простонал князь, ломая руки. «А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая. Нужды нет, что бесстыдница. Ты меня совершенством давеча называл. Хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович. И до стат не дошел», — Рогожин перещеголял. «А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье. Что же ты, Рогожин, собирайся? Едем?»
4: «Едем!» — заревел Рогожин чуть не в выступлении от радости. «Эй, вы! Кругом! Вина!
1: Ух. Припасай вина, я пить буду. А музыка будет?
3: «Будет, будет! Не подходи!» — завопил Рогожин в исступлении, увидев, что Дарья Алексеевна подходит к Настасье Филипповне. «Моя! Все мое! Королева! Конец!» Он от радости задыхался. Он ходил вокруг Настасьи Филипповны и кричал на всех: «Не подходи!» Вся компания уже набилась в гостиную. Одни пили, другие кричали и хохотали. Все были в самом возбужденном и непринужденном состоянии духа. Фердыщенко начинал пробовать к ним пристроиться. Генерал и Тоцкий сделали опять движение поскорее скрыться. Ганя тоже был со шляпой в руке, но он стоял молча и все еще как бы оторваться не мог от развивавшейся пред ним картины. «Не подходи!» — кричал Рогожин. «Да что ты орешь-то?» — хохотала на него Настасья Филипповна. «Я еще у себя хозяйка. Захочу, еще тебя в толчки выгоню. Я не взяла еще с тебя денег-то. Вон они лежат. Давай их сюда. Всю пачку. Это в этой-то пачке 100 000. Фу, какая мерзость. Что ты, Дарья Алексеевна? Да неужто же мне его загубить было?» Она показала на князя. «Где ему жениться? Ему самому еще няньку надо. Вон генерал и будет у него в няньках. Ишь, за ним увивается. Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел. Да что ты плачешь-то? Горько, что ли?» «А ты смейся, по-моему», продолжала Настасья Филипповна, у которой у самой засверкали две крупные слезы на щеках. «Времени верь, все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что вы все плачете? Вот и Катя плачет». «Чего ты, Катя, милая? Я вам с Пашей много оставляю, уже распорядилась. А теперь прощайте. Я тебя, честную девушку, за собой за распутной ухаживать заставляла. Этак-то лучше, князь, право, лучше. Потом презирать меня стал бы, и не было бы нам счастья. Не клянись, не верю. Да и как глупо-то было бы. Нет, лучше простимся по-доброму. А то ведь я и сама мечтательница.
5: Проку бы не было.
3: Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав. Давно мечтала. Еще в деревне у него. 5 лет прожила одна одинехонька. Думаешь, думаешь. Бывало-то, мечтаешь, мечтаешь. И вот все такого, как ты воображала. Доброго, честного, хорошего. И такого же глупенького, что вдруг придет да скажет: вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю. Да так, бывало, размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут приедет вот этот. 2 месяца гостил в году. Опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так 1000 раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало. Ну а теперь... Рогожин готов?
6: «Готово! Не подходи!»
3: «Готово!» — раздалось несколько голосов. «Тройки ждут с колокольчиками!» Настасья Филипповна схватила в руки пачку. «Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу, потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за 3 целковых?»
6: «Доползет».
3: «Ну так слушай же, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь ты эту пачку, в ней 100 000. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками. И рукава отверни. И тащи пачку из огня. Вытащишь — твоя, все 100 000 твои. Капельку только пальчики обожжешь, да ведь 100 000, подумай, долго ли выхватить. А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит, никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко,
7: Поправьте огонь.
4: Настасья Филипповна, руки не поднимаются, отвечал ошеломленный Фердыщенко.
7: Эх! Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевших полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом. Многие даже перекрестились. С ума сошла!» — кричали кругом.
4: «Не связать ли нам ее?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла!» «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», — прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
7: «Сумасшедшая!»
4: — приставал генерал к Тоцкому. «Я вам говорил, что колоритная женщина», — пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
7: «Но ведь однако ж 100 000!»
4: «Господи, господи!» — раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
7: «Матушка, королевна, всемогущая!» — вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину. «100 000! 100 000! Сам видел, при мне упаковывали, матушка! Милостивая! Повели мне в камин! Весь влезу, всю голову свою седую в огонь вложу! Больная жена без ног! 13 человек детей, все сироты! Отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит! Настасья Филипповна!» И, провопив, он пополз было в камин. «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. «Расступитесь все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись, полезай! Твое счастье!»
4: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию был не приготовлен. Толпа расступилась перед ним на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от огня, от затлевшейся пачки, но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку.

прицепился и побежал вверх по бумаге, по углам, и вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. «Матушка!» — все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался, он был на седьмом небе. «Вот это так, королева!» — повторял он поминутно, обращаясь кругом, к кому не попало. «Вот это так, по-нашему!» — вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» — предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» — проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми, горит! Все сгорит!» — вскричал он, увидев пламя. «Горит, горит!» — кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся, в последний раз говорю». «Полезай!» — заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном исступлении и дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорит!» «О, проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям. Но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся об пол. «Обморок!» — закричали кругом. «Матушка, сгорят!» — вопил Лебедев. «Даром сгорят!» — ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» — крикнула Настасья Филипповна. Схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее. «Разве только 1000 какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы», — с умилением выговорил Лебедев. «Все его. Вся пачка его, слышите, господа?» — провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки, выдержал. Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег. Ничего, очнется. А то бы зарезал, пожалуй. Вон уж и приходит в себя. Генерал, Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность. В вознаграждение, ну, там, чего бы то ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш. Прощай, князь. В первый раз человека видела». «Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси». Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу, кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала. «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день?» — спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки. «На улицу пойду, Катя, ты слышала? Там мне и место. А не то в прачке. Довольно с Афанасием Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом». Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на 4 тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись», — говорил он, хватая его за руку. «Брось. Видишь, какая она? Как отец, говорю». Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили 3, генерал разглядел, что князь схватил 1-го извозчика и крикнул ему: «В Екатерингов, вслед за 3!» Затем подкатил генеральский серенький рысачок и увлек генерала домой с новыми надеждами и расчетами и с давешним жемчугом, который генерал все-таки не забыл взять с собой. Между расчетами мелькнул ему 2 раза и соблазнительный образ Настасьи Филипповны. Генерал вздохнул. «Жаль, искренне жаль. Погибшая женщина».

0: женщина сумасшедшая. Но со князю теперь не Настасью Филипповну надо. В этом же роде несколько нравоучительных и напутственных слов произнесено было и другими двумя собеседниками из гостей Настасьи Филипповны, рассудившими пройти несколько пешком. «Знаете, Афанасий Иванович, это, как говорят, у японцев в этом роде бывает», — говорил Иван Петрович Птицын. «Обиженный там будто бы идет к обидчику и говорит ему: ты меня обидел? За это я пришел распороть в твоих глазах свой живот». И с этими словами действительно распарывает в глазах обидчика свой живот. И чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение. Точно и в самом деле отмстил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович.
1: «А вы думаете, что и тут в этом роде было?» — ответил с улыбкой Афанасий Иванович. «Хм, вы, однако, остроумно и прекрасное сравнение привели. Но вы видели, однако же, сами, милейший Иван Петрович, что я сделал все, что мог. Не могу же я сверхвозможного, согласитесь сами. Но согласитесь, однако же, с тем, что в этой женщине присутствовали капитальные достоинства, блестящие черты. Я давеча и крикнуть даже хотел, если бы мог только себе это позволить, при этом Содоме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Ну, кто не пленился бы иногда этой женщиной до забвения рассудка и всего? Смотрите, этот мужик Рогожин 100 000 ей приволок. Положим, это все, что случилось там теперь, эфемерно, романтично, неприлично, но зато колоритно, зато оригинально, согласитесь сами. Боже, что бы могло быть из такого характера и при такой красоте? Но, несмотря на все усилия, на образование даже, все погибло. Нешлифованный алмаз. Я несколько раз говорил это. И Афанасий Иванович глубоко вздохнул.
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Я ехал с охоты вечером один на беговых дрожках. До дому еще было верст 8. Моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами. Усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака, ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом. Тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился во враг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога велась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком. Я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины, следы тележных колес. Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полила ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться. Лошадь моя вязла, я не видел низги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг при блеске молнии на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону. Та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек. «Кто это?» — спросил звучный голос. «А ты кто сам?» «Я здешний лесник». Я назвал себя. «А, знаю. Вы домой едете?» «Домой. Да видишь, какая гроза?» «Да, гроза», — отвечал голос. Белая молния озарила лесника с головы до ног. Трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой. «Не скоро пройдет», — продолжал лесник. «Что делать? Я вас, пожалуй, в свою избу проведу», — отрывисто проговорил он. «Сделай одолжение. Извольте сидеть». Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, как в море челнок, и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась. Лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привидение. Мы ехали довольно долго. Наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сейчас, сейчас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет 12 в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге. «Посвети барину», — сказал он ей, — «а я ваши дрожки под навес поставлю». Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок. Два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом. Сердце во мне заныло. Не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро. «Ты разве одна здесь?» – спросил я девочку. «Одна», – произнесла она едва внятно. «Ты Лесникова дочь?» «Лесникова», – прошептала она. Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню. «Чай не привыкли к лучине?» – проговорил он и тряхнул кудрями. Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. «Меня зовут Фомой», — отвечал он. «А по прозвищу Бирюк». «А, ты Бирюк!» Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела. «Вязанки хворосту не даст утащить. В какую бы ни было пору, хоть в самую полночь нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться. Силен, дескать, и ловок, как бес. И ничем его взять нельзя. Ни вином, ни деньгами, ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить сосвету собирались. Да нет, не дается». Вот так отзывались соседние мужики о Бирюке. «Так ты Бирюк», — повторил я. «Я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь». «Должность свою справляю», — отвечал он угрюмо. «Даром господский хлеб есть не приходится». Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину. «А ли у тебя хозяйки нет?» — спросил я его. «Нет», — отвечал он и сильно махнул топором. «Умерла, знать?» «Нет, да, умерла», — прибавил он и отвернулся. Я замолчал. Он поднял глаза и посмотрел на меня. «С прохожим мещанином сбежала», — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. «На, дай ему», – проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. «Вот и его бросило», – продолжал он в полголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся. «Вы чай, барин?» – начал он. «Нашего хлеба есть не станете. А у меня, кроме хлеба, я не голоден. Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чая у меня нету. Пойду посмотрю, что ваша лошадь». Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз. Изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку. Ее голые ноги висели, не шевелясь. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Улитой», – проговорила она, еще более понурив свое печальное личико. Лесник вошел и сел на лавку. «Гроза проходит», – заметил он после небольшого молчания. «Коль прикажете, я вас из лесу провожу». Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку. «Это зачем?» – спросил я. «А в лесу шалят. У кобыль его верху дерево рубит», – прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор. «Будто отсюда слышно. Со двора слышно». Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии. Но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо. Звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «О! Вот!» – проговорил он вдруг и протянул руку. «Видишь, какую ночку выбрал?» Я ничего не слышал, кроме шум листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А это-ка я, пожалуй», – прибавил он вслух, – «и прозеваю его. Я с тобой пойду, хочешь?» «Ладно», – отвечал он и попятил лошадь назад. «Мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте». Мы пошли. Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Видишь?» – бормотал он сквозь зубы. «Слышите? Слышите?» «Да где?» – Бирюк пожимал плечами. Мы спустились во враг. Ветер затих на мгновение. Мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался. «Повалил», – пробормотал Бирюк. Между тем небо продолжало расчищаться. В лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», – шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки. Топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала. «Куда? Стой!» – загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно по-заячьи. Началась борьба. «Врешь, врешь!» – твердил, задыхаясь, Бирюк. «Не уйдешь!» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева на земле копошился лесник. Он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки за спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова. Мужик тоже молчал и только головой потряхивал. «Отпусти его», – шепнул я на ухо Бирюку. «Я заплачу за дерево». Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой. Правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» – промолвил он сурово. «Топорик-то он возьмите!» – пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» – сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади. Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула была возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку. «Эк его какой палил», — заметил лесник. «Переждать придется. Не хотите ли прилечь?» «Спасибо. Я бы его для вашей милости в чуланчик запер», – продолжал он, указывая на мужика. «Да вещь засов «Оставь его тут, не трогай», – перебил я Бирюка. Мужик глянул на меня из-под лобья. Я внутренне дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены. Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу. Дождик стучал по крыше и скользил по окнам. Мы все молчали. «Фома Кузьмич», — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым. «А Фома Кузьмич, чего тебе? Отпусти!» Бирюк не отвечал. «Отпусти, с голодухи, отпусти!» «Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник. — Ваш вся слобода такая, вор на воре!» «Отпусти, — твердил мужик. — Приказчик, разорены, о как, отпусти!» «Разорены, воровать никому не след. Отпусти, Фома Кузьмич, не погуби! Ваш ты сам знаешь, заезд, во как!» Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровным. «Отпусти!» — повторил он с унылым отчаянием. «Отпусти! Ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как! Ей-богу! Ей-богу, с голодухи! Детки пищат, сам знаешь! Круто, во как приходится! А ты все-таки воровать не ходи! Лошаденку!» — продолжал мужик. «Лошаденку-то какие-то! Один живот и есть! Отпусти!» «Говорят, нельзя! Я тоже человек подневольный, с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится. Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того! Отпусти! Знаю я вас, да отпусти!» «Да что с тобой толковать? Сидись мирно, а то у меня, знаешь, не видишь, что ли, барина?» Бедняк потупился. Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет. Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на! Ешь, на! Подавись, на!» — начал он, прищурив глаза и опустив углы губ. «На, душегубец окаянный! Пей христианскую кровь! Пей!» Лесник обернулся. «Тебе, говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!» «Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал?» — заговорил с изумлением лесник. «С ума сошел, что ли?» «Пьян! Не на твои ли деньги, душегубец окаянный? Зверь, зверь, зверь! Ох ты, да я тебя! А мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади пойду? Пришиби! Один конец! Что с голоду, что так, все едино! Пропадай все! Жена, дети, околевай все! А до тебя, погоди, доберемся!» Бирюк приподнялся. «Бей! Бей!» – подхватил мужик свирепым голосом. «Бей! На, на, бей!» Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него. «Бей! Бей!» «Молчать!» – загремел лесник и шагнул два раза. «Полно, полно, Фома!» – закричал я. «Оставь его! Бог с ним!» «Не стану я молчать!» – продолжал несчастный. «Все едино, околевать-то! Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету! Да постой, недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку, постой!» Бирюк схватил его за плечо. Я бросился на помощь мужику. «Не троньте, барин!» — крикнул на меня лесник. Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон. «Убирайся с своей лошадью!» — закричал он ему вслед. «Да смотри в другой раз у меня!» Он вернулся в избу и стал копаться в углу. «Ну, Бирюк», — промолвил я наконец, — «удивил ты меня. Ты, я вижу, славный малый». «Полноте, барин», — перебил он меня с досадой. «Не извольте только сказывать». «Да уж я лучше вас провожу», — прибавил он. «Знаете, дождик-то вам не переждать». На дворе застучали колеса мужицкой телеги. «Ишь, поплелся», — пробормотал он. «Да я его...» Через полчаса он простился со мной на опушке леса.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Учительница-двоечница». Читает Нона Троиновская.
1: Ясный сентябрьский денек забросал широкий подоконник старого кирпичного дома разноцветными листьями. Ольга сидела за столом у окна и грызла семечки. А затем легла на подоконник и наблюдала, кто вышел во двор гулять. Заниматься уроками не хотелось. Осень дарила ей улыбки в ярком теплом солнышке, в голубом небе с пушистыми, похожими на котят облаками, и в красно-желтых, коричневых с розовыми прожилками листьев. «Грустно сидеть в такую погоду дома», — думала она, с завистью поглядывая на гулявших во дворе детей. Настроение у Ольги было плохое. Сегодня на уроке девочка получила первую двойку. «Размечталась», — досадовала она на себя. Младший брат Олежек сидел за уроками, но сейчас вместо занятий наблюдал за божьей коровкой. Веселая, оранжевая, в черных точках букашка бегала по его шариковой ручке. И Олежка, бурча себе под нос «Божья коровка, улети на небо», с любопытством рассматривал ее глаза, лапки, пытался выяснить, есть ли у нее хвост. «Чем это он занимается?» Задумчивый Олин взгляд остановился на брате. «Всем чем угодно, только бы уроки не делать». «Так, сейчас проверим, как он сделал домашку». «Олег, ты что там копошишься?» Оживилась Оля и придала своему голосу учительский тон. Коровка упала на тетрадь и закружилась по клеточкам. «Задачу решаю». «Вижу, как решаешь. А примеры сделал?» «Да, папа придет, проверит». «А зачем ждать? Я сама могу проверить». Ольга взяла с трюмо бабушкины очки, насадила на нос. Комната вдруг расплылась мутным пятном, но зато у нее самой вид стал внушительный, совсем как у классной Лидии Анатольевны. «Так, где твоя тетрадь?» «Вот еще», — надулся Олег. Но под пристальным взглядом из круглых очков, в которые глаза сестры стали как у стрекозы, отдал ей тетрадку. «Правильно», — важно кивала Оля, просматривая примеры. «А это что за грязь?» «Так получилось». «Нет, ты скажи, почему делаешь без черновика? Сколько раз тебе папа говорил?» Ольга медленно смотрела домашку и начинала сердиться. «А здесь ошибка? Ты что наделал?» Девочка с возмущением шлепнула тетрадь на стол. Олежек от неожиданности дернулся, упал со стула и громко заплакал. «Что здесь происходит?» — услышали дети за спиной тихий, но строгий голос. В дверях стоял папа. Он вернулся домой слишком рано, вошел неслышно, и от неожиданности брат с сестрой замерли на месте. «Она меня проверяет!» Олег опомнился первым и заплакал еще громче. «Он примеры без черновика решает! Грязь!» «А кто тебе, Оля, разрешил его проверять? Сколько раз можно повторять? Уроки делаете отдельно. Ты сначала мне свою домашнюю работу покажи, учительница». И папа сел за Олин стол. «Давай тетради». «Еще ничего не сделано?» «Дневник!» Ольга молча протянула его отцу. Перелистнув несколько страниц, он остановился. «Это еще что? Два?» Голос его опять стал тихий и строгий. «И она еще брата поучает». Хмурая Ольга встала и ушла в коридор. «Олег, а ты почему решаешь примеры без черновика?» «Я задачу на черновик написал». «Принеси, пожалуйста, свою тетрадь». «Да, правильно. Иди-ка гулять». Олежек пошел одеваться. В темном углу горько плакала Оля. Вдруг ее кто-то робко тронул за рукав. «Возьми». Олег протягивал ей яблоко. «Я с обеда оставил». Оля дернула плечом. «Ну, пожалуйста, Оля, я уже все забыл, не плачь. А хочешь, я стану молиться, чтобы у тебя были одни пятерки». Оля перестала плакать, улыбнулась и взяла у него яблоко. «Конечно, помолись!» И погладила брата по голове.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Учительница-двоечница». Читала Нона Троиновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Убоимся окамененного нечувствия грехов наших, убоимся гордости своей сердечной, которая говорит: «Не нуждаюсь я в прощении грехов, я не виноват, я не грешен», или «Грехи у меня легкие, человеческие, как будто нужно, чтобы были бесовские», или «Мне не худо и во грехах моих жить». Это сатанинская гордость, и сам сатана в нашем сердце твердит те же слова. Восчувствуем глубоко, глубоко всем сердцем бесчисленные беззакония свои. Будем воздыхать об них из глубины души. Прольем об них слезы умиления и умилостивым разгневанного владыку. Не станем немало оправдывать себя, как фарисеи и лицемеры, ибо не оправдится, сказано, пред Богом всяк живый. А одним только искренним покаянием во грехах можем умилостивить Бога. Оставим равнодушие и холодность, будем духом горящим работать Господу. Время ли тут холодности и равнодушию? Не должна ли вся душа наша обратиться в огонь духовный и излиться в слезах чистосердечного раскаяния? О Боже наш, Боже наш! Наши беззакония в собственном смысле умножились паче власть главы нашей, паче числа песку морского. И мы их не чувствуем, мы равнодушны к ним, мы даже не перестаем любить их. Что, если Ты все беззакония наши презришь, Господи? Кто тогда постоит пред Тобою, Господи? Даруй всем нам, Господи, дух сокрушенный и сердце смиренное, да принесем Тебе истинное покаяние. Добрый вечер, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на Светлом радио. У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Отец Михаил, добрый вечер, благословите.
2: Здравствуйте, Господи, благослови.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы с отцом Михаилом читаем святого праведного Иоанна Кронштадтского, его сочинение о святом причащении. Вот те слова, которые мы только что услышали, о покаянии, о том, чтобы оставить равнодушие, холодность и духом горящим работать Господу. Это на самом деле вот начало его текста, посвященного приготовлению, достойному приготовлению к принятию святых Христовых тайн. То есть это святой праведный Иоанн пишет не просто так, не просто призывает нас каяться, а именно чтобы достойно приготовить себя к принятию святых Христовых тайн. Но вот что, отец Михаил, мне приходит в голову, что ведь невозможно, кажется, вот каждый раз перед причастием вот так вот духом горящим вдохновиться, да, это, в общем, ну, такой подвиг, вот настолько возжечь в себе вот это вот такое дерзновение и со слезами каяться в своих грехах, это, в общем, ну, я не знаю, получается ли у кого-то или нет вообще. Ну, иногда, наверное, да, но точно не каждый раз. Вот почему... Ведь отец Иоанн об этом прекрасно знает, потому что, когда мы читаем его дневники, читаем его вот, произведение «Замечательная моя жизнь во Христе», мы там постоянно встречаемся с тем, что он тоже пишет о себе, что вот там вот не получилось приготовиться как следует к причастию, что сердце мое было холодным, сердце мое не чувствовало Бога. Вот для чего он это пишет тогда?
2: Отец Игорь, я думаю, что это планка, все-таки, которой нужно подтягивать, а не то, вот, что нужно спускать. И отец Иоанн сам задал эту планку своей жизнью. Действительно, это потрясающий святой. И, наверное, можно сказать, что это лучший священник Русской Православной Церкви. И для каждого священника отец Иоанн, конечно, такой удивительный пример. И действительно, вот такая, наверное, планка, к которой нужно тянуться. И он вот эту горячность он смог воплотить и в своей жизни. Да? Вот какая горячая вера. Mm-hmm. Да? Отец Иоанн, когда ты знакомишься с его жизнью, с его житием, ну, ты, конечно, поражаешься. Да? Просто вот апостольские чудеса. Апостольские чудеса. Люди, вот бесконечное множество людей, которые он вокруг себя собирал, вот своим богослужением, своей проповедью, своим вот служением Богу, как он горел, вот как вот дневники, да, тоже. Вот когда ты сталкиваешься с дневниками, вот какую ты удивительную искренность видишь в этих дневниках. Да, вот какой-то такой глубочайший диалог с Богом, безжалостность к себе, вот как он себя прям увещевает, себя уничижает, вот ругает себя постоянно в этих дневниках, да, и да, вот этой горячности, о которой он говорит, которую он призывает. И ведь на самом деле на Господь в Апокалипсисе говорит о горении Духа, и одну из церквей он упрекает.
3: В теплохладности.
2: Да, да, ты не горячая, не холодная, ты теплая, а должна быть горячей.
3: Угу. Ну, да, если вспомнить, как он сам жил еще, да, когда он отдавал свои сапоги и возвращался нищим, и возвращался домой босым, там, когда все деньги, которые он получал из консистории, он отдавал немедленно, там, вообще в первый же день раздавал вот людям и домой возвращался без копейки денег зачастую. И супруга его просила консисторию, чтобы зарплата ей отправлялась, потому что он ее раздает сразу.
2: Конечно, вот когда говоришь о Иоанне Кронштадтском, в тени остается его матушка, конечно, в абсолютной тени остается его матушка, но матушка на самом деле тоже герой. Потому что с самого начала своей супружеской жизни отец Иоанн, не предупредив свою супругу, он вошел в эту супружескую жизнь и жил в ней таким белым браком.
3: Угу.
2: Белым браком. То есть вот такой какой-то монашеский подвиг в семье.
3: Ну да, это такая история, конечно, как говорят, неоднозначная, да, потому что действительно супруга-то его была к этому... Она об этом узнала, уже выйдя замуж за него.
2: Не готова и жаловалась,
3: да.
2: И по разным причинам жаловалась. Ну, действительно, когда супруг приходит и всю свою зарплату раздает нищим.
3: Да. Но когда он представился ко Господу, она вот последние там годы жизни без него, она вот, рассказывают, спала, укрывшись его, по-моему, рясой. Она вот как-то так хранила о нем такую какую-то память нежную.
2: Если вы позволите, вот есть такой рассказ. Вот в какой-то момент действительно мы видим, что в отце Иоанне открылся дар и чудотворения, и такой прозорливости. И вот такую небольшую шутку для наших радиослушателей, которая связана с его жизнью. Двое молодых людей проходили мимо дома отца Иоанна, будущего святого Иоанна Кронштадтского. И один другому говорит: пойдем зайдем к отцу Иоанну. Второй спрашивает: зачем? Да просто поболтать. И, значит, они заходят, вот там стучатся в дверь, открывает помощница отца Иоанна, говорит, что, ну, батюшка сейчас чуть-чуть занят, он попозже к вам выйдет. Проходит какое-то время, час, второй час, третий час проходит, помощница снова к ним выходит и дает им стакан с водой и с ложкой. И говорит: отец Иоанн просил вам передать это. Ну, эти двое молодых людей недоумевают, не понимают, при чем тут кружка, стакан с водой и с ложкой, и спрашивают, зачем. И она говорит: он сказал, что... просто поболтать.
3: Да, известная история, да.
2: Поболтать.
3: Но вот мне хотелось еще обратить внимание на слова из прочитанного фрагмента. Мы не чувствуем наших грехов, мы равнодушны к ним, мы даже не перестаем любить их. Вот, может быть, это отчасти ответ на вопрос, зачем он говорит о вот этом вот пламенеющем духе, которым нужно работать Господеве. Ну, потому что даже если у нас когда-то и не получается, как вот нужно там со слезами и с каким-то искренним сердцем таким сокрушенным помолиться о своих грехах, когда мы готовимся к встрече с Христом, Христом, по крайней мере, нужно, чтобы мы перестали любить эти свои грехи. Мы же их действительно зачастую любим. Мы зачастую как-то к ним так вот привязываемся, к этим нашим страстям. Так уж нам нравится там кого-нибудь осуждать или на кого-нибудь обижаться. Вот. А, видимо, вот это такая задача минимум, чтобы хотя бы, ну, как-то эти грехи перестать любить.
2: А вот действительно, вот как мы видим и у отца Иоанна, и у других святых отцов, вот есть такая мысль, что вот настолько нужно ополчиться на свои страсти. Вот прям возненавидеть их и призвать Бога к этому. Вот я вот в этом вопросе сразу вспоминаю блаженного Августина в своей исповеди. Он ведь страдал от блудной страсти. И он пишет: «Господи, я просил Тебя, избавь меня от этого».
3: Но не сейчас.
2: А в сердце говорил, но не сейчас.
3: Да.
2: А в сердце говорил. Действительно, вот наше сладострастное сердце, оно такое. Оно вот очень любит эти страсти.
0: Почитаем святых отцов.
3: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер всем, кто к нам недавно присоединился. Сегодня в студии священник Михаил Дочи, клирик храма святого страстотерпца царя Николая. Я диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать святого праведного Иоанна Кронштадтского о святом причащении.
2: Перед тем, как начать вот следующий фрагмент чтения, вот мне тоже хотелось бы отметить такой интересный парадокс вообще в нашей церковной жизни, что вот такой, вот, как ни странно, но такой прям святости от белого духовенства не ждут, как ни странно.
3: От женатого.
2: Да, от белого женатого духовенства. Да. И если мы посмотрим, да, в списке, в многочисленном списке наших святых, то окажется, что там, да, мученики, святители,
3: преподобные,
2: благоверные князья, и нету белого духовенства. И вот действительно, вот отец Иоанн в этом плане вот стоит особняком.
3: Образец для белого духовенства.
2: Образец для белого духовенства. И даже когда его прославляли, стоял вопрос, а в каком чине его прославлять? Было непонятно. Его можно было даже как юродивого прославлять, потому что иногда он и юродствовал.
3: Ну, там, кстати, вот насколько я помню, если я не ошибаюсь, на службе, где прославляется святой праведный Иоанн, там же, по-моему, прокимные вот эти все вот богослужебные тексты, они, по-моему, это как преподобному там поется, хотя, может быть, или святителю, вот не помню, то ли святителю, то ли преподобному, но действительно нет такого, как бы вот, ну, шаблона, да, чтобы спеть что-то ему именно как женатому священнику. Вот интересно.
2: Причем он ведь и под преподобного подходит, да, своим житием.
3: Ну,
2: да, мы знаем, что преподобные – это не только те, кто приняли монашеский чин, а те, кто жили по образу монаха, да, Марии Египетской.
3: Да.
2: Она не принимала монашеского чина.
3: Ну, да.
2: Вот, как святитель, ну, на нем явно такая апостольская благодать.
3: Да. Продолжаем читать.
2: «Какая обязанность твоя, причастник божественных тайн? Ты должен мудрствовать о горнем, где Христос сидит одесную Бога, а не мудрствовать о земном, ибо сего ради Христос на землю снидя, да нас на небеса возведет. В доме Отца моего обителей много, иду приготовить место вам. Наше жительство на небесах. Блаженный нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Все это цитирует Священное Писание отец Иоанн. «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие. Видишь ты, какая последняя цель, для которой сошел на землю Христос, для которой Он преподает нам свои божественные тайны. Тело и кровь. Это цель дарования нам Царства Небесного. Стремись же к Нему».
3: А вот для того, чтобы стремиться к чему-то, нужен опыт, мне кажется, да? Вот чтобы стремиться к Царству Небесному, нужен, ну, какой-то опыт этого Царства. Нужно понимать, что это такое. Все Евангелие, в общем, оно о том, что такое Царство Небесное. Христос постоянно об этом говорит же в притчах во всех, да? Вот сравнивает то с семенем горчичным, который прорастает, то с неводом, который рыб разных улавляет, там, то с пиром брачным. То есть вот все Евангелие наполнено разными образами Царства Небесного, потому что действительно человеку непонятно, что это такое. Но вот мне кажется, что если человек не испытал лично опыт прикосновения к Царству Небесному, то ему сложно к нему стремиться, вот как вам кажется?
2: Абсолютно точно, батюшка. Да, думаю, так и есть. Единственное, конечно, да, после вот этого опыта неофитства, опыта, когда ты чувствуешь вот это прикосновение благодати, вот это Бога, который привел тебя к нему, наступает такой трудовой период. Трудовой период, когда иногда ты даже не веришь, а есть ли в тебе эта благодать, а есть ли в тебе, открыто ли в тебе это Царство Божие. Как? Вот какое-то такое молчание, и оно трудовое молчание, оно молчание, в котором ты должен потрудиться и показать свою, свою намеренность жить с Богом. И тут, ну, действительно, вот твои усилия, очень важны твои усилия постоянно возвращать себя к этому общению с Богом.
3: А что помогает вот в такой ситуации, отец Михаил, когда ты не чувствуешь Бога, и ты должен, тем не менее, вот как вы говорите, работать, да, двигаться в эту сторону, трудиться. Вот какой здесь может быть стимул, если не воспоминание о том опыте, который был?
2: Ну, вот вся наша аскетика, она, собственно, про это. Вот вся наша аскетика. Это какие-то маленькие упражнения твои, да, какие-то короткие молитвы, которые тебе напоминают о Боге. Твое богомыслие, когда ты садишься и действительно вот как-то глубоко пытаешься думать о Боге, о Его участии в твоей жизни, о том, что Он сделал вообще для человечества. Потом твое чтение Священного Писания, это ведь диалог. И вот все это помогает тебе вот держать себя во внимании к Богу в таком диалоге. На самом деле, вот как вы сказали по поводу Царства Божия и тех притч, которые дает Христос, чтобы показать разные грани этого Царства Божия, но в том числе Царство Небесное – это твой диалог с Богом.
3: Ну да, это связь с Богом как таковая. Если есть диалог, то есть и связь. Но здесь тоже вот люди же часто говорят, что там, вот я помню, как-то пришел человек на беседы перед крещением, крестной женщина хотела стать и говорит, ну, знаете, я вот в церковь не хожу, мне это не надо, мне не нужны таинства, мне хватает молитвы. Вот мне, я когда молюсь, я чувствую Бога, и я чувствую, что Он мне отвечает в жизни моей на мои молитвы. Я так вот даже тогда так немножко запнулся, потому что думаю, ну вот этот опыт ведь тоже нельзя обесценить. Вот нельзя сказать, что ну нет, это не то. Это как бы вот этого недостаточно. Потому что если у человека на самом деле есть опыт общения с Богом в молитве, так это же прекрасно. Просто понятно, что есть что-то высшее, но обесценить вот этот опыт молитвы тоже нельзя.
2: А вот тут тоже такие тонкие вещи, действительно. Ну, во-первых, вот, когда у меня складывается такой диалог, и когда человек действительно говорит, что ну, а зачем ему все это, если вот он как-то сам молится Богу, я сразу говорю о Христе. Я сразу спрашиваю, а кто такой Христос? А вы знаете Христа? А что Он сказал? А что Он заповедал делать? А почему мы называем Его Спасителем? Где эти ответы? Вот в вашем общении с Богом как-то Христос фигурирует, ну тогда это просто не про христианство. Потому что христианство – это да, ученичество Христу.
3: Ну, может быть, просто христианство вообще тогда не для всех. Может быть, есть люди, которым хватает, ну, как говорится,
2: Еще, знаете...
3: Более простого какого-то такого.
2: Отец Игорь, тоже вспоминаю святителя Феофана, и у него есть очень четкое разграничение богообщения. У него есть мысленное богообщение и действительное богообщение. Вот мысленное богообщение – это когда… это, ну, в сущности, там нет общения с Богом, там нет диалога, я могу о нем только думать, но вот соприкосновение с благодатью не происходит.
3: Угу.
2: И вот как бы человек ни обманывался, что у него есть какой-то диалог с Богом…
3: Вот тут... Это может быть диалог с самим собой, во-первых.
2: Да.
3: А еще это можно сравнить с разговором по телефону и с личной встречей. Можно поговорить по телефону, но человек... Или даже не по телефону, а вот в мессенджере, да? Можно списаться с человеком в мессенджере. И это не будет полноценное общение. Это будет какая-то форма, конечно, общения, но такое очень урезанное.
2: И ведь богообщение вот в той глубине, в которой она раскрывается в православии, это ведь не только даже как бы просто разговор. Это Бог, которого я имею в себе.
3: Ну да.
2: В котором я живу, который живет во мне.
3: Который дарует нам самого себя.
2: И все это через причастие, о котором говорит отец Иоанн.
3: Да, и мы продолжаем читать его текст. «Ядых мою плоть и пиях мою кровь во мне пребывает и аз в нем». Это осязательно, и опыт подтверждает это. «Преблажен, преисполнен жизни тот человек, который с верою причащается святых тайн, с сердечным раскаянием во грехах. Это истина осязательна, ясна еще и из противного. Когда без искреннего раскаяния во грехах и с сомнением приступаешь к святой чаше, тогда входит в тебя сатана и пребывает в тебе, убивая твою душу. И это бывает чрезвычайно ощутительно». Вот это, кстати, мне кажется, и есть ответ на те вопросы, которые, батюшка, да, мы поднимали вот только что. Действительно, опыт, он человеку нужен, и этот опыт, он дается как раз через причастие. И вот, конечно, отец Иоанн Кронштадтский, как, наверное, никто другой, ну или как любой другой святой человек, знает, о чем говорит, и он пишет об этом многократно, в том числе и об опыте вот этого вхождения сатаны, как, как это не страшно прозвучит. Вот святой, праведный Иоанн Кронштадтский, он, ему известен опыт, когда в душу входит сатана и уничтожает там все живое, вот своим этим холодом, мертвенностью все выжигает. Вот, но... Это же действительно очень важный такой опыт, и это даже важный опыт, да, когда ты чувствуешь как раз отсутствие этой благодати, а присутствие, наоборот, какого-то зла в своем сердце, потому что ты после этого бежишь к Богу, ты как раз каешься, и, наверное, вот здесь ты каешься со слезами, да?
2: Взыскать.
3: Да.
2: Вот взыскать то, что потерял.
3: Да. Ты чувствуешь, что ты что-то очень важное потерял или кого-то очень важного потерял. В общем, это очень здорово, конечно, что христианство дает вот этот живой опыт соприкосновения. Мне нравится,

0: Время жизни моей есть дыхание мое, прежде слова – слово мое, прежде мысли – мысли мои, прежде всякого света – свет мой, прежде всякой пищи – пища моя, прежде всякого питья – питье мое, прежде всякого одеяния – одеяние мое, прежде всякого благоухания – благоухание мое, прежде всякой сладости – сладость моя, прежде отца – отец мой, прежде матери – мать моя, прежде земли твердая, носящая меня земля, ничем вовеки непоколебимая, так как мы земные забываем, что во всякое время им дышим, живем, движемся и существуем, и ископали себе водоемы разбитые, то Он открыл в своих тайнах, в своей крови источник живой воды, текущей в жизнь вечную, и сам дает себя в пищу и питье нам, да живы будем им».
1: Вот какой красивый поэтический текст. Напоминаем, дорогие друзья, что это программа «Почитаем святых отцов». Сегодня мы читаем святого праведного Иоанна Кронштадтского о святом причащении. У микрофона священник Михаил Дочек, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Я диакон Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. Отец Михаил, добрый вечер еще раз.
3: Еще раз здравствуйте.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня наше чтение – это святой праведный Иоанн Кронштадтский, его размышления о святом причащении. Вот предыдущий фрагмент, который мы читали в конце вот первого получаса, он был такой очень красивый, поэтичный, как это часто бывает у отца Иоанна, где говорится о том, что мы-то забываем часто, что Бог для нас является вообще всем, и нашей пищей, и нашим воздухом, нашим светом. И вот нам нужно об этом себе напоминать. И одно из, может быть, таких важнейших средств для того, чтобы об этом не забыть, это как раз причастие святых Христовых тайн. Если я правильно понял мысль. Так ведь, да?
0: Да, отец Игорь, вот действительно вот в этом фрагменте, во-первых, конечно, отец Иоанн напоминает, да, не сомневаться и с твердой верой идти к святой чаше. И действительно здесь подвиг христианина, подвиг веры. Вот я прохожу к чаше, и мои чувства говорят мне, что это хлеб и вино, мое зрение, мой вкус, все мои чувства говорят мне о том, что это хлеб и вино. А моя вера говорит мне, что это тело и кровь. И вот здесь такой подвиг веры, подвиг твоей веры, что ты с верой подходишь и веришь, что это тело и кровь, и принимаешь это как свой источник жизни.
1: Но для этого и подготовка, мне кажется, к причастию установлена, молитвенная, в первую очередь, наверное, ну и покаянная, конечно, практика, чтобы человек об этом вообще-то как-то вспомнил и подумал.
0: Вот в настольной книге священнослужителя есть такая настольная книга священнослужителя, и обычно она стоит в каждом алтаре. Описываются такие случаи, когда в чаше дары действительно как бы не под видом хлеба и вина, а действительно стали кровью и плотью. И прям описываются такие случаи в истории нашей церкви. И вот что делать в таком случае? И описывается, что такие случаи, они могут быть по причине чего-то неверия.
1: Да-да.
0: Вот там усомнился священник или усомнился кто-то из прихожан, и Господь попускает такое чудо.
1: И что интересно, что вот, насколько я помню, там говорится о том, что в таком случае вот этими дарами нельзя причащать. То есть это чудо, которое как раз

0: свидетельствует о том, что действительно какое-то неверие имело место, и для этого нужно... Вот я не помню, что в этих случаях делать-то.
1: Там описывается, что нужно остановиться,
0: да,
1: всем становиться на колени,
0: да,
1: и молиться, и просить Бога вот прощения за неверие.
0: Угу.
1: И как описывается, обратно...
0: Прилагаются.
1: Да, прилагаются.
0: Ну, видом, точнее,
1: видом.
0: Изменяются, да. Угу. Да, такие страшные, конечно, страшные моменты.
1: Пока мы не отошли от этого фрагмента, вот говорите про себя, предлагает отец Иоанн, как несомненно дыхание, постоянно воздух, как несомненно, что я теперь вместе с воздухом принимаю в себя Господа моего Иисуса Христа, дыхание мое. И вот как он вот называет, проговаривает вот в отношении к Богу, да, ты дыхание мое, ты живот мой, ты радование мое, спасение мое. Во-первых, конечно, вот удивляешься его диалогу с Богом, который вот прям вот наполнен этой любовью. Вот, и он ведь предлагает это в качестве такого упражнения, то есть прям проговаривайте себе, прям вот как бы напоминайте себе, как бы эти слова вот пропускайте через свое сердце. Вот действительно, нам иногда вот как такой большой механизм надо запускать себя такими словами. Чтобы что-то понимать, надо прям пропускать эти слова. А, да, радование мое, там, жизнь моя. И вот у меня тоже был такой случай, когда меня поразил один священник, я не буду называть имен, но этот священник тоже очень почитает и любит отца Яна Кронштадтского. И вот идет божественная литургия, момент, когда причащаются священнослужители, и священнослужители тело берут в руки и потребляют его, вкушают. И он прям вот в таком же духе, он прям держит это тело и говорит: «Свет мой, просвети меня, там, царю мой, царствуй во мне, жизнь моя, жительствуй во мне, врачу мой, да, исцели струпья души моей». Вот ты прям вот прикасаешься вот к этой его живой вере, к этим словам. Меня это так поразило. Вот, и вот такой след отца Иоанна.
0: Да, да, замечательно. Мне кажется, что это невозможно, ну, как-то сыграть, да? Mm. Это вот не может быть какой-то игрой ну, как вот говорят иногда, кронштадтить, да? То есть вот в этот момент, когда ты держишь Христа в руках, но ты не будешь кронштадтить, это может только от сердца, наверное, изливаться.
1: Вот единственное, конечно, вот мы сейчас тоже живем в такое время, когда очень большое значение уделяется чувствам. Но иногда в твоей душе может быть такая засуха, и нет никаких чувств. И с этой засухой ты тоже должен бороться. Вот прям заводить себя.
0: Угу.
1: Вот в том числе и через такие слова. Вот может быть, ты вот сейчас вот глубоко не чувствуешь эти слова, но все равно как бы пытайся вот свое сердце в них как-то вставлять.
0: На самом деле очень рад, что мы эту тему сейчас обсуждаем. Мне кажется, это важно себе напоминать об этом. А то как-то иногда действительно бывают моменты засухи, бывает, что ты просто забываешь, немножко начинаешь относиться к каким-то вещам. У всех, ну вот у нас это бывает, и не то, что вот только про себя сейчас говорю, а вообще привычка, вот эта привычка, она, конечно, делает такое нехорошее дело часто.
1: И она вот, она может тебя столкнуть к такому нерадению во многих вопросах. И это, конечно, ужасно.
0: Ну да, как ты функционально исполняешь какие-то вещи. Продолжаем читать святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Посещающим богослужение православной церкви надо помнить, что служение здесь на земле есть приготовление к всерадостнейшему служению Богу на небеси, что, служа Богу телом, надо тем паче служить Богу духом и чистым сердцем, что, слушая богослужение, надо учиться служить Богу так, как служили святые, о житии и делах, которых мы слышим во время богослужения, о их вере, надежде и любви. Что служить Богу наипаче должны делом и истиною, а не словами только и языком. Самим бытием своим мы призваны уже к служению Богу. Для того мы получили прямой стан, чтобы взирать непрестанно к Богу, благодарить и прославлять Его. На то даны разум, сердце, воля, на то все чувства». Как интересно переплетаются слова святого праведного Иоанна с тем, что мы, батюшка, с вами обсуждаем, вот про чувства, например, да? Все чувства даны для того, чтобы благодарить и прославлять Бога. Что интересно здесь, что святой праведный Иоанн Кронштадтский здесь как бы ставит знак равенства между служением Богу и благодарением и прославлением Бога. Вот что значит служить Богу? Это вообще-то вопрос вопросов.
1: Вот как будто вообще он всю христианскую жизнь подводит к служению Богу. То есть жизнь как служение.
0: Да, да. И с другой стороны, так. Вся жизнь как служение,
1: да,
0: Богу.
1: Христианство – это служение Богу.
0: Самим своим бытием мы уже, так сказать, тем, что Бог нас призвал в мир, мы уже призваны к служению Богу, вот он говорит. И значит, вся наша жизнь должна быть этим служением. Но в чем оно заключается? И вот здесь как-то вот он много говорит о благодарении и о прославлении Бога. Ведь и литургия – это же тоже благодарение, да? Вот Евхаристия, собственно говоря, это благодарение. Вот что интересно. Интересная мысль такая. Служить Богу – значит благодарить Его.
1: Вот, отец Игорь, знаете, как будто вот в этом отрывке отец Иоанн хочет сказать, что это в том числе и твоя проповедь. Вот вся твоя жизнь – это проповедь. И вот это твое служение, оно должно быть проповедью. Не антипроповедью, которую ты можешь показать своей жизнью, а служением. И проповедью. И вот вспоминаются слова блаженного Августина. Он говорит: «Не говори о Христе, пока тебя не спросят. Но живи так, чтобы тебя спрашивали». Потрясающие слова. То есть человек, глядя на тебя, должен задумываться: а как это так? А так можно? А можно так любить? А можно быть таким? Можно. Во Христе Иисусе Господе нашем.
2: Почитаем святых отцов.
0: Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что мы с вами находимся в рамках программы «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая, я диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем читать слово о святом причащении святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: «Доколе святые тайны, нами принимаемые, будут напоминать нам, что мы многие одно тело, и доколе не будет в нас взаимного сердечного единения между собою, как членов единого тела Христова. Доколе будем самозаконничать в жизни друг против друга, враждовать, друг другу завидовать, друг другу угрызать, опечаливать и снедать, друг друга осуждать, бронить. Доколе в нас не будет Духа Христова, Духа кротости, смирения, незлобия, нелицемерной любви, самоотвержения, терпения, целомудрия, воздержания, простоты и искренности, презрения дольнего, всецелого стремления к небесному. Владыка Господи Иисусе Христе, просвети наши сердечные очи, и Дух Твой благий да наставит нас всех на землю праву. Дай нам Духа Твоего».
0: Да, вот это важный, мне кажется, аспект вообще причащения святых Христовых тайн. Тоже часто об этом забываешь, что мы все соединяемся через эту чашу друг с другом. Мы не только с Богом соединяемся, но в Боге мы соединяемся и друг с другом. А этот вот аспект, он очень часто уходит вообще из жизни нашей христианской. И мы как-то совершенно не думаем о том, что мы призваны к тому, чтобы жить в какой-то общности, жить в любви, жить в таком вот, ну, в общении друг с другом. Вот слово «общение» здесь, наверное, уместно.
1: Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь
0: любовь между собой.
1: Между собой. То есть Господь говорит очень серьезный критерий, да, критерий, что мы его ученики, это любовь между собой. И если этой любви нету между нами, то стоит вопрос, как бы, вы христиане? И тут отец Иоанн ведь прям спрашивает, да, доколе? Угу. Доколе будет так, что между нами будет вот это вот? Почему вы не умеете любить друг друга? Причем отец Иоанн же очень непросто переживал сам этот момент, да, потому что на него клеветали и оговаривали его же собратья-священнослужители, к сожалению. Да, и он в этом жил, и он это преодолевал. Преодолевал вот свой ропот какой-то сердечный, свое какое-то осуждение, да, и учился любви. Вот это и есть учиться любить, вот преодолеть это. Не идти таким же путем, а преодолеть это, подняться над этим. Да, отец Игорь, вот для меня, конечно, тоже вот этот момент, вот он очень непростой. Вот действительно, ну, если ты не любишь вот окружающих, если ты не любишь своих собратьев, если не любишь вот сопричастников, то нет в тебе Духа Христова.
0: А сопричастники ведь это не только те, кто в храме собраны. Это же вот все люди, которые вообще причащаются в мире. Угу. Вот что интересно. Угу. Поэтому мы можем любить ближних, но не любить кого-то дальнего, осуждать кого-то, кто, ну, как бы вот не с нами в одном храме, и даже, может быть, там не в нашем приходе, и, может быть, даже не в нашей церкви, а в какой-то другой церкви, да. Вот страшно осуждать этого человека, и это тоже будет грехом против чаши Христовой, против тела Христова, как апостол Павел говорит.
1: Вот помните, у Авы Дорофея есть замечательная схема.
0: Колесо.
1: Да. Можете озвучить, отец Игорь?
0: Ну, чем ближе мы, как вот по спицам движешься к серединке, вот к этой, к ступице,
1: он очерчивает
0: колеса,
1: круг.
0: Да.
1: В центре этого круга Господь.
0: Господь, да.
1: И ты, получается, двигаешься к Богу, и параллельно другие люди в свою меру двигаются к Богу. Кто-то не двигается. Но в любом случае, чем ты ближе к Богу, и чем твоя любовь ближе к Богу, тем ты ближе и к другим людям.
0: Да.
1: Это вещи, которые идут параллельно. А если эти вещи разнятся, то это какая-то игра.
0: То где-то ты заблуждаешься, да. Что-то ты не то делаешь.
1: Да.
0: А вот, мне кажется, понимая это, как раз и можно каяться по-настоящему, и можно готовиться к причастию, да, по-настоящему, с чего отец Иоанн-то, да, начинает, да, свой разговор. Как вот пламенеть духом и каяться со слезами, когда ты готовишься к причастию? А вот как раз в чем каяться? Ну, в каких грехах? Ну, вот, наверное, в первую очередь в нелюбви к ближним.
1: Господи, я вижу, что не люблю. Я вижу, что нет во мне любви.
0: Да. И да, и как будто бы ниоткуда взяться. И ты можешь только его просить, чтобы он эту любовь тебе умножил.
1: Но ты источник, Господи, дай,
0: да,
1: мне ее.
0: Да.
1: Вот у него постоянно такой диалог. Вот у него постоянно такой диалог. И у нас должен быть такой диалог.
0: Да. Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое. Например, многие так вычитывают правила к причащению. Между тем, здесь прежде всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к принятию святых тайн. Если сердце право стало в утробе твоей, по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв. Царство Божие не в словах, а в силе. Хорошо послушание во всем Матери Церкви, но с благоразумением. И если возможно, моги вместите продолжительную молитву, да вместит. Но не все вмещают слово сие, по слову Христову из Евангелия от Матфея, глава 19. Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Припомни, что одно слово мытаря, от горячего сердца сказанное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело – живая вера сердца и теплота раскаяния во грехах. Тоже замечательные слова. Тоже мы об этом забываем. В общем, это как-то какое-то общее место во всех разговорах о подготовке к причастию, что люди так вот стараются исполнить все положенное правилами, что вообще забывают о том, что цель этих правил – приготовить свое сердце к встрече с Богом. И вот когда отец Иоанн даже Кронштадтский пишет о том, что лучше прочитать короткие несколько молитв, но сердце твое от них зажжется верой и любовью, чем прочитать все положенное правило, но просто вот его как-то пробухтеть, и сердце твое останется мертвым, нам кажется, что это какой-то модернизм. А это никакой не модернизм.
1: Вот как он пишет: «Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв». То есть я вычитал, все, я молодец, я могу идти к чаше.
0: Да.
1: Вот когда ко мне подходят на исповедь и проговаривают вообще это слово «вычитал», вычитал правила, вычитал молитвы, вот меня прям вот передёргивает. Мне так прям вот больно становится. Вот как это ты вычитал? А с Богом-то ты поговорил?
0: Да-да. Как владыка Антоний говорил Сурожский, что вот ты помолитвословил, а теперь давай помолимся.
1: Замечательно. Да, действительно, отец Иоанн прям учит, что молитва – это не просто прочитывание, и это даже не просто говорение, это действительно вот твой диалог. И иногда лучше как бы не вычитать, но поменьше, ну вот с чувством, с сердцем, с остановкой твоей, с тем, чтобы вот твое внимание, оно было в словах. Да, святитель Игнатий Брянчанина говорит: «Надо начинать учиться молиться». Мы думаем, что мы умеем молиться, но мы не умеем молиться. И надо начинать учиться. Да, и он говорит, душа молитвы – это внимание. Если мы открыли молитвослов, и внимание наше куда-то улетело, то это не молитва. Это такое празднословие, которое даже вредит. Вот святитель Игнатий обращает на это внимание, что даже вредит. Поэтому очень важно как бы учиться, да, внимательной молитве, сердечной молитве. Кто приходит к святой чаше с какой-либо страстью на сердце, тот Иуда, и приходит льстиво лобызать Сына Человеческого, чтобы с верою несомненную причащаться животворящих тайн и победить все козни врага, все клеветы. Представь, что принимаемое тобою из чаши есть един вечно сущий. Когда будешь иметь такое расположение мысли и сердца, то от приятия святых тайн ты успокоишься, возвеселишься и оживотворишься. Познаешь сердцем, что в тебе истинно и существенно пребывает Господь, и ты в Господе опыт».
0: Очень люблю вот эти как бы приписочки такие на полях отца Иоанна. Опыт. То есть говорю от собственного опыта. Здесь вот две, мне кажется, важные мысли в этом фрагменте. Во-первых, что со страстью на сердце, если приходишь к причастию, то ты Иуда. Страшно звучит. Особенно страшно, потому что почти всегда приходишь причащаться с какой-то страстью на сердце. И, наверное, отец Иоанн, я так думаю, об этом пишет вот не для того, чтобы нас как-то испугать, и не для того, чтобы нас даже дать нам какой-то способ эту страсть. Вот ну, куда ее денешь, эта страсть? Если она есть, то она есть. Ты ее вмиг не выбросишь как бы из сердца. А, видимо, вопрос в том, с каким вот чувством мы должны приходить к чаше. Это должно быть чувство сокрушения, конечно, чувство вот такого глубокого покаяния и смирения, что, Господи, я недостоин, я прихожу как Иуда, и там даже молитва есть, да, значит, когда готовишься к причастию, что не яко Иуда, там, скажу о тебе врагам, да, А вот просто вопрос, видимо, в том, что мы должны вот с каким-то сокрушением подходить к чаше. Да? Или как, вот вы думаете? Что он имеет в виду? Зачем он это говорит?
1: Отец Игорь, вот образ Иуды, который лобызает Христа, и на Тайной Вечере ведь Иуда причастился. Смотрите, он в нем уже укоренилось намерение предать Христа.
0: Ну да.
1: Он уже на это пошел, он уже утвердился в этом. И в этом намерении он все равно причащается. Вот, например, человек живет в смертном грехе, и он идет к чаше, все равно в твердом намерении, что даже несмотря на это, он будет продолжать свой смертный грех. Вот, вот эта мысль о достоинстве и недостоинстве причащения, конечно, безусловно, мы всегда этого недостойны. Всегда недостойно причащаемся. Потому что если человек говорит, что он достойно причащается, это уже очень странно. Потому что не по своему достоинству причащаемся мы, а по милости Божией. Но все-таки есть такая мера, которую, да, отцы определяют, что вот эта мера все-таки какого-то достоинства, с которым ты приходишь. И вот одно из таких критерий – это вот отсутствие таких смертных грехов. Вот, например, блудная страсть, блудное сожительство. Вот человек живет в блуде, знает, что это грех, знает, что это смертный грех, и все равно идет причащаться. Вот иногда даже, несмотря на то, что священники ему проговаривают, что так делать нельзя, вот умудряется все равно прийти к чаше. И вот как бы пытаясь, чтобы Господь его вот с этим принял. Вот вместе с этим причасти меня, Господи. Но так не бывает. И, например, Серафим Саровский говорит, ты можешь подойти к чаше, а Господь тебя не причастит.
0: Угу.
1: А можешь не подойти к чаше, да по смирению какому-то своему. В уголочке там забился и понимаю, что недостоин я, Господи, сегодня подходить к чаше Твоей Святой, а Господь тебя причастит.
0: Но здесь есть еще одна вот мысль, на которой, может быть, вот как раз мы уже и будем заканчивать, как, собственно, и отец Иоанн Кронштадтский заканчивает свое слово этой мыслью, что нужно подходить к чаше, представляя, что принимаемое тобой из чаши есть един вечно сущий. И, конечно, наверное, речь идет не о том, чтобы это представлять себе, как-то воображать. Понятно, что он не призывает нас включить свое воображение, а, наверное, речь идет просто о напоминании.
1: Таким твердым внутренним убеждением.
0: Да, то есть нужно себе напоминать о том, что тот, с кем ты сейчас вступаешь вот в это соединение, это вот един вечно существующий, тот, кто на самом деле существует, гораздо более реально, чем вот мы все, чем весь этот мир. И вот его я причащаюсь. То есть речь идет о каком-то благоговении, наверное, с которым нужно подходить к чаше.
1: Вот где-то даже такое упражнение над собой, потому что, опять же, твоя рассеянность, и ты, вот стоя в очереди к чаше, можешь улететь мыслями куда-то, не пойми куда, и вот возвращать себя. Угу. Ведь вот это главное, то, что сейчас происходит, то, что я сейчас соединюсь с Богом, ведь это главное, как-то вот прям проговаривать себе, и разве то, о чем я сейчас думаю, достойно того, чтобы сейчас быть в моей голове? Нет. Я иду к Тебе, Господи. Угу. Вот как-то и с этим иду.
0: Ну, дай Бог, чтобы это замечательное слово святого праведного Иоанна Кронштадтского нас тоже немножко вдохновило, освежило нашу душу, да, как-то наше восприятие святого причастия немножечко сделало более таким искренним и глубоким,
1: собранным.
0: Собранным, да. Спасибо большое, дорогой отец Михаил, за этот эфир.
1: Читаем святых отцов.
0: Продолжаем, да, это делать и призываем, дорогие друзья, и вас тоже открывать святых отцов, читать их. Можно их открывать в интернете, можно в книгах. Сейчас много где можно найти эти замечательные тексты. И Иоанн Кронштадтский — это, конечно, такое сокровище, которое очень-очень полезно и радостно перечитывать вновь и вновь. Напоминаем, что у микрофона сегодня с вами были священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, я, диакон Игорь Цуканов, и встретимся с вами на волнах Светлого радио, будем надеяться, в следующую пятницу. С Богом! Храни Господь всех!
1: До свидания!
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: вера. Чингис Айтматов. «Пегги-пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами. Но в глубине, в теряющейся дали, море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая зыбью.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1917 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Батюшка Федот заговорил о скорбях. Скорби мирские не всегда ведут к спасению. Бывают пересуды, ропот, обвинения других и так далее. Монастырские скорби – ко спасению. Один монах поступает в монастырь. Часть братьев его полюбила, некоторые были против него. Он заскорбел и перешел в другой монастырь. В другом тоже, в третьем тоже. Тогда он сказал: «Что же я так буду? Весь свет обойду». Написал на бумажке, положил в пояс, и когда кто обидит, вынет бумажку, прочитает и все терпит. Братья стали раздражаться. «Что это за колдун какой-то, смеется над ними, что ли?» Сказали игумену. Монаха позвали, потребовали его записку. Сначала он не хотел давать, потом дал. Игумен прочел и затем велел вслух прочесть его записку. «Все буду терпеть ради Господа Иисуса Христа». Прочли и поняли, в чем сила его терпения.

значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу. Не познать нам себя.

а счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнуло и село на подоконник птичка, и от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Иван Бунин.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Отрывок из губернских очерков Салтыкова-Щедрина.

0: находятся тексты ежедневных церковных служб, некоторые из которых называются часами. Отсюда книга и получила свое название. Эти службы равномерно распределены по времени суток. Первоначальное составление часослова приписывается преподобному Савиосвященному, однако появление первых полных вариантов относят к IX веку. На Руси существовало два вида часослова – большой и малый, так называемый часовник. Он является сокращением большого. Кроме своего прямого богослужебного назначения, он использовался для обучения детей грамоте и зачастую издавался именно в этих целях.
1: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Путь христианина всегда путь сложный, трудный, узкий. Даже в отсутствии гонений за веру жить по-христиански, исполнять заповеди Божьи очень непросто. Гораздо легче жить, не оглядываясь на Бога, не предстоя перед Ним. Но мы знаем, что как раз этот путь всегда ведет к погибели. И то, что очень многие люди следуют в этом направлении, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как

0: все. Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского. Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир во зле лежит.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В июле 1888 года на собрании строительного комитета храма в поселке Сиверское в 100 верстах от Петербурга было очень шумно. Члены комитета никак не могли определиться, где взять деньги и землю для постройки храма, как получить разрешение, кому заказать проект. Каждый предлагал свой вариант решения этих проблем. Бесконечные споры и колебания прервал председатель комитета Аполлон Николаевич Майков. Он решил взять все хлопоты по строительству Сиверского храма на себя. Этот маленький и хрупкий старичок вдохновлял своим энтузиазмом остальных. Ему лучше всех удавалось привлекать жертвователей и уговаривать дачников пополнить церковный хор. Благодаря его неустанным заботам дело пошло гладко и быстро. Меньше года потребовалось на возведение церкви, и уже в июне 1889 года ее освятили во имя святых апостолов Петра и Павла. Аполлон Николаевич Майков приобрел дачу в Сиверском в возрасте 55 лет, будучи уже известным поэтом. Тишина и красивейшая природа здешних мест привлекали Майкова, желавшего отдохнуть от шумной столичной жизни. Но неутомимая натура Аполлона Николаевича не позволила ему ограничиться прогулками и рыбалкой. Ему захотелось облагородить этот благословенный край. Вскоре после возведения храма Майков озаботился новой задачей – устройством школы, поскольку все учебные заведения были от Сиверской далеко, к тому же переполнены. 2 года Майков пытался добиться решения этого вопроса у местных властей, а когда увидел, что дело может затянуться на неопределенный срок, решил действовать на свой страх и риск. Он открыл школу в пожертвованном местным доктором помещении, сам снабдил его необходимой мебелью. Средства на содержание учителя и учебного заведения были собраны с сиверских дачников. В школе местным ребятишкам преподавали грамоту, арифметику, чтение, закон Божий и пение. По воскресеньям и праздничным дням здесь учили их неграмотных родителей. Школа пользовалась популярностью у сиверских жителей. Когда набор учеников был уже окончен, многие родители предлагали принести из своего дома столы и стулья, чтобы их дети могли тоже получить начальное образование. Аполлон Николаевич задумался о том, как бы построить здание для школы большей площади, чтобы все желающие могли учиться. Денег на этот замысел было немного. В школьной кассе насчитывалось 200-300 рублей. Тогда Майков пожертвовал на покупку школьного дома 1000 рублей из гонорара за недавно вышедшее 6-е издание своих сочинений. Кроме того, он начал устраивать литературно-музыкальные вечера для дачников, сборы от которых шли также в школьную кассу. Вдохновленные его примером, сиверские энтузиасты в течение года собрали недостающую сумму. Вскоре новый 2-этажный дом для школы был куплен и оборудован необходимой мебелью, оснащен современными пособиями. К 1900 году в сиверской школе обучалось 75 местных детей. Аполлон Николаевич говорил: «Если создана первая ступень разумной жизни – школа, то необходимо создать и следующую – библиотеку-читальню для народа. Будет теплое, уютное местечко с интересными для народа книжками. Он мало-помалу сам научится сюда заглядывать». В 1896 году Майков начал собирать пожертвования на открытие Народной библиотеки в Сиверской, сам перечислив 1000 рублей. К сожалению, смерть помешала поэту воплотить в жизнь это благородное начинание. Почитатели Аполлона Николаевича собрали деньги на устройство в Сиверской библиотеке-читальне. Сделали они это в знак уважения к поэту. 9 июля 1900 года была торжественно освящена и открыта Народная библиотека-читальня имени Аполлона Майкова.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма историка и писателя Натальи Шаховской-Шик супругу, священнику Михаилу Шику, в тюрьму. 1942 год. Московский туберкулезный институт. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. А ты? Все еще загадочно, таинственно твоя судьба. Все еще маячит надежда, что ты вернешься. Но мы уже не увидимся. А так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. А мне пора. И имя твое для детей священно. Молитва о тебе — самое задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты твоего духовного облика. Миша, какие хорошие у нас дети. Этот ужасный год войны раскрыл в них многое, заставил их возмужать. Но, кажется, ничего не испортил».
0: Голоса.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

0: Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ульяне Морозовой из города Владимира скоро исполнится 3 года. Родители девочки, Марина и Денис, очень ждали рождения дочери. Но их радость омрачилась серьезными диагнозами ребенка. У Ульяны нарушения в работе головного мозга, проблемы со зрением, работой центральной нервной системы и эпилепсия. В первые месяцы жизни девочки врачи не давали никаких прогнозов о ее состоянии. Но Марина и Денис не сдавались, искали варианты лечения и реабилитации для дочери. Сейчас Ульяна продолжает расти, но почти не развивается. Девочка пока не умеет держать голову, переворачиваться, не сидит и не ползает. Мир Ульяны ограничен кроваткой и мамиными руками. Но при этом она смеется, различает родителей по голосу, издает звуки и пытается общаться. Ульяна очень эмоциональный и улыбчивый ребенок. Ее родители всегда старались помогать тем, кто оказался в беде. Сдавали кровь в качестве доноров, участвовали в благотворительных марафонах. А сейчас помощь нужна им самим. После занятий в реабилитационном центре «Адели Пенза» у Ульяны появился первый прогресс. Приступы эпилепсии стали беспокоить девочку все реже. Она лучше держит голову, пытается двигать руками и ногами, фокусировать взгляд на предметах. Врачи говорят, что Ульяне жизненно необходимы регулярные курсы реабилитации. Без них она не сможет сесть, не поползет и не встанет. Но стоимость таких курсов для семьи Морозовых, где работает только папа, неподъемна. Поддерживает Ульяну и ее родителей фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для Ульяны в центре «Адели Пенза». Поддержать его можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите, и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят, вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. Грядите свободно с Богом в себе. Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя. А вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, и сердце бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Светлое радио. Чингис Айтматов. «Пеги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Приближалось утро. Еще одна ночь уходила. Еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси. И на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем. Волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка. Вверх, сколько сил и размаха хватало. И волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах водорослей.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Я переехал в Старую Богдановку. Решил попробовать новое поприще в жизни – сельское хозяйство. Мы купили дом 1905 года на берегу Лимана. В деревне был храм. Это было буквально место ссылки священников, потому что приход мизерный и никакого дохода. Настоятель приезжал на несколько месяцев и уезжал. Потом следующий. В храм приезжали две женщины из города, вроде как хор, и две прихожанки. То есть всего было 3-4-5 человек. И я там помогал, что называется, псаломщиком. Однажды я уехал по какой-то своей нужде, вернулся, прихожу на службу, а мне хороший такой дедок Степан Игнатьевич говорит: «Миш, тебя попросил отец Борис Мартынюк позвонить». А в 90-м году здесь нигде не было телефонов. Как-то я до него дозвонился, и этот отец Борис мне говорит: «А ты подрясник и крест уже купил?» «В каком смысле?» «Ты что, не знаешь, что это нужно с собой привозить?» «Куда привозить?» «А ты что, ничего не знаешь?» «Не знаю». «Ну ты даешь», — говорит. «У тебя через 10 дней рукоположение в Кировограде. Я же приезжал с комиссией неделю назад. И местные прихожанки попросили, чтоб тебя им в священники рукоположили». Я говорю: «А мне чего не сказали?» «Я не знаю, я думал, с тобой это согласовано». «А что делать?» «Езжай к епископу». Я полетел тогда в Псково-Печерский монастырь к своему духовнику. Он говорит: «Ну что, уже не ты решил. Это воля Божья. А раз за тебя решили, давай, езжай к епископу. Да и древние правила требуют, чтобы священников выбирал приход».
0: Голоса.

Вы слушаете радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримый, как часть одной страдающей души, невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Шла пасхальная неделя 1894 года. В Вознесенском храме города Вологды закончилась литургия, и священник Александр Баданин с крестом в руках стоял у солии, возвышение перед входом в алтарь. Прихожане по очереди подходили и прикладывались ко кресту. Вдруг в конце очереди возникло какое-то оживление. Люди стали оборачиваться, пытаясь понять, чем оно вызвано, и вскоре заметили, что среди других ко кресту хотела подойти бедно одетая женщина. Ее лицо было обезображено оспой. Люди старались попасть ко кресту прежде несчастной. Это увидел отец Александр. Священник сразу понял, в чем дело. Слегка нахмурившись, он попросил прихожан расступиться и пропустить женщину вперед. Когда та подошла, отец Александр протянул ей крест, а после, поздравив с праздником, похристосовался с нею благочестивым троекратным поцелуем. От такой нежданной радости несчастная расплакалась. Прихожане притихли. Они получили мудрый урок человеколюбия. Многие из них, раскаявшись в своем малодушии, последовали примеру отца Александра. Господь заповедал нам любовь к ближнему, потому что и сам Он не гнушается нами, даже когда души наши смердят от грехов и страстей, говорил священник Александр Баданин, прославленной Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Гумеров.
1: Случается, некоторые христиане расстраиваются из-за того, что у них не получается творить Иисусову молитву. Днем их что-то отвлекает, а по вечерам они засыпают от усталости. Но это не должно становиться причиной уныния и служить поводом оставлять молитву. Хочу поделиться с вами наставлением.

0: преподобного Макария Оптинского. Жалуешься на себя, что всегда, когда станешь творить молитву Иисусову, то и засыпаешь, и о сём смущаешься. Не надобно смущаться. Лучше засыпать с молитвы, нежели с какими-нибудь дурными помыслами.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1907 год. В Спасо-Преображенском монастыре за чаепитием в покоях отца архимандрита Андрея я читал вслух письма, только что принесенные почтальоном. Когда закончил, отец Андрей спросил меня: «Ну как, Колюшка, на твой взгляд, есть что-нибудь интересное?» «По-моему, нет. Какой же интерес в том, что владыка Владивостокский и Камчатский просит вас послать монахов в качестве учителей или священников на какую-то далекую неведомую Камчатку для просвещения тамошних диких племен?» «Так тебе и надо ехать туда», — произнес батюшка. Признаюсь, не желал я тогда этого, и сердце мое не лежало к довольно неожиданному предложению. С каким-то огорчением я замкнулся в самом себе, не допуская даже мысли о возможности отъезда. Мама, узнав обо всем, успокаивала и высказывала предположение о том, что отец Андрей, вероятно, просто пошутил. Я попросил ее пойти со мной ко Всеночной в Богоявленскую церковь. И здесь, в этой церкви, в тот вечер окончательно решилась моя судьба. До нашего слуха донеслись слова проповеди старичка-священника, в которой он призывно обращался к прихожанам. «После недавно минувшей русско-японской войны наш миссионер, архиепископ Николай Японский, весьма нуждается в моральной и материальной поддержке миссионерской деятельности. А о таких далеких, забытых окраинах, как наша Камчатка, и говорить не приходится. Там живут темные, отсталые язычники-идолопоклонники, камчедалы, чукчи, коряки и другие народности. А проповедников православия нет в тех краях. Помолимся же, братья и сестры, Богу, чтобы Он послал на эту ниву делателей, ибо там жатвы много, а делателей нет». Меня поразило совпадение слов проповеди с моими мыслями и переживаниями, когда я все еще колебался и размышлял о своей судьбе в связи с разговорами о Камчатке. В тот момент я совершенно спокойно и радостно осознал, по какому пути мне идти. И моя мама, чуткая сердцем, поняла меня. Промысел Божий предрешает пути человека, если этот человек верующий и следит за порядком своего жизненного пути. Повинуясь, уже смиренно, голосу Божию, я спокойно и радостно воспринял предуказание.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Декабрьским вечером 1846 года московский губернатор, князь Алексей Григорьевич Щербатов, давал в своем особняке большой прием. Повод для торжества имелся. В Первопрестольную прибыл генерал от инфантерии, бывший комендант Казанской крепости, сенатор Павел Аполлонович Чертов. Приехал он в Москву на постоянное место жительства вместе с женой. Красивая, умная, рассудительная, интеллигентная Варвара Евграфовна Чертова поразила московский высший свет. На балу у князя Щербатова ей спешили представиться самые влиятельные особы. Ни на шаг не отходила от новой гости и супруга губернатора. С Варварой Евграфовной они быстро нашли общий язык. Со временем, узнав, что жена губернатора возглавляет в Москве сразу несколько благотворительных обществ, Варвара Чертова выразила горячее желание ей помогать. Еще живя в Казани, Варвара Евграфовна проявляла большую заботу о нуждающихся. С согласия мужа она устраивала бесплатные воскресные трапезы для бедных, жертвовала деньги на раздачу милостыни казанским храмам и Раифскому Богородицкому монастырю. В Москве она тоже не собиралась сидеть без дела, и знакомство с княгиней Щербатовой оказалось как нельзя кстати. Уже через несколько дней после приезда Варвара Чертова начала деятельно трудиться в московском дамском попечительстве о бедных, которое возглавляла тогда губернаторша Щербатова. Варвара Евграфовна самозабвенно искала средства для благотворительных проектов попечительства, лично посещала потенциальных жертвователей, убеждала в необходимости помочь. И немало жертвовала сама. Довольно скоро Чертова стала вице-председательницей попечительства, а также председательницей Московского совета детских приютов. На собственные средства в 6 из них она устроила домовые храмы. Варвара Евграфовна оказала финансовую и организационную поддержку открытию в Москве на Пречистенке Александро-Мариинского женского училища, выкупив для этих целей бывшую усадьбу Долгоруковых. В учебное заведение принимались девицы из бедных семей всех сословий, где они получали специальное педагогическое образование. При училище на средства Чертовой была устроена домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Еще одно начинание, в котором Варвара Евграфовна приняла деятельное участие – поддержка богадельни для престарелых женщин в Дурновском переулке. Богадельню эту с домовой церковью Спаса Нерукотворного попечительству о бедных подарил купец Иван Барыков. По его имени богадельню и было решено назвать Барыковской. Чертова вложила средства в реконструкцию здания и ремонт церкви. При непосредственном участии Варвары Евграфовны в Москве были учреждены убежища во имя Христа Спасителя с бесплатными квартирами, убежища для незрячих пожилых женщин и детей. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Чертова на собственные средства организовала в Москве госпиталь для воинов. Наверное, одной из самых важных вех благотворительной деятельности Варвары Евграфовны Чертовой стало открытие приюта Святой Марии для неизлечимо больных детей. Это был специализированный пансион, куда принимались тяжело больные с рождения дети – эпилептики, умственно отсталые и слепые. Чертовой удалось привлечь к участию в проекте знаменитого педиатра, профессора медицины Николая Алексеевича Тольского. Тем временем в 1871 году скончался нежно любимый супруг Варвары Евграфовны. В память о нем Она передала унаследованный от мужа дом и капитал в 100 тысяч рублей на нужды Московского дамского попечительства о бедных. Варвара Чертова умерла 1 февраля 1903 года. Отпевали ее в церкви Воскресения Славущего на Остоженке, прихожанкой и попечительницей которой была Варвара Евграфовна.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день Твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении, а регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтири. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтири благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет «блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрании нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: «Грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение». Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: «Не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
2: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Простираю руки к тебе, пастырю мой, но не достигаю тебя. Тщетно овца во враг угодившая будет вверх карабкаться. Пропадет она, если пастырь за ней не наклонится. Благодать твоя простирается дальше лучей солнечных. Протяни руку ко мне и из темницы изведи. Один только луч благодати твоей, и поднимусь на крылья орлины. Мучается травинка под камнем, пытаясь вырасти без света бледная, в поисках света изломанная. Великая радость для меня смертного, если подниму камень и увижу, как распрямляется и зеленеет она. Не будет ли радость твоя больше моей, когда поднимешь ты камень, которым мир сдавил душу мою, изломанную и бледную? Тщетно собираю поленья в костер, не обогреть душу мне, если ты не пошлешь огня небесного. Тщетно бегу, если сбился с пути, нет пользы в беге. Весь труд мой пот — жертва тебе. Если не изволишь ты принять ее, буду как покоритель вершины горной, снежной лавиной засыпанной. Ибо не смотришь на количество трудов, но на жажду сердца. Чего жаждешь ты, сердце мое? Куда ни посмотрит око, смерть видит. Чего не коснется рука, гроб осязает. Что бы ни обрел ты, вместе с тем обретаешь и страх потерять обретенное. Чего бы ни полюбил ты, исполняешься скорбью утраты. Мысли мои немирные. Толпитесь вы в уме, словно по базару пьяные, и падаете, и умираете, как кузнечики на дороге. Умрет все, что было вашим источником, и ни одна из вас не спасется от гроба моего, кроме одной, что связала себя с бессмертным и неумирающим. Воистину, войдя в меня, в могилу вошли вы, и сами, как могильщики, могилу мне роете. Но когда вострубит ангел в душе моей в трубу многоствольную и возвестит приход Сына Божия, тогда все тленные желания сердца и все мысли тленные отделятся и ошуею встанут, и очистится нива сердца и ума. И Сын Божий ступит на ниву свою и исправит ее, и засыпет могилы мыслями тленными, словно кротами разрытые. И омоет меня Сын Божий, и очистит, и мира помажет не на смерть, а на жизнь. Сам я, Господи, воздвиг стену каменную между мной и благодатью Твоей, и не смею за стену выглянуть, ибо ты, словно ветер грозный, понастроил я в душе своей избушек и домиков, и боюсь, что разоришь ты их. И ты разоряешь их не для того, чтобы бездомным стал я, но для того, чтобы в палаты ввести меня, что просторнее и светлее, чем вся вселенная. Отвергли люди краеугольный камень твой, ибо слишком велик для их построек ничтожных. Отвергли его строители безумные, ибо не знали, что построить на нем. Не могли догадаться, медлительные умом, что ты — строитель единственный, и вся работа их — не мешать тебе работать. Слишком велик краеугольник твой, и колоссы великие обходят его, говоря: «Если начнем на нем строить, когда закончим?» Несчастные, как смерть отвращает их от всякого благого начинания. как принуждает их возводить постройки однодневные. Протяни мне благодать Твою, что проникает далее лучей солнечных, чтобы осмелился я встать на камень отвергнутый. Се Ты еси благодать, склонись и воздвигни меня, отгони от меня временное и тленное, и буду я созидать с Тобою то, что земные колоссы созидать не смеют».

0: Светлое радио. Надежда Тэффи. Счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много. Все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее злато-звонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 1901 год. Принц Эльденбургский поехал в Гагры, где вовсю шла работа по организации зимнего курорта. Очень скоро мы получили телеграмму о том, что он серьезно болен. Туда же поехали и мы с принцессой Эльденбургской. Мы действительно застали принца серьезно больным. И так как в Гаграх не было возможности найти для него комфортную квартиру, было принято решение перевести его в Рамонь. В связи с этой болезнью я должна упомянуть отца Иоанна Кронштадтского. Ему сообщили о критическом состоянии принца Эльденбургского, и все надеялись, что священник сможет приехать в Рамонь. Увы, никакого ответа не последовало. Каково же было наше всеобщее удивление, когда однажды мы обнаружили в Рамоне отца Иоанна, сидящим в 6 утра на скамейке в парке. Голоса

жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Молодой священник одного из вологодских храмов стоял у бокового входа в алтарь Вознесенской церкви. Он ждал, когда оттуда выйдет настоятель, отец Александр Баданин, который с 1891 года служил в этом храме. К отцу Александру священника привело горе. Недавно он потерял любимую супругу. Матушке было всего 25 лет. На руках у молодого священника осталось трое малолетних детей. Священник изнемогал от скорби. Он физически чувствовал, как непосильное бремя утраты гнетет его и словно придавливает к земле. Слова сочувствия друзей и близких не достигали своей цели. И вот когда он почувствовал себя особенно тяжело, его посетила мысль пойти к отцу Александру. В Вологде батюшку знали как мудрого, участливого и доброго пастыря. Многие люди шли к нему за духовными

0: своего дома. Молодой священник сидел на стуле в прихожей и терпеливо ждал. Батюшка, потирая с мороза руки, пригласил его в комнату и поставил самовар. Отец Александр слышал о горе, постигшем священника, и догадывался, зачем тот к нему пришел. Батюшка подошел к висевшему на стене портрету отца Иоанна Кронштадтского и, указывая на него, проговорил: «Вот человек, который ради служения Господу и ближнему оставил семейную жизнь. И Бог ему во всем помогает. А когда Господь по своей святой воле забирает от человека спутника жизни, то еще более заботится о нем, укрепляя своей благодатью». Ничего необычного в словах отца Александра как будто не было, но молодой священник всем существом вдруг почувствовал, как с него сваливается тяжесть. От отца Александра священник ушел совершенно успокоенным. «Все пройдет», — говорил отец Александр Баданин. «Так мудро Господь устроил. Случается, погода плохая, но после обязательно появится солнышко, и станет тепло и хорошо. Так и в жизни. Бывают и бури, и невзгоды, но они окончатся, и будет светло и радостно». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Пост святые отцы называли «весной души». Это время, когда мы особенно внимательно должны относиться к своей душе, к внутренней духовной жизни. Постные дни установлены Церковью, чтобы мы оставляли суету земной жизни и могли углубиться, заглянуть внутрь себя. Хочу

0: делиться с вами словами святителя Василия Великого. Для похвального поста недостаточно одного воздержания от яств, но будем поститься постом приятным, благоугодным Богу. Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. Воздержание от всего есть истинный пост. В этом пост – прекрасное дело. Насладимся же, Господи, в поучении словесам Духа, в восприятии спасительных узаконений и во всех учениях, служащих к исправлению душ наших.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. Должна признаться, что конфликты с папой были у меня. Но когда я осмысливаю их теперь, через прошедшие годы, я понимаю, чему он старался научить и, надеюсь, научил меня. Помню, я была любительницей поплакать из-за пустяков, что папа не только не поощрял, но и искоренял шуткой, насмешкой. Старший брат Сергей вел очень неохотно дневник и однажды пожаловался. «Ну, сегодня совершенно не о чем написать». Папа ему: «Как нечего? Напиши, что Лиза сегодня ни разу не плакала». Любила я преувеличивать свои страдания от мелких ушибов и царапин, и однажды, демонстрируя всем в поисках сочувствия покусанную муравьем ногу, получила от папы ироничное: «Подумаешь, какой ты муравьиный пупырышек». Понятие «муравьиный пупырышек» как символ преувеличения мелких неприятностей бытует у нас в семье до сих пор. Так он учил меня думать самой, быть стойкой, не раскисать от мелких невзгод. Как это пригодилось в жизни! Еще запомнилась одна, всего одна из многих, исповедь у отца, когда он добивался от меня, чем я или мы все больше всего огорчаем Бога и родителей. Я говорила все что-то не то. Оказалось, ссорами между собой. А мы не замечали, что ссоримся. И эта наука очень пригодилась.
0: Голос.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века между Москвой и Петербургом передвигалось множество бедняков, желающих найти работу и какое-то пристанище. Нередко они останавливались передохнуть в небольшой деревеньке под названием Любань в 90 километрах от Петербурга. Местная жительница, вдова действительного статского советника Варвара Шклеревич, состраданием вглядывалась в обветренные, морщинистые лица измученных путешественников. Частенько Варвара приносила им горячего супа с хлебом, воды или чая, за что бродяги ее искренне благодарили. Однажды Варвара Александровна разговорилась с высоким худым нищим в чужом пиджаке, рукава которого еле доходили ему до локтей, так что бедняга тщетно пытался согреть свои красные замерзшие руки. Варвара с участием спросила, откуда он и куда держит путь. Оказалось, что это так называемый бывший человек с ограничением вида на жительство. Такому преступнику не позволялось долго оставаться на одном месте. Варвара Александровна была потрясена. Ее чуткое женское сердце не могло оставаться безучастным к страданиям выкинутых за пределы общества людей. Какими бы ни были эти разбойнички, так она называла их про себя, они такие же люди, как все, испытывают такую же боль и страх. Ведь из-за бродяг тоже умер Христос, думала Варвара Александровна. Как же я могу оставить их в беде? Варвара Шклеревич решила оказывать посильную помощь несчастным изгоям общества. На свои очень ограниченные средства, доставшиеся ей от покойного мужа, Варвара Александровна выстроила недалеко от Любани небольшую столовую, в которой бедняки бесплатно могли отдохнуть, обогреться, помыться, сытно поесть. Число кормящихся в столовой Шклеревич достигало 1500 в месяц. Варвара Александровна не только давала беднякам кров и пропитание, но и старалась ободрить и утешить этих угнетенных людей, вдохновляя примерами из Священного Писания. Двери ее столовой были днем и ночью открыты для босяков. С ранней зари до позднего вечера Шклеревич неустанно работала, не гнушаясь никаким трудом. По всей России разносилась молва о народной благодетельнице. Подопечные с любовью звали ее сестрой Варварой. Известный московский писатель и журналист Гилеровский писал о ней. Богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду. Через 4 года после открытия столовой Варвара Александровна задумалась о возможности возвращения ее подопечных к нормальной жизни. Для того, чтобы это осуществить, необходимо было дать бродягам не только кров и пищу, но и приличную работу. Сестра Варвара захотела открыть работный дом, учреждение, в котором любой изгой и босяк сможет получить необходимый для жизни заработок. Она обратилась с просьбой к влиятельным знакомым в столице. Желание Шклеревич стало известно при дворе, и императрица Александра Федоровна пожертвовала на устроение работного дома 500 рублей и образ Христа Спасителя. Внимание высочайшей особы сыграло большую роль, и вскоре был утвержден устав попечительного общества о Доме трудолюбия в Любани. Председателем правления был избран князь Багратион Мухранский, почетным членом – всенародный батюшка Иоанн Кронштадтский. На первом же собрании общества сестра Варвара пожертвовала в пользу Дома трудолюбия свое жилище в Любани. Через 3 года Дом трудолюбия был открыт, и его насельники занялись столярными, слесарными, сапожными и переплетными работами в специально оборудованных мастерских. Тогда же здесь был заложен домовый храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Варвара Александровна Шклеревич поражала современников своим самоотверженным служением нищим и бродягам. В сестре Варваре видели живой пример настоящей христианской любви к ближнему.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». По тверди зыбкой звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, вот пропели петухи, и за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещаю, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесам приводяй, и лествица высокая, юж Яков види, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово звание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которой древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
2: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дине из Бишкека 47 лет. В Киргизию она приехала из Омска в 1998 году. Поступила в Кыргызско-Российский славянский университет, а после его окончания осталась жить и работать в республике. Недавно Дина узнала, что у нее рак. Рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь женщине с лечением или остаться с ее 11-летним сыном на время госпитализации. Дина одна воспитывает ребенка, работает администратором в гостинице и живет на съемной квартире. Каждые 21 день ей нужно оплачивать химиотерапию и анализы. Поскольку Дина гражданка России, терапия в Киргизии для нее стоит дороже, чем для граждан республики. Поэтому женщина стала искать возможность вернуться в Россию и лечиться здесь. Но все, что у нее сейчас есть, это российский паспорт. Родственников и близких людей на родине у Дины не осталось. Собрать деньги на второй курс лечения Дина не смогла и позвонила на церковную горячую линию Русской Православной Церкви. За 4 дня, благодаря неравнодушным людям, удалось собрать средства не только на терапию, но и на будущую операцию для Дины. Бишкекская и киргизстанская епархия тоже начала помогать женщине с лечением и присмотром за ребенком. Каждый день на церковную горячую линию социальной помощи звонят сотни людей. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Кому-то из обратившихся нужны продукты, кому-то лекарства, помощь в покупке билетов или временное жилье. Чтобы горячая линия отвечала на просьбы, ей необходима регулярная поддержка. Оказать ее можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.